0: Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
1: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
0: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
2: «Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать». Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
0: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
3: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
0: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
4: «Армении, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению».
0: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
4: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться, они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
7: Так есть.
4: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования – Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
8: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
7: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
9: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
7: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
10: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
7: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Привет! В эфире «Между строк» и сегодня у нас разбор полетов. Ты видел, как Лукашенко в феврале 26-го гонял солдат на Борисовском полигоне? Ругался, что стреляют так себе и в тумане ничего не видят. Но давай честно, проблема не в тумане. Проблема в том, что пока наши генералы готовятся бегать кросс в мае, Польша выкатывает бюджет в 55 миллиардов долларов. А Украина передает НАТО ключи от всех наших секретов. Сегодня мы разберем, почему белорусская армия на фоне соседей выглядит как декорации из прошлого века. И почему любая попытка поиграть мускулами с Западом закончится для этой системы мгновенно и очень больно. Погнали!
12: Слушай, ну 55 миллиардов у Польши и 1,5 миллиарда у нас. О чем тут вообще говорить? Это же просто разные измерения.
11: Это, ну как сравнивать самокат и космический корабль? Даже не так, это как сравнивать бюджет школьного кружка по авиамоделированию с бюджетом НАСА.
12: Вот, именно, давай просто попробуем осознать эти цифры. Не просто услышать, а именно вдуматься. Польский оборонный бюджет на 26-й год – 200 миллиардов злотых.
11: 200 миллиардов? Звучит внушительно.
12: И это примерно 55 миллиардов долларов. 55. Это 4,8% их ВВП. Они буквально выжимают из экономики все, что можно, на оборону.
11: А ведь они не одни такие, там же вся Прибалтика на ушах стоит.
12: Конечно. Возьмем Литву. У них на оборону заложены 4,8 миллиарда евро. Для их экономики это рекордные 5,38% ВВП. Люди понимают угрозу и платят за безопасность. Реальными деньгами.
11: Так, хорошо, это соседи. А что в Беларуси? Какая цифра там?
12: А вот тут начинается самое, так сказать, интересное. На всю национальную оборону заложено 4,52 миллиарда рублей.
11: В рублях это сложно воспринимать, сколько это в долларах?
12: Если перевести по курсу, получается где-то, ну, 1,3, может, 1,4 миллиарда долларов.
11: 1,5 миллиарда, как я и сказала. Против 55.
12: Именно. То есть одна только Польша тратит на свою армию почти в 40 раз больше.
11: В 40 раз. Это же... Это не погрешность. Это приговор.
12: Погоди. Это еще не вишенка на торте. Главный фокус в том, как эти скромные деньги распределяются внутри страны.
11: А что там?
12: В бюджете на 26-й год финансирование Министерства обороны сократили.
11: Что? Подожди, как это сократили? В нынешней ситуации, когда все вокруг вооружаются до зубов?
12: Да. Минус 210 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Армию, которая, по идее, должна отражать внешнюю угрозу, сажают на голодный паёк.
11: Невероятно.
12: А теперь следи за руками. Куда пошли деньги? МВД получает дополнительно 460 миллионов рублей. Их общий бюджет теперь 2,5 миллиарда.
11: Больше, чем у армии.
12: Почти в два раза. Дальше. КГБ плюс 85 миллионов. Всего у них теперь 540. Пограничники плюс 96 миллионов.
11: Подожди, подожди, дай я это перевалю в голове. То есть они режут армию и одновременно вливают почти 500 миллионов рублей в структуру, которая ловит людей на улицах.
12: Именно.
11: Это же прямое неприкрытое признание, кого они на самом деле боятся. Не НАТО. Они боятся собственных граждан.
12: Ну, конечно. Лукашенко добавляет 500 миллионов МВД и КГБ, а армию режет. Он покупает безопасность от собственного народа, а не от внешней угрозы.
11: Но при этом заставляет солдат изображать неприступную крепость на голодном пайке.
12: Точно. Это покупка лояльности силовиков. Это инвестиции в дубинки, в автозаки, в системы прослушки. А армия в этой системе, ну, она просто массовка. декорация для парадов и учений, картинка для телевизора.
11: Давай вернемся к этим 55 миллиардам долларов. Это же не просто цифры на бумаге, это же реальное железо.
12: Железо – это мягко сказано. Это технологии.
11: Это сотни американских танков «Абрамс» и корейских «К-2». Это истребители пятого поколения F-35, которые Беларусь в принципе не способна засечь. Это дальнобойные системы «Хаймерс».
12: И вот тут самое главное. Один польский танк «Абрамс» последней модификации, обвешанный современными системами связи, целеуказания, с постоянной поддержкой дронов, которые висят над полем боя и дают ему картинку в реальном времени.
11: Да, я понимаю.
12: Он стоит как годовое содержание целого белорусского полка.
11: Целого полка?
12: Да.
11: Вот тебе и вся арифметика. Они воюют технологиями, деньгами и данными. А в Белоруссии чем воюют? Отчетами для начальства?
12: И показухой. Как с этими российскими комплексами.
11: О, да. Вся эта история с развертыванием орешников в Кричеве, которую подают как невероятное усиление, это же чистый блеф для внутреннего зрителя.
12: Почему?
11: Ну, во-первых, эти комплексы обслуживают исключительно российские военные. На всех видео с церемонии постановки на дежурство нет ни одного белорусского солдата. Ни одного.
12: Серьезно?
11: Абсолютно. Руководит всем российский полковник из 54-й ракетной дивизии РФ. Минское руководство над этим оружием даже контроля не имеет. Никакого.
12: То есть это не усиление белорусской армии? Это просто российская военная база на территории Беларуси, которая в случае чего первой и получит ответный удар? Ты сама ответила на свой вопрос. Это не щит. Это мишень. Гигантская мишень, которую они добровольно нарисовали у себя на спине.
11: Ради лояльности Москвы?
12: Ради лояльности и красивой картинки. И это подводит нас к ключевому моменту. Это война, которая уже идет и которая может расшириться. Это война кошельков. И белорусский кошелек пуст. А кошельки соседей ломятся от денег, которые они тратят на самые современные, самые смертоносные системы. Это игра, в которой у Минска нет ни одного шанса.
11: Ладно, с деньгами все понятно. Это пропасть. Но ты же видела этот цирк на полигоне? 17 февраля, 227-й полигон под Борисовым. Приезжает лично Лукашенко.
12: Да, причем в обход Минобороны и Генштаба, что само по себе уже такой жирный намек на тотальное недоверие.
11: Проверяет элиту, 103-ю десантную и 120-ю механизированную бригады. И что происходит? Отменяют стрельбы БТР.
12: Потому что туман.
11: Туман. Не в 26-м году, Карл. Туман – это непреодолимая преграда для современной армии. Это же просто анекдот какой-то.
12: И ведь это не просто туман. Это символ. Символ их полной технологической и, что важнее, тактической слепоты. Генералы рапортуют, что все справляются на отлично, а их элитные бойцы на новейших российских БТР-82А, которые вроде как
11: оснащены тепловизорами.
12: Да. С тепловизорами они не могут в этом тумане попасть по фанерной мишени с километра. С километра.
11: И какой вердикт был у главнокомандующего?
12: Его собственная цитата. «Радости немного». И это, я думаю, он еще очень мягко выразился.
11: Да, они даже в тумане не видят. А у НАТО уже не первый год существует и активно отрабатывается доктрина JAHO.
12: Joint All Domain Operations. Да.
11: Они эту концепцию 4 года оттачивают на украинском полигоне. Там танкист видит цель через туман, через дым, через стены зданий. Буквально.
12: Потому что ему в реальном времени на планшет приходят данные. Со спутника, с десятка дронов, которые висят в разных спектрах, с соседнего БТР, с пехотинца с умным прицелом.
11: Информация – вот главное оружие. А у белорусской армии главное препятствие – утренний туман.
12: Ну да. Это разрыв не в поколениях. Это разрыв в эпохах. Это как сравнивать армию с кремневыми ружьями и армию с боевыми лазерами и дронами.
11: Пока белорусские бойцы мажут по фанерным мишеням.
12: А офицеры бодро рапортуют, что все обеспечены всем необходимым для действий в зимних условиях.
11: НАТО учится у украинцев воевать по-настоящему. Там давно поняли, что война – это не красивые марши. Война – это математика, физика, программирование и умение обрабатывать гигантские потоки данных за доли секунды.
12: Сам Лукашенко, кстати, как-то проговорился. Он назвал своего солдата смертником. И это, пожалуй, самое точное и честное определение, которое он давал.
11: Жестоко. Но, похоже, правда. У этого солдата в руках железо, разработанное в 80-х. На него для вида повесили модный, но, как мы видим, бесполезный тепловизор.
12: А против него технологии из будущего, которыми управляет армия с 4-летним реальным боевым опытом. Этот солдат действительно идет на убой. И визит на полигон это показал со всей беспощадностью.
11: Он увидел, что система не работает.
12: Он увидел, что система сгнила. Что доклады, которые ему кладут на стол, это вранье. Что его хваленная элита стреляет так себе. И его реакция показательна. Он требует радикально пересмотреть подходы к подготовке.
11: И как их можно пересмотреть, если у тебя нет ни денег, ни технологий?
12: Нет, самое главное, мозгов, способных эти технологии создать и применить. Это тупик. Этот туман на полигоне – это их собственная некомпетентность, которая застилает им глаза. Они не видят реальности.
11: Генсек НАТО Рютте не просто так такой смелый и постоянно говорит о сокрушительном ответе. Он же не блефует. У него под боком армия с 4-летним опытом ежедневного, методичного уничтожения всего советского и российского железа.
12: Конечно. Российская армия, которая считалась второй в мире, к январю 26 года ее потери перевалили за 1 200 000 человек.
11: Ужасающие цифры.
12: И дело не только в потерях. Вся их тактика, вся их техника, все их хваджённые системы ПВО и РЭП изучены до последнего винтика. Украинцы, ну они буквально взломали эту систему.
11: Они не просто изучили, они научились ее уничтожать. Они знают рабочие частоты белорусских РЛС, потому что это те же самые советские разработки, которые стоят на вооружении в России.
12: Они знают, как обходить С-400. Которые развернули под Брестом в 8 километрах от границы с Польшей.
11: То есть для НАТО белорусская армия – это открытая книга?
12: Да. Книга, которую им вслух и с подробными комментариями прочитали украинцы. И это не преувеличение.
11: Я слышала, поляки уже учатся у них.
12: Министр иностранных дел Польши Сикорский прямо говорит, цитирую, «Это украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот». И это уже происходит. Прямо сейчас. Польские расчеты ПВО, польские операторы дронов, танкисты – все они проходят стажировку у украинских инструкторов.
11: Получают бесценный опыт.
12: Оплаченные кровью, они получают знания, которые не прочтешь ни в одном уставе.
11: На этом фоне вся эта ставка минского режима на какие-то свои вондерваффе вроде полонез-М или модернизированные советские ракеты Р-73 – это же вчерашний день. Это просто смешно.
12: Ну, конечно.
11: Украинцы FPV-дронами, которые стоят $1000, собранными буквально в гараже на коленке, уничтожают технику стоимостью в миллионы. Какой полонез?
12: Его засекут со спутника еще на стадии выезда из ангара. И накроют парой высокоточных ракет раньше, чем он успеет развернуться.
11: И это ключевой момент. Произошла технологическая революция в военном деле. Прямо на наших глазах.
12: Да. И воевать телами и старым железом против роя умных дронов, спутникового наведения и высокоточных ракет – это гарантированное самоубийство. Эта страница перевернута.
11: Сейчас решает не количество, а технологии и реальный боевой опыт.
12: А у Минска нет ни того, ни другого.
11: Зато у Украины есть и то, и другое. И она щедро делится этим с НАТО. А белорусские генералы в это время?
12: А белорусские генералы в это время, как мы выяснили, готовятся к кроссу.
11: Да, финал всей этой трагикомедии вообще эпичный. После провала на полигоне, после осознания полной неготовности, какое решение принимается?
12: Гениальное.
11: Проверка боеготовности генералов в мае. И что они будут делать? Все побегут. Это что, секретное оружие Минска? Генеральский забег?
12: Это даже не смешно. Это диагноз. Это признание полного интеллектуального и стратегического краха.
11: Вместо того, чтобы заниматься интеграцией войск в единую цифровую систему, внедрением новых технологий, анализом украинского опыта...
12: Изучением тактики НАТО, да.
11: Высшее командование будет доказывать свою профпригодность на беговой дорожке.
12: То есть главный критерий для начальника генштаба не то, как он может спланировать операцию на 500 километров вглубь, а то, как он пробежит 100-метровку.
11: Если ты заставляешь генералов бегать, чтобы доказать их боеспособность, значит, никакой другой настоящей стратегической интеллектуальной способности у них просто нет.
12: Вот. Именно. И это происходит на фоне провальных стрельб И вот, видимо, весь пересмотр свелся к уроку физкультуры для седых полковников.
11: Это имитация бурной деятельности в чистом виде.
12: Конечно.
11: Пока в НАТО говорят о наращивании производства снарядов до миллионов в год, о развертывании операций типа «Восточный дозор», об интеграции данных со спутников и дронов.
12: В Минске генералы шнуруют кроссовки. Это два разных мира. Две разные цивилизации, которые столкнулись в одном времени.
11: Это имитация силы там, где ее не осталось.
12: Да. Весь этот щит, о котором говорят по телевизору, вся эта неприступная крепость держится на честном слове, на долгах перед Москвой и, как мы уже выяснили, на страхе перед собственным народом. А армия? Ну, армия, как показал визит на полигон, к реальной войне не готова. Ни морально, ни технически, ни интеллектуально. И никакой кросс этого не исправит.
11: Вердикт такой. У Европы есть деньги и Киев, а у Минска пустые стабфонды и генералы в мыле. Втягиваться в конфликт с Западом – верная смерть.
12: Помню об этом, когда услышишь очередной

0: лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
1: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
2: Важный сигнал.
3: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
4: Жилье через сервис «Суточно.ру» забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
3: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
5: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, асоциальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
6: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
5: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за три дня они...

0: ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
1: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
4: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
6: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
5: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
6: И какую реальную роль она играет в экономике.
5: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
6: Или же это неподъемная гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
5: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
6: Угу.
5: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
6: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
5: Бетонная плита.
6: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
5: Ну, колоссально, это очень субъективно.
6: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
5: Растворяются.
6: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
5: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
6: То есть?
5: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
6: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
5: Невидимого.
6: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
5: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
6: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
5: Угу.
6: И думает, ну, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
5: Чего именно?
6: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
5: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
6: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
5: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
6: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигантскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
5: начались бы протесты.
6: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
5: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
6: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
5: Так, и что с ним не так?
6: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
5: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
6: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
5: Слушаю.
6: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
5: Ну, это налог на потребление.
6: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
5: Угу.
6: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
5: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
6: Каким образом?
5: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
6: Бесплатно? Вы серьезно?
5: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
6: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
5: Вы берете очень узкую прослойку людей?
6: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
5: Да, ушла.
6: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
5: Почему сломан?
6: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
5: Но государство – это не просто поставщик услуг.
6: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
5: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
6: Я описываю реальность большинства работающих людей.
5: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
6: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
5: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
6: Давайте посмотрим.
5: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
6: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои...
5: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт...
6: Там есть программы поддержки.
5: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
6: Это крайности американской системы.
5: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
6: Да, что с ним?
5: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
6: Он существует на конкурентном рынке?
5: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
6: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
5: Далеко не всегда они работают эффективнее.
6: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
5: Напомните.
6: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
5: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
6: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
5: И он несет за это ответственность.
6: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
5: Но это утрирование.
6: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
5: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
6: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
5: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
6: Яма – это самый наглядный пример.
5: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
6: Частные университеты, гранты.
5: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
6: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
5: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
6: Вы недооцениваете венчурный капитал.
5: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
6: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
5: Так.
6: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
5: Ух, Маск – это отдельная история.
6: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
5: Да, но…
6: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
5: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
6: А разве это не так?
5: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
6: Они сильно оптимизировали технологии.
5: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
6: Хорошо, исторически – да.
5: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
6: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
5: Да, мы на Земле.
6: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
5: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
6: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
5: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
6: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
5: Чтобы получить больше прибыли.
6: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
5: Это незаконно.
6: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
5: Удушье.
7: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
6: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
5: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
6: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
5: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
8: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое: вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
2: Важный сигнал.
0: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
9: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
0: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
9: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
0: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
10: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
0: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
11: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
0: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
8: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
0: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных
12: высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
8: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белоруски не хотят рожать?
11: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
12: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
11: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
12: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
13: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
12: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
13: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
12: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Сотрудники госавтоинспекции Минской области выявили более 1900 нарушений правил дорожного движения в течение длинных выходных в начале мая. Больше всего проблем возникло с мотоциклистами, а также так называемой уязвимой категорией участников дорожного движения, к которым относятся пешеходы, велосипедисты, самокатчики. Так, к ответственности за нарушение ПДД были привлечены 290 водителей мотоциклов, в том числе 33 за отсутствие права управления транспортным средством. Из числа пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства персональной мобильности, к административной ответственности привлечены более 300 человек. Из них 74 были в состоянии алкогольного опьянения. У 50 отсутствовали световозвращающие элементы, которыми необходимо обозначить себя при передвижении в темное время суток. Порядка 150 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил безопасной перевозки малолетних пассажиров. Выявлено более 170 случаев, когда водители и пассажиры не пользовались ремнями безопасности. Более 40 водителей получили административное взыскание за то, что пользовались мобильным телефоном без соответствующей гарнитуры, в то время как управляли транспортным средством. Еще 35 задержаны за нетрезвое вождение. Кроме того, в течение длинных выходных на Минщине было зарегистрировано 149 аварий. Обошлось без пострадавших, механические повреждения получили только транспортные средства. Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется в Бресте 1-2 декаде мая, сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По словам специалистов, ежегодно личинки мошек появляются в водоемах региона в конце апреля-начале мая. А активный лет насекомых длится около месяца, при этом максимальная численность сохраняется не более 10-14 дней, после чего резко снижается. Мошки нападают на людей и животных, а их слюна содержит сильный гемолитический яд, способный вызывать аллергические реакции, добавили в центре. В период высокой активности энтомологи рекомендуют избегать мест размножения насекомых, прежде всего участков рек с быстрым течением, а также использовать репелленты и носить закрытую одежду. В случае укусов необходимо обработать пораженное место антисептиком и приложить лед для уменьшения отека. При появлении головной боли, тошноты, повышенной температуры или выраженной аллергической реакции необходимо обратиться за медицинской помощью. Гомельчанин выращивал коноплю в квартире. Оперативники наркоконтроля задержали 33-летнего жителя областного центра, в квартире которого при осмотре обнаружено помещение для выращивания наркосодержащих растений. У фигуранта изъяты кусты конопли, марихуана, а также оборудование, приспособления для курения, удобрения, полимерные пакеты с грунтом, система освещения, вентиляторы, емкости и многое другое. Задержанный пояснил, что выращивал коноплю для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
14: Сотрудники Минского уголовного розыска задержали 21-летнего минчанина, который стал жертвой новой схемы обмана телефонных мошенников и получил на почте посылки с чужими деньгами. Сначала молодой человек сам получил письмо от ненастоящей Белпочты и продиктовал мошенникам код из СМС-сообщения. После этого аферисты позвонили ему в мессенджер, представились правоохранителями и сообщили, будто бы подозревают минчанина в дропинге и выводе денег за границу. Чтобы спастись от уголовной ответственности, ему посоветовали выполнять секретные задания. Сразу молодой человек оформил в банке кредит на 10 000 рублей и положил деньги на криптокошелек мошенника. Затем взял около 1000 евро у своей бабушки. А после этого встретился с незнакомой пенсионеркой и помог ей перевести на цифровой кошелек аферистов еще 10 тысяч рублей. Затем по заданию куратора минчанин в отделение Белпочты получил не менее 6 посылок. В коробках находилась обувь, а под стельками были спрятаны деньги. Их туда положили и отправили другие жители Беларуси, которые были обмануты мошенниками и думали, что декларируют свои деньги. Таким способом он получил около 80 тысяч рублей и перечислил их на криптокошелек аферистов, после чего был задержан. По всем фактам проводится проверка. Милиция напоминает, не выполняйте требования незнакомцев, которые звонят по телефону и запугивают уголовной ответственностью. Не забирайте деньги у чужих людей, из тайников закладок или почтовых посылок. Услышав такую просьбу, немедленно обращайтесь по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции.
2: Важный сигнал.
12: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
9: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
12: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
15: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум. Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
12: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
16: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
12: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель начальника управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Оксана Казимирская о том, с какими проблемами сталкивались абитуриенты при поступлении в прошлом году.
17: В прошлом году основные обращения были связаны с несвоевременной регистрацией на централизованное тестирование. Также поступали обращения по вопросам необоснованного отстранения организационной комиссией абитуриента от участия в централизованном тестировании, отказа организации и заказчикам кадров в заключении с абитуриентом договора целевой подготовки. Каждое обращение будет тщательно рассмотрено и принято по нем соответствующее решение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
19: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
18: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, ну, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
19: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
18: Без всяких пресс-релизов?
19: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
18: Тот самый документ, да?
19: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
18: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
19: Огромная цифра.
18: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
19: Угу. Де-юре все мирно.
18: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
19: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
18: Так.
19: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
18: Ага.
19: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
18: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
19: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
18: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичный и военный объект прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
19: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
18: Это те самые датчики?
19: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
18: Угу.
19: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер. Залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
18: Ничего себе погранзастава.
19: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
18: Да они там что забыли?
19: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
18: То есть вывеска погранзаставы — это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
19: Именно. Формально войны нет?
18: А де-факто регион живет по законам военного времени.
19: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
18: Трасса М-10.
19: О, да.
18: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
19: Угу.
18: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
19: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
18: Так.
19: А вот цементобетон, который сейчас льют на М-10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
18: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
19: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
18: Ого!
19: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
18: Жесть!
19: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
18: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
19: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтобы ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
18: Солидно.
19: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
18: А сейчас?
19: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
18: Двигаются ночью?
19: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
18: А параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
19: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
18: И как они это обходят?
19: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
18: Серьезно? Печки?
19: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали «плановыми сборами».
18: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
19: Да, конечно.
18: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
19: Угу.
18: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
19: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
18: На люди молчать.
19: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
18: Да. Управление уходит в Калининград.
19: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
18: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно, она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
19: Безусловно.
18: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
19: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
3: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом. Но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – с жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
19: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
3: До встречи. Услышимся.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Так 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
21: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я.
4: сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
20: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев «Даун-детектор». В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Max. Так что смысла в этих белых

0: противовоздушной обороны Московской области, ну, организовано очень серьезно. Но вот просто количество дронов само, которое производит теперь Украина, оно так выросло, что, в принципе, можно перегрузить любую систему ПВО, даже самую совершенную, которая там, то есть опасность такая сохранится.
1: Праздники не только без мобильного интернета, но и без домашнего. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве коснутся даже проводного интернета.
2: Я думаю, что центральная часть города может быть частично ограничена в проводном интернете. Там в основном находятся офисные здания, администрация, Государственная дума. Но будем надеяться, что никаких ЧП там не произойдет.
1: Не очень ясно, от чего спасает отключение проводного интернета, говорят эксперты. Ведь теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
4: Вторник.
5: Мангал.
4: Среда.
5: Будх.
4: Четверг.
5: Джумерат.
4: Пятница.
5: Джума.
4: Суббота.
5: Хафта.
4: Воскресенье.
5: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: На тебе, Боже, что мне не гоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
7: Налетай, торопись, покупай, живопись.
6: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик «Байертранс» запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
8: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания «Байертранс», зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно и для

0: убедительности скидку сделать на билеты.
1: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
2: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
3: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
4: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
5: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
1: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
7: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам, что их беспокоит, чего они хотят. Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
1: Пост с рекламой новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана. Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
8: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
1: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
8: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
5: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
8: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или по сакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
10: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
11: Так есть.
10: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха Вен Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
11: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткая.
8: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно-Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно-Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
12: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно-Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
8: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
13: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
15: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
14: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
16: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
14: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
16: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
14: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
17: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
18: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да, они видны.
19: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
14: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
20: Жилье через сервис «Суточно.ру» забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
8: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
7: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
21: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
22: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на 3 суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
8: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
0: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это показалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
6: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
0: Смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
6: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
0: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полтуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
6: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
5: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
22: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
1: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум. Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
22: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
3: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
22: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
10: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты и прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетно ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный в фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
4: Летит где-то, летит. Похну!
6: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
11: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. И его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да? За ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
6: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
10: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
12: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодаха.
12: 15.
13: Пандраха.
12: 16.
13: Солаха.
12: 17.
13: Сатраха.
12: 18.
13: Атара.
12: 19.
13: Унис.
12: 20.
13: Бис.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк».
24: Привет-привет.
23: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
24: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
23: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
24: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
23: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
24: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
23: Согласна.
24: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
23: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
24: Давай. Что там по свежим цифрам?
23: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
24: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
23: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
24: Погоди. 8,5% за один месяц?
23: Именно.
24: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
23: Никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
24: А откуда тогда всплеск?
23: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
24: А, то есть пошли премии?
23: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
24: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
23: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
24: Или даже покажет откат.
23: 100% покажет.
24: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
23: Это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
24: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех – и топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
23: Угу.
24: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
23: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, такие балансиры на доске.
24: Так.
23: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
24: И где-то там, в Острахе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
23: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
24: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
23: Даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
24: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
23: И тут вмешивается инфляция.
24: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
23: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
24: Очень точный образ.
23: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
24: Давай посмотрим на регионы.
23: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
24: Ого. А если взять другой конец спектра?
23: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
24: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
23: Ежемесячно.
24: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
23: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
24: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
23: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
24: Слушай, я тут выступлю сомневающимся.
23: Давай.
24: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
23: Это частый аргумент.
24: Да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
23: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
24: В смысле?
23: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
24: А с 2500?
23: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
24: То есть ничего не остается?
23: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
24: Исторически же там были мощные производства, заводы.
23: Именно, экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
24: Санкции, потери экспортных рынков.
23: Да, завод в регионе теряет западных покупателей, продукция ложится на склад, выручки нет.
24: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
23: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
24: И это запускает цепную реакцию.
23: Какую?
24: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
23: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
24: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
23: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
24: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
23: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
24: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
23: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
24: А антилидеры?
23: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
24: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
23: Почему?
24: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
23: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
24: Да ладно?
23: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
24: А базовая ставка молодого специалиста?
23: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
24: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
23: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
24: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
23: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
24: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
23: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
24: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
23: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
24: А это далеко не всегда так.
23: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
24: Болезненная тема.
23: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
24: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
23: Ага.
24: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
23: И ты думаешь, это не проблема?
24: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
23: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
24: А под водой что?
23: Колоссальный массив скрытых долгов.
24: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
23: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
24: То есть частями?
23: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
24: А, и официально транзакция прошла?
23: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
24: А холодильник пустым. Что еще используют?
23: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
24: Типа, войдите в положение, ребята.
23: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
24: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
23: Кризис ликвидности.
24: Поясни.
23: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
24: То есть завод богатый?
23: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
24: И физически нечем заплатить рабочему?
23: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
14: Да уж.
23: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
14: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
23: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
14: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
23: То есть?
14: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
23: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
14: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
23: Бытовая химия, техника.
14: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
23: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
14: Да.

0: выжить в эти 3 недели без денег?
1: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
0: Которые задерживают.
1: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
0: А там колоссальные проценты.
1: Абсолютно. В итоге 2-недельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
0: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
1: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
0: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
1: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
0: Грустно это все.
1: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
0: 100%.
1: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
0: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
1: Какой?
0: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
1: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
0: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белоруски не хотят рожать?
4: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
3: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
4: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
3: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
5: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто

0: За этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
1: Белорусский на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
0: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
1: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
3: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
1: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
3: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
1: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
4: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
1: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
4: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
1: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
6: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
5: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
7: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. Знаю. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
5: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
8: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмом. Минировать пешком. Итог убит. Те, кто чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
5: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
10: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: На тебе, Боже, что мне не гоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
12: Налетай, торопись, покупай, живопись.
11: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Байер Транс запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
12: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания «Байер Транс», зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
11: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
13: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
14: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
15: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
16: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
11: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
2: Синий.
17: Нила.
2: Коричневый.
17: Бура.
2: Зеленый.
17: Сабз.
2: Оранжевый.
17: Наранджи.
2: Фиолетовый.
17: Джамуни.
2: Красный.
17: Сурх.
2: Белый.
17: Сафед.
2: Желтый.
17: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Из первых уст.
9: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
10: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами
19: носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
18: Новости регионов на радиосигнал.
11: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели 2 жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидании в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Важный сигнал.
11: Трагедия на Гродно Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления? После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
20: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткой.
11: У журналистов есть информация, что погибшего работника «Гродно-Азот» и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский Союз заморозил активы «Гродно-Азот» и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
0: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно-Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
11: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
22: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
21: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-Военкор, военный осведомитель.
1: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
21: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
3: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
21: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
4: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
23: Так есть.
4: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
6: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
13: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
6: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
13: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
7: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
13: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
8: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
13: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
4: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
13: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
4: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения? Ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
5: Так есть.
4: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
22: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
21: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
1: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
21: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
3: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
21: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Привет! В эфире «Между строк» и сегодня у нас разбор полетов. Ты видел, как Лукашенко в феврале 26-го гонял солдат на Борисовском полигоне? Ругался, что стреляют так себе и в тумане ничего не видят. Но давай честно, проблема не в тумане. Проблема в том, что пока наши генералы готовятся бегать кросс в мае, Польша выкатывает бюджет в 55 миллиардов долларов. А Украина передает НАТО ключи от всех наших секретов. Сегодня мы разберем, почему белорусская армия на фоне соседей выглядит как декорации из прошлого века. И почему любая попытка поиграть мускулами с Западом закончится для этой системы мгновенно и очень больно. Погнали!
12: Слушай, 55 миллиардов у Польши и 1,5 миллиарда у нас. О чем тут вообще говорить? Это же просто разные измерения.
5: Это, как сравнивать самокат и космический корабль. Даже не так, это как сравнивать бюджет школьного кружка по авиамоделированию с бюджетом НАСА.
12: Вот. Именно, давай просто попробуем осознать эти цифры. Не просто услышать, а именно вдуматься. Польский оборонный бюджет на 26-й год – 200 миллиардов злотых.
5: 200 миллиардов? Звучит внушительно.
12: И это примерно 55 миллиардов долларов. 55. Это 4,8% их ВВП. Они буквально выжимают из экономики все, что можно, на оборону.
5: А ведь они не одни такие, там же вся Прибалтика на ушах стоит.
12: Конечно. Возьмем Литву. У них на оборону заложены 4,8 миллиарда евро. Для их экономики это рекордные 5,38% ВВП. Люди понимают угрозу и платят за безопасность. Реальными деньгами.
5: Так, хорошо, это соседи. А что в Беларуси? Какая цифра там?
12: А вот тут начинается самое, так сказать, интересное. На всю национальную оборону заложено 4,52 миллиарда рублей.
5: В рублях это сложно воспринимать, сколько это в долларах?
12: Если перевести по курсу, получается где-то, 1,3, может, 1,4 миллиарда долларов.
5: 1,5 миллиарда, как я и сказала. Против 55.
12: Именно. То есть одна только Польша тратит на свою армию почти в 40 раз больше.
5: В 40 раз. Это же... Это не погрешность. Это приговор.
12: Погоди. Это еще не вишенка на торте. Главный фокус в том, как эти скромные деньги распределяются внутри страны.
5: А что там?
12: В бюджете на 26-й год финансирование Министерства обороны сократили.
5: Что? Подожди, как это сократили? В нынешней ситуации, когда все вокруг вооружаются до зубов?
12: Да. Минус 210 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Армию, которая, по идее, должна отражать внешнюю угрозу, сажают на голодный паёк.
5: Невероятно.
12: А теперь следи за руками. Куда пошли деньги? МВД получает дополнительно 460 миллионов рублей. Их общий бюджет теперь 2,5 миллиарда.
5: Больше, чем у армии.
12: Почти в два раза. Дальше. КГБ плюс 85 миллионов. Всего у них теперь 540. Пограничники плюс 96 миллионов.
5: Подожди, дай я это перевалю в голове. То есть они режут армию и одновременно вливают почти 500 000 000 рублей в структуру, которая ловит людей на улицах.
12: Именно.
5: Это же прямое, неприкрытое признание, кого они на самом деле боятся. Не НАТО. Они боятся собственных граждан.
12: Ну, конечно. Лукашенко добавляет 500 000 000 МВД и КГБ, а армию режет. Он покупает безопасность от собственного народа, а не от внешней угрозы.
5: Но при этом заставляет солдат изображать неприступную крепость на голодном пайке.
12: Точно. Это покупка лояльности силовиков. Это инвестиции в дубинки, в автозаки, в системы прослушки. А армия в этой системе, ну, она просто массовка. Декорация для парадов и учений, картинка для телевизора.
5: Давай вернемся к этим 55 000 000 000 долларов. Это же не просто цифры на бумаге, это же реальное железо.
12: Железо – это мягко сказано. Это технологии.
5: Это сотни американских танков «Абрамс» и корейских «К-2». Это истребители 5-го поколения F-35, которые Беларусь в принципе не способна засечь. Это дальнобойные системы «Хаймерс».
12: И вот тут самое главное. Один польский танк «Абрамс» последней модификации, обвешанный современными системами связи, целеуказания, с постоянной поддержкой дронов, которые висят над полем боя и дают ему картинку в реальном времени.
5: Да, я понимаю.
12: Он стоит как годовое содержание целого белорусского полка.
5: Целого полка?
12: Да.
5: Вот тебе и вся арифметика. Они воюют технологиями, деньгами и данными. А в Белоруссии чем воюют? Отчетами для начальства?
12: И показухой. Как с этими российскими комплексами.
5: О, да. Вся эта история с развертыванием орешников в Кричеве, которую подают как невероятное усиление, это же чистый блеф для внутреннего зрителя.
12: Почему?
5: Ну, во-первых, эти комплексы обслуживают исключительно российские военные. На всех видео с церемонии постановки на дежурство нет ни одного белорусского солдата. Ни одного.
12: Серьезно?
5: Абсолютно. Руководит всем российский полковник из 54-й ракетной дивизии РФ. Минское руководство над этим оружием даже контроля не имеет. Никакого.
12: То есть это не усиление белорусской армии? Это просто российская военная база на территории Беларуси, которая в случае чего первой и получит ответный удар? Ты сама ответила на свой вопрос. Это не щит. Это мишень. Гигантская мишень, которую они добровольно нарисовали у себя на спине.
5: Ради лояльности Москвы?
12: Ради лояльности и красивой картинки. И это подводит нас к ключевому моменту. Это война, которая уже идет и которая может расшириться, это война кошельков. И белорусский кошелек пуст. А кошельки соседей ломятся от денег, которые они тратят на самые современные, самые смертоносные системы. Это игра, в которой у Минска нет ни одного шанса.
5: Ладно, с деньгами все понятно, это пропасть. Но ты же видела этот цирк на полигоне? 17 февраля, 227-й полигон под Борисовым. Приезжает лично Лукашенко.
12: Да, причем в обход Минобороны и Генштаба, что само по себе уже такой жирный намек на тотальное недоверие.
5: Проверяет элиту, 103-ю десантную и 120-ю механизированную бригады. И что происходит? Отменяют стрельбы БТР.
12: Потому что туман.
5: Туман. Не в 26-м году, Карл. Туман – это непреодолимая преграда для современной армии. Это же просто анекдот какой-то.
12: И ведь это не просто туман. Это символ. Символ их полной технологической и, что важнее, тактической слепоты. Генералы рапортуют, что все справляются на отлично, а их элитные бойцы на новейших российских БТР-82А, которые вроде как
5: оснащены тепловизорами.
12: Да. С тепловизорами они не могут в этом тумане попасть по фанерной мишени с километра. С километра.
5: И какой вердикт был у главнокомандующего?
12: Его собственная цитата. «Радости немного». И это, я думаю, он еще очень мягко выразился.
5: Да, они даже в тумане не видят. А у НАТО уже не первый год существует и активно отрабатывается доктрина JAHO.
12: Joint All Domain Operations. Да.
5: Они эту концепцию 4 года оттачивают на украинском полигоне. Там танкист видит цель через туман, через дым, через стены зданий. Буквально.
12: Потому что ему в реальном времени на планшет приходят данные. Со спутника, с десятка дронов, которые висят в разных спектрах, с соседнего БТР, с пехотинца с умным прицелом.
5: Информация – вот главное оружие. А у белорусской армии главное препятствие – утренний туман.
12: Ну да. Это разрыв не в поколениях, Это разрыв в эпохах. Это как сравнивать армию с кремневыми ружьями и армию с боевыми лазерами и дронами.
5: Пока белорусские бойцы мажут по фанерным мишеням.
12: А офицеры бодро рапортуют, что все обеспечены всем необходимым для действий в зимних условиях.
5: НАТО учится украинцев воевать по-настоящему. Там давно поняли, что война – это не красивые марши. Война – это математика, физика, программирование и умение обрабатывать гигантские потоки данных за доли секунды.
12: Сам Лукашенко, кстати, как-то проговорился. Он назвал своего солдата смертником. И это, пожалуй, самое точное и честное определение, которое он давал.
5: Жестоко, но, похоже, правда. У этого солдата в руках железо, разработанное в 80-х. На него для вида повесили модный, но, как мы видим, бесполезный тепловизор.
12: А против него технологии из будущего, которыми управляет армия с 4-летним реальным боевым опытом. Этот солдат действительно идет на убой. И визит на полигон это показал со всей беспощадностью.
5: Он увидел, что система не работает.
12: Он увидел, что система сгнила, что доклады, которые ему кладут на стол, это вранье, что его хваленная элита стреляет так себе. И его реакция показательна. Он требует радикально пересмотреть подходы к подготовке.
5: И как их можно пересмотреть, если у тебя нет ни денег, ни технологий?
12: Нет, самое главное, мозгов, способных эти технологии создать и применить. Это тупик. Этот туман на полигоне – это их собственная некомпетентность, которая застилает им глаза. Они не видят реальности.
5: Генсек НАТО Рютте не просто так такой смелый и постоянно говорит о сокрушительном ответе. Он же не блефует. У него под боком армия с 4-летним опытом ежедневного, методичного уничтожения всего советского и российского железа.
12: Конечно. Российская армия, которая считалась второй в мире, к январю 26 года ее потери перевалили за 1 200 000 человек.
5: Ужасающие цифры.
12: И дело не только в потерях. Вся их тактика, вся их техника, все их хваженные системы ПВО и РЭП изучены до последнего винтика. Украинцы, ну они буквально взломали эту систему.
5: Они не просто изучили, они научились ее уничтожать. Они знают рабочие частоты белорусских РЛС, потому что это те же самые советские разработки, которые стоят на вооружении в России.
12: Они знают, как обходить С-400, которые развернули под Брестом в 8 километрах от границы с Польшей.
5: То есть для НАТО белорусская армия – это открытая книга?
12: Да. Книга, которую им вслух и с подробными комментариями прочитали украинцы. И это не преувеличение.
5: Я слышала, поляки уже учатся у них.
12: Министр иностранных дел Польши Сикорский прямо говорит, цитирую, «Это украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот». И это уже происходит. Прямо сейчас. Польские расчеты ПВО, польские операторы дронов, танкисты – все они проходят стажировку у украинских инструкторов.
5: Получают бесценный опыт.
12: Оплаченные кровью, они получают знания, которые не прочтешь ни в одном уставе.
5: На этом фоне вся эта ставка минского режима на какие-то свои вондерваффе вроде Полонез-М или модернизированные советские ракеты Р-73 – это же вчерашний день. Это просто смешно.
12: Ну, конечно.
5: Украинцы FPV-дронами, которые стоят $1000, собранными буквально в гараже на коленке, уничтожают технику стоимостью в миллионы. Какой полонез?
12: Его засекут со спутника еще на стадии выезда из ангара. И накроют парой высокоточных ракет раньше, чем он успеет развернуться.
5: И это ключевой момент. Произошла технологическая революция в военном деле. Прямо на наших глазах.
12: Да. И воевать телами и старым железом против роя умных дронов, спутникового наведения и высокоточных ракет – это гарантированное самоубийство. Эта страница перевернута.
5: Сейчас решает не количество, а технологии и реальный боевой опыт.
12: А у Минска нет ни того, ни другого.
5: Зато у Украины есть и то, и другое. И она щедро делится этим с НАТО. А белорусские генералы в это время?
12: А белорусские генералы в это время, как мы выяснили, готовятся к кроссу.
5: Да, финал всей этой трагикомедии вообще эпичный. После провала на полигоне, после осознания полной неготовности, какое решение принимается?
12: Гениальное.
5: Проверка боеготовности генералов в мае. И что они будут делать? Все побегут. Это что, секретное оружие Минска? Генеральский забег?
12: Это даже не смешно. Это диагноз. Это признание полного интеллектуального и стратегического краха.
5: Вместо того, чтобы заниматься интеграцией войск в единую цифровую систему, внедрением новых технологий, анализом украинского опыта,
12: изучением тактики НАТО, да.
5: Высшее командование будет доказывать свою профпригодность на беговой дорожке.
12: То есть главный критерий для начальника генштаба не то, как он может спланировать операцию на 500 километров вглубь, а то, как он пробежит 100-метровку.
5: Если ты заставляешь генералов бегать, чтобы доказать их боеспособность, значит, никакой другой настоящей стратегической интеллектуальной способности у них просто нет.
12: Вот, именно. И это происходит на фоне провальных стрельб. И вот, видимо, весь пересмотр свелся к уроку физкультуры для седых полковников.
5: Это имитация бурной деятельности в чистом виде.
12: Конечно.
5: Пока в НАТО говорят о наращивании производства снарядов до миллионов в год, о развертывании операций типа «Восточный дозор», об интеграции данных со спутников и дронов.
12: В Минске генералы шнуруют кроссовки. Это два разных мира. Две разные цивилизации, которые столкнулись в одном времени.
5: Это имитация силы там, где ее не осталось.
12: Да. Весь этот щит, о котором говорят по телевизору, вся эта неприступная крепость —

0: Настоящая сила молчит и работает, а у нас один только шум на полигонах. Берегите себя. Пока.
1: На сегодня это все. Это был подкаст «Между строк». Услышимся.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
4: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка это понимается с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
2: Важный сигнал.
5: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
6: Жилье через сервис «Суточно.ру» забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
5: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
7: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
8: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали.

0: приехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
1: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на 3 суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу, заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
2: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше. А желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
5: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
7: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
6: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
7: И какую реальную роль она играет в экономике.
6: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
7: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
6: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
7: Угу.
6: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
7: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
6: Бетонная плита.
7: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
6: Ну, к колоссально, это очень субъективно.
7: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
6: Растворяются.
7: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
6: Слушайте, солидарность — это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
7: То есть?
6: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
7: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
6: Невидимого.
7: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
6: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
7: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
6: Угу.
7: И думает, ну, 13% — это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
6: Чего именно?
7: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
6: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
7: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
6: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
7: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигантскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
6: начались бы протесты.
7: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
6: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
7: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
6: Так, и что с ним не так?
7: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
6: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
7: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
6: Слушаю.
7: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
6: Ну, это налог на потребление.
7: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
6: Угу.
7: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
6: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
7: Каким образом?
6: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
7: Бесплатно? Вы серьезно?
6: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
7: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
6: Вы берете очень узкую прослойку людей?
7: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
6: Да, ушла.
8: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
6: Почему сломан?
8: Потому что разорвана связь между ценой и качеством.
7: В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
6: Но государство – это не просто поставщик услуг.
7: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
6: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
7: Я описываю реальность большинства работающих людей.
6: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
7: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
6: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
7: Давайте посмотрим.
6: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
7: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
6: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
7: Там есть программы поддержки.
6: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
7: Это крайности американской системы.
6: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
7: Да, что с ним?
6: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
7: Он существует на конкурентном рынке?
6: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
7: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
6: Далеко не всегда они работают эффективнее.
7: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
6: Напомните.
7: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
6: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
7: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
6: И он несет за это ответственность?
7: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
6: Но это утрирование.
7: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
6: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
7: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
6: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
7: Яма – это самый наглядный пример.
6: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
7: Частные университеты, гранты.
6: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
7: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
6: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале, ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
7: Вы недооцениваете венчурный капитал.
6: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
7: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
6: Так.
7: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
6: Ух, Маск – это отдельная история.
7: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
6: Да, но…
7: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
6: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
7: А разве это не так?
6: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
7: Они сильно оптимизировали технологии.
6: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
7: Хорошо, исторически – да.
6: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
7: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
6: Да, мы на Земле.
7: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
6: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
7: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
6: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
7: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
6: Чтобы получить больше прибыли.
7: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
6: Это незаконно.
7: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
6: Удушье.
9: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
7: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
6: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
7: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в 2 раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
6: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
10: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое: вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
3: Важный сигнал.
1: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
11: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
1: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
11: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
1: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
12: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
1: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
13: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
1: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
10: Армения, ну что за политика? Ну-ка.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
2: Сотрудники госавтоинспекции Минской области выявили более 1900 нарушений правил дорожного движения в течение длинных выходных в начале мая. Больше всего проблем возникло с мотоциклистами, а также так называемой уязвимой категорией участников дорожного движения, к которым относятся пешеходы, велосипедисты, самокатчики. Так, к ответственности за нарушение ПДД были привлечены 290 водителей мотоциклов, в том числе 33 за отсутствие права управления транспортным средством. Из числа пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства персональной мобильности, к административной ответственности привлечены более 300 человек. Из них 74 были в состоянии алкогольного опьянения. У 50 отсутствовали световозвращающие элементы, которыми необходимо обозначить себя при передвижении в темное время суток. Порядка 150 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил безопасной перевозки малолетних пассажиров. Выявлено более 170 случаев, когда водители и пассажиры не пользовались ремнями безопасности. Более 40 водителей получили административное взыскание за то, что пользовались мобильным телефоном без соответствующей гарнитуры, в то время как управляли транспортным средством. Еще 35 задержаны за нетрезвое вождение. Кроме того, в течение длинных выходных на Минщине было зарегистрировано 149 аварий. Обошлось без пострадавших, механические повреждения получили только транспортные средства. Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется в Бресте 1-2 декаде мая, сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По словам специалистов, ежегодно личинки мошек появляются в водоемах региона в конце апреля-начале мая. А активный лет насекомых длится около месяца, при этом максимальная численность сохраняется не более 10-14 дней, после чего резко снижается. Мошки нападают на людей и животных, а их слюна содержит сильный гемолитический яд, способный вызывать аллергические реакции, добавили в центре. В период высокой активности энтомологи рекомендуют избегать мест размножения насекомых, прежде всего участков рек с быстрым течением, а также использовать репелленты и носить закрытую одежду. В случае укусов необходимо обработать пораженное место антисептиком и приложить лед для уменьшения отека. При появлении головной боли, тошноты, повышенной температуры или выраженной аллергической реакции необходимо обратиться за медицинской помощью. Гомельчанин выращивал коноплю в квартире. Оперативники наркоконтроля задержали 33-летнего жителя областного центра, в квартире которого при осмотре обнаружено помещение для выращивания наркосодержащих растений. У фигуранта изъяты кусты конопли, марихуана, а также оборудование, приспособления для курения, удобрения, полимерные пакеты с грунтом, система освещения, вентиляторы, емкости и многое другое. Задержанный пояснил, что выращивал коноплю для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
14: Сотрудники Минского уголовного розыска задержали 21-летнего минчанина, который стал жертвой новой схемы обмана телефонных мошенников и получил на почте посылки с чужими деньгами. Сначала молодой человек сам получил письмо от ненастоящей Белпочты и продиктовал мошенникам код из СМС-сообщения. После этого аферисты позвонили ему в мессенджер, представились правоохранителями и сообщили, будто бы подозревают минчанина в дропинге и выводе денег за границу. Чтобы спастись от уголовной ответственности, ему посоветовали выполнять секретные задания. Сразу молодой человек оформил в банке кредит на 10 тысяч рублей и положил деньги на криптокошелек мошенника. Затем взял около 1000 евро у своей бабушки. А после этого встретился с незнакомой пенсионеркой и помог ей перевести на цифровой кошелек аферистов еще 10 тысяч рублей. Затем по заданию куратора минчанин в отделении Белпочты получил не менее 6 посылок. В коробках находилась обувь, а под стельками были спрятаны деньги. Их туда положили и отправили другие жители Беларуси, которые были обмануты мошенниками и думали, что декларируют свои деньги. Таким способом он получил около 80 тысяч рублей и перечислил их на криптокошелек аферистов, после чего был задержан. По всем фактам проводится проверка. Милиция напоминает, не выполняйте требования незнакомцев, которые звонят по телефону и запугивают уголовной ответственностью. Не забирайте деньги у чужих людей, из тайников закладок или почтовых посылок. Услышав такую просьбу, немедленно обращайтесь по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции.
3: Важный сигнал.
1: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
15: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
1: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
16: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
17: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
1: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
18: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
1: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
3: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио Сигнал от первого лица.
4: Заместитель начальника управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Оксана Казимирская о том, с какими проблемами сталкивались абитуриенты при поступлении в прошлом году.
19: В прошлом году основные обращения были связаны с несвоевременной регистрацией на централизованное тестирование. Также поступали обращения по вопросам необоснованного отстранения организационной комиссией абитуриента от участия в централизованном тестировании, отказа организации и заказчикам кадров в заключении с абитуриентом договора целевой подготовки. Каждое обращение будет тщательно рассмотрено и принято по нем соответствующее решение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
0: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
20: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, ну, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
0: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
20: Без всяких пресс-релизов?
0: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
20: Тот самый документ, да?
0: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
20: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
0: Огромная цифра.
20: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
0: Угу, де-юре все мирно.
20: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
0: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
20: Так.
0: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
20: Ага.
0: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
20: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
0: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
20: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичный военный объект прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
0: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
20: Это те самые датчики?
0: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
20: Угу.
0: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер, залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
20: Ничего себе погранзастава.
0: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
20: Да они там что забыли?
0: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
20: То есть вывеска погранзаставы – это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
0: Именно. Формально войны нет.
20: А де-факто регион живет по законам военного времени.
0: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
20: Трасса М-10.
0: О, да.
20: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
0: Угу.
20: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
0: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
20: Так.
0: А вот цементобетон, который сейчас льют на М10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
20: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
0: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
20: Ого!
0: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
20: Жесть!
0: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
20: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
0: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтоб ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
20: Солидно.
0: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
20: А сейчас?
0: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
20: Двигаются ночью?
0: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
20: А параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
0: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
20: И как они это обходят?
0: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
20: Серьезно? Печки?
0: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
20: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
0: Да, конечно.
20: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
0: Угу.
20: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
0: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
20: На люди молчать.
0: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
20: Да. Управление уходит в Калининград.
0: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
20: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно. Она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
0: Безусловно.
20: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
0: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
5: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом. Но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
0: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
5: До встречи. Услышимся.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Новости союзного государства.
22: Так 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
23: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я. Сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
22: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев Down Detector. В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны. эффективное, как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Макс. Так что смысла в этих белых списках получается немного. Поэтому дроновая атака в День Победы вполне реальна, даже несмотря на то, что в столицу стянули дополнительные системы ПВО, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
6: И это отражает изменения, произошедшие в военных технологиях. То есть дроны украинские так трансформировались, что уже возникает опасность, собственно, и для парада. Потому что, вообще-то говоря, противоракетная и противовоздушная оборона Московской области, ну, организована очень серьезно. Но вот просто количество дронов само, которое производит теперь Украина, оно так выросло, что, в принципе, можно перегрузить любую систему ПВО, даже самую совершенную, которая то есть опасность такая сохранится.
22: Праздники не только без мобильного интернета, но и без домашнего. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве коснутся даже проводного интернета.
7: Я думаю, что центральная часть города может быть частично ограничена в проводном интернете. Там в основном находятся офисные здания, администрация, Государственная дума. Но будем надеяться, что никаких ЧП там не произойдет.
22: Не очень ясно, от чего спасает отключение проводного интернета, говорят эксперты. Ведь теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
24: Налетай, торопись, покупай, живопись.
2: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
25: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить.
10: Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания «Байер Транс», зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
2: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%.

0: семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
1: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
3: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
1: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
3: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
1: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
4: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
1: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
4: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
1: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
5: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
6: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
5: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
7: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно тысяч до 5.

0: и они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, mm-hmm. кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
1: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3 ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
2: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма, нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком, итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма, буквально за все.
1: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
5: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: На тебе, Боже, что мне не гоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
7: Налетай, торопись, покупай, живопись.
6: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
8: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
6: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
9: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
10: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
11: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
12: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
6: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
3: Синий.
13: Нила.
3: Коричневый.
13: Бура.
3: Зеленый.
13: Сабз.
3: Оранжевый.
13: Наранджи.
3: Фиолетовый.
13: Джамуни.
3: Красный.
13: Сурх.
3: Белый.
13: Сафед.
3: Желтый.
13: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Из первых уст.
4: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
5: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
3: Новости регионов на радиосигнал.
6: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений в реальности понравившейся девушки, мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели два жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидание и в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Важный сигнал.
6: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления? После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
15: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткой.
6: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
16: Ситуация на Гродно Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
6: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
17: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых на российской армии в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
1: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
18: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
1: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
19: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
1: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
20: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
21: Так есть.
20: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
16: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
9: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
0: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
9: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
21: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
9: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
22: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
9: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
20: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
9: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
20: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
2: Так есть.
20: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
17: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
1: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
18: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
1: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
19: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
1: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Привет! В эфире «Между строк» и сегодня у нас разбор полетов. Ты видел, как Лукашенко в феврале 26-го гонял солдат на Борисовском полигоне? Ругался, что стреляют так себе и в тумане ничего не видят. Но давай честно, проблема не в тумане. Проблема в том, что пока наши генералы готовятся бегать кросс в мае, Польша выкатывает бюджет в 55 миллиардов долларов. А Украина передает НАТО ключи от всех наших секретов. Сегодня мы разберем, почему белорусская армия на фоне соседей выглядит как декорации из прошлого века. И почему любая попытка поиграть мускулами с Западом закончится для этой системы мгновенно и очень больно. Погнали!
7: Слушай, ну 55 миллиардов у Польши и 1,5 миллиарда у нас. О чем тут вообще говорить? Это же просто разные измерения.
2: Это, ну как сравнивать самокат и космический корабль? Даже не так, это как сравнивать бюджет школьного кружка по авиамоделированию с бюджетом НАСА.
7: Вот, именно, давай просто попробуем осознать эти цифры. Не просто услышать, а именно вдуматься. Польский оборонный бюджет на 26-й год – 200 миллиардов злотых.
2: 200 миллиардов? Звучит внушительно.
7: И это примерно 55 миллиардов долларов. 55. Это 4,8% их ВВП. Они буквально выжимают из экономики все, что можно, на оборону.
2: А ведь они не одни такие, там же вся Прибалтика на ушах стоит.
7: Конечно. Возьмем Литву. У них на оборону заложены 4,8 миллиарда евро. Для их экономики это рекордные 5,38% ВВП. Люди понимают угрозу и платят за безопасность. Реальными деньгами.
2: Так, хорошо, это соседи. А что в Беларуси? Какая цифра там?
7: А вот тут начинается самое, так сказать, интересное. На всю национальную оборону заложено 4,52 миллиарда рублей.
2: В рублях это сложно воспринимать, сколько это в долларах?
7: Если перевести по курсу, получается где-то, ну, 1,3, может, 1,4 миллиарда долларов.
2: 1,5 миллиарда, как я и сказала. Против 55.
7: Именно. То есть одна только Польша тратит на свою армию почти в 40 раз больше.
2: В 40 раз. Это же... Это не погрешность. Это приговор.
7: Погоди. Это еще не вишенка на торте. Главный фокус в том, как эти скромные деньги распределяются внутри страны.
2: А что там?
7: В бюджете на 26-й год финансирование Министерства обороны сократили.
2: Что? Подожди, как это сократили? В нынешней ситуации, когда все вокруг вооружаются до зубов?
7: Да. Минус 210 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Армию, которая, по идее, должна отражать внешнюю угрозу, сажают на голодный паёк.
2: Невероятно.
7: А теперь следи за руками. Куда пошли деньги? МВД получает дополнительно 460 миллионов рублей. Их общий бюджет теперь 2,5 миллиарда.
2: Больше, чем у армии.
7: Почти в два раза. Дальше. КГБ плюс 85 миллионов. Всего у них теперь 540. Пограничники плюс 96 миллионов.
2: Подожди, дай я это перевалю в голове. То есть они режут армию и одновременно вливают почти 500 миллионов рублей в структуру, которая ловит людей на улицах.
7: Именно.
2: Это же прямое неприкрытое признание, кого они на самом деле боятся. Не НАТО. Они боятся собственных граждан.
7: Ну, конечно. Лукашенко добавляет 500 миллионов МВД и КГБ, а армию режет. Он покупает безопасность от собственного народа, а не от внешней угрозы.
2: Но при этом заставляет солдат изображать неприступную крепость на голодном пайке.
7: Точно. Это покупка лояльности силовиков. Это инвестиции в дубинки, в автозаки, в системы прослушки. А армия в этой системе, ну, она просто массовка. декорация для парадов и учений, картинка для телевизора.
2: Давай вернемся к этим 55 миллиардам долларов. Это же не просто цифры на бумаге, это же реальное железо.
7: Железо – это мягко сказано. Это технологии.
2: Это сотни американских танков «Абрамс» и корейских «К-2». Это истребители пятого поколения F-35, которые Беларусь в принципе не способна засечь. Это дальнобойные системы «Хаймерс».
7: И вот тут самое главное. Один польский танк «Абрамс» последней модификации, обвешанный современными системами связи, целеуказания, с постоянной поддержкой дронов, которые висят над полем боя и дают ему картинку в реальном времени.
2: Да, я понимаю.
7: Он стоит как годовое содержание целого белорусского полка.
2: Целого полка?
7: Да.
2: Вот тебе и вся арифметика. Они воюют технологиями, деньгами и данными. А в Белоруссии чем воюют? Отчетами для начальства?
7: И показухой. Как с этими российскими комплексами.
2: О, да. Вся эта история с развертыванием орешников в Кричеве, которую подают как невероятное усиление, это же чистый блеф для внутреннего зрителя.
7: Почему?
2: Ну, во-первых, эти комплексы обслуживают исключительно российские военные. На всех видео с церемонии постановки на дежурство нет ни одного белорусского солдата. Ни одного.
7: Серьезно?
2: Абсолютно. Руководит всем российский полковник из 54-й ракетной дивизии РФ. Минское руководство над этим оружием даже контроля не имеет. Никакого.
7: То есть это не усиление белорусской армии? Это просто российская военная база на территории Беларуси, которая в случае чего первой и получит ответный удар? Ты сама ответила на свой вопрос. Это не щит. Это мишень. Гигантская мишень, которую они добровольно нарисовали у себя на спине.
2: Ради лояльности Москвы?
7: Ради лояльности и красивой картинки. И это подводит нас к ключевому моменту. Это война, которая уже идет и которая может расшириться. Это война кошельков. И белорусский кошелек пуст. А кошельки соседей ломятся от денег, которые они тратят на самые современные, самые смертоносные системы. Это игра, в которой у Минска нет ни одного шанса.
2: Ладно, с деньгами все понятно. Это пропасть. Но ты же видела этот цирк на полигоне? 17 февраля, 227-й полигон под Борисовым. Приезжает лично Лукашенко.
7: Да, причем в обход Минобороны и Генштаба, что само по себе уже такой жирный намек на тотальное недоверие.
2: Проверяет элиту, 103-ю десантную и 120-ю механизированную бригады. И что происходит? Отменяют стрельбы БТР.
7: Потому что туман.
2: Туман. Не в 26-м году, Карл. Туман – это непреодолимая преграда для современной армии. Это же просто анекдот какой-то.
7: И ведь это не просто туман, это символ. Символ их полной технологической и, что важнее, тактической слепоты. Генералы рапортуют, что все справляются на отлично, а их элитные бойцы на новейших российских БТР-82А, которые вроде как
2: оснащены тепловизорами.
7: Да, с тепловизорами они не могут в этом тумане попасть по фанерной мишени с километра. С километра!
2: И какой вердикт был у главнокомандующего?
7: Его собственная цитата. «Радости немного». И это, я думаю, он еще очень мягко выразился.
2: Да, они даже в тумане не видят. А у НАТО уже не первый год существует и активно отрабатывается доктрина JAHO.
7: Joint All Domain Operations. Да.
2: Они эту концепцию 4 года оттачивают на украинском полигоне. Там танкист видит цель через туман, через дым, через стены зданий. Буквально.
7: Потому что ему в реальном времени на планшет приходят данные. Со спутника, с десятка дронов, которые висят в разных спектрах, с соседнего БТР, с пехотинца с умным прицелом.
2: Информация – вот главное оружие. А у белорусской армии главное препятствие – утренний туман.
7: Ну да. Это разрыв не в поколениях, это разрыв в эпохах. Это как сравнивать армию с кремневыми ружьями и армию с боевыми лазерами и дронами.
2: Пока белорусские бойцы мажут по фанерным мишеням.
7: А офицеры бодро рапортуют, что все обеспечены всем необходимым для действий в зимних условиях.
2: НАТО учится у украинцев воевать по-настоящему. Там давно поняли, что война – это не красивые марши. Война – это математика, физика, программирование и умение обрабатывать гигантские потоки данных за доли секунды.
7: Сам Лукашенко, кстати, как-то проговорился. Он назвал своего солдата смертником. И это, пожалуй, самое точное и честное определение, которое он давал.
2: Жестоко. Но, похоже, правда. У этого солдата в руках железо, разработанное в 80-х. На него для вида повесили модный, но, как мы видим, бесполезный тепловизор.
7: А против него технологии из будущего, которыми управляет армия с 4-летним реальным боевым опытом. Этот солдат действительно идет на убой. И визит на полигон это показал со всей беспощадностью.
2: Он увидел, что система не работает.
7: Он увидел, что система сгнила. Что доклады, которые ему кладут на стол, это вранье. Что его хваленная элита стреляет так себе. И его реакция показательна. Он требует радикально пересмотреть подходы к подготовке.
2: И как их можно пересмотреть, если у тебя нет ни денег, ни технологий?
7: Нет, самое главное, мозгов, способных эти технологии создать и применить. Это тупик. Этот туман на полигоне – это их собственная некомпетентность, которая застилает им глаза. Они не видят реальности.
2: Генсек НАТО Рютте не просто так такой смелый и постоянно говорит о сокрушительном ответе. Он же не блефует. У него под боком армия с 4-летним опытом ежедневного, методичного уничтожения всего советского и российского железа.
7: Конечно. Российская армия, которая считалась второй в мире, к январю 26 года ее потери перевалили за 1 200 000 человек.
2: Ужасающие цифры.
7: И дело не только в потерях. Вся их тактика, вся их техника, все их хваженные системы ПВО и РЭП изучены до последнего винтика. Украинцы, ну они буквально взломали эту систему.
2: Они не просто изучили, они научились ее уничтожать. Они знают рабочие частоты белорусских РЛС, потому что это те же самые советские разработки, которые стоят на вооружении в России.
7: Они знают, как обходить С-400, которые развернули под Брестом в 8 километрах от границы с Польшей.
2: То есть для НАТО белорусская армия – это открытая книга?
7: Да. Книга, которую им вслух и с подробными комментариями прочитали украинцы. И это не преувеличение.
2: Я слышала, поляки уже учатся у них.
7: Министр иностранных дел Польши Сикорский прямо говорит, цитирую, «Это украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот». И это уже происходит. Прямо сейчас. Польские расчеты ПВО, польские операторы дронов, танкисты – все они проходят стажировку у украинских инструкторов.
2: Получают бесценный опыт.
7: Оплаченные кровью, они получают знания, которые не прочтешь ни в одном уставе.
2: На этом фоне вся эта ставка минского режима на какие-то свои вондерваффе вроде «Полонез-М» или модернизированные советские ракеты Р-73 – это же вчерашний день. Это просто смешно.
7: Ну, конечно.
2: Украинцы FPV-дронами, которые стоят $1000, собранными буквально в гараже на коленке, уничтожают технику стоимостью в миллионы. Какой полонез?
7: Его засекут со спутника еще на стадии выезда из ангара. И накроют парой высокоточных ракет раньше, чем он успеет развернуться.
2: И это ключевой момент. Произошла технологическая революция в военном деле. Прямо на наших глазах.
7: Да. И воевать телами и старым железом против роя умных дронов, спутникового наведения и высокоточных ракет – это гарантированное самоубийство. Эта страница перевернута.
2: Сейчас решает не количество, а технологии и реальный боевой опыт.
7: А у Минска нет ни того, ни другого.
2: Зато у Украины есть и то, и другое. И она щедро делится этим с НАТО. А белорусские генералы в это время?
7: А белорусские генералы в это время, как мы выяснили, готовятся к кроссу.
2: Да, финал всей этой трагикомедии вообще эпичный. После провала на полигоне, после осознания полной неготовности, какое решение принимается?
7: Гениальное.
2: Проверка боеготовности генералов в мае. И что они будут делать? Все побегут. Это что, секретное оружие Минска? Генеральский забег?
7: Это даже не смешно. Это диагноз. Это признание полного интеллектуального и стратегического краха.
2: Вместо того, чтобы заниматься интеграцией войск в единую цифровую систему, внедрением новых технологий, анализом украинского опыта...
7: Изучением тактики НАТО, да.
2: Высшее командование будет доказывать свою профпригодность на беговой дорожке.
7: То есть главный критерий для начальника генштаба не то, как он может спланировать операцию на 500 километров вглубь, а то, как он пробежит 100-метровку.
2: Если ты заставляешь генералов бегать, чтобы доказать их боеспособность, значит, никакой другой настоящей стратегической интеллектуальной способности у них просто нет.
7: Вот, именно. И это происходит на фоне провальных стрельб И вот, видимо, весь пересмотр свелся к уроку физкультуры для седых полковников.
2: Это имитация бурной деятельности в чистом виде.
7: Конечно.
2: Пока в НАТО говорят о наращивании производства снарядов до миллионов в год, о развертывании операций типа «Восточный дозор», об интеграции данных со спутников и дронов.
7: В Минске генералы шнуруют кроссовки. Это два разных мира. Две разные цивилизации, которые столкнулись в одном времени.
2: Это имитация силы там, где ее не осталось.
7: Да. Весь этот щит, о котором говорят по телевизору, вся эта неприступная крепость держится на честном слове, на долгах перед Москвой и, как мы уже выяснили, на страхе перед собственным народом. А армия? Ну, армия, как показал визит на полигон, к реальной войне не готова. Ни морально, ни технически, ни интеллектуально. И никакой кросс этого не исправит.
2: Вердикт такой. У Европы есть деньги и Киев, а у Минска пустые стабфонды и генералы в мыле. Втягиваться в конфликт с Западом – верная смерть.
7: Помню об этом, когда услышишь очередные сказки про готовность номер один. Настоящая сила молчит и работает, а у нас один только шум на полигонах. Берегите себя. Пока.
2: На сегодня это все. Это был подкаст «Между строк». Услышимся.
7: Пока.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
8: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
14: Важный сигнал.
6: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
10: Жилье через сервис «Суточно.ру» забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
6: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
11: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
12: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
13: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они,

0: больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
3: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
5: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
4: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
5: И какую реальную роль она играет в экономике.
4: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
5: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
4: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
5: Угу.
4: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
5: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
4: Бетонная плита.
5: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
4: Ну... колоссально, это очень субъективно.
5: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
4: Растворяются.
5: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
4: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
5: То есть?
4: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
5: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
4: Невидимого.
5: Возьмем 35% взносов в фонд социального.

0: тотальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
1: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
0: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
1: Угу.
0: И думает, ну, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
1: Чего именно?
0: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
1: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
0: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
1: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
0: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
1: начались бы протесты.
0: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
1: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
0: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
1: Так, и что с ним не так?
0: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
1: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
0: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
1: Слушаю.
0: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
1: Ну, это налог на потребление.
0: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
1: Угу.
0: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
1: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
0: Каким образом?
1: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
0: Бесплатно? Вы серьезно?
1: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
0: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
1: Вы берете очень узкую прослойку людей?
0: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
1: Да, ушла.
2: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
1: Почему сломан?
2: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
1: Но государство – это не просто поставщик услуг.
2: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
1: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
2: Я описываю реальность большинства работающих людей.
1: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
0: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
1: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
0: Давайте посмотрим.
1: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
0: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои...
1: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт...
0: Там есть программы поддержки.
1: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
0: Это крайности американской системы.
1: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
0: Да, что с ним?
1: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
0: Он существует на конкурентном рынке?
1: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
0: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
1: Далеко не всегда они работают эффективнее.
0: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
1: Напомните.
0: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
1: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
0: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
1: И он несет за это ответственность.
0: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе. Он, возможно, никогда и не поедет.
1: Но это утрирование.
0: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
1: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
0: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
1: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
0: Яма – это самый наглядный пример.
1: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
0: Частные университеты. Гранты?
1: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
0: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
1: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
0: Вы недооцениваете венчурный капитал.
1: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
0: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
1: Так.
0: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
1: Ох, Маск – это отдельная история.
0: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
1: Да, но…
0: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
1: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
0: А разве это не так?
1: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
0: Они сильно оптимизировали технологии.
1: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
0: Хорошо, исторически – да.
1: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
0: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
1: Да, мы на Земле.
0: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
1: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
0: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
1: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
0: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
1: Чтобы получить больше прибыли.
0: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
1: Это незаконно.
0: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
1: Удушье.
3: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
0: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
1: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителя или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
0: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
1: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
6: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
4: Важный сигнал.
7: «Не хотим быть российской губернией, как Беларусь». В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
8: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
7: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
8: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
7: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
9: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
7: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
10: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
7: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
6: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
7: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане. А в 2026 году впервые принимают у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал.
11: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
6: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
12: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
7: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
12: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
7: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
13: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
7: Белорусский на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
13: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
7: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
14: Сотрудники госавтоинспекции Минской области выявили более 1900 нарушений правил дорожного движения в течение длинных выходных в начале мая. Больше всего проблем возникло с мотоциклистами, а также так называемой уязвимой категорией участников дорожного движения, к которым относятся пешеходы, велосипедисты, самокатчики. Так, к ответственности за нарушение ПДД были привлечены 290 водителей мотоциклов, в том числе 33 за отсутствие права управления транспортным средством. Из числа пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства персональной мобильности, к административной ответственности привлечены более 300 человек. Из них 74 были в состоянии алкогольного опьянения. У 50 отсутствовали световозвращающие элементы, которыми необходимо обозначить себя при передвижении в темное время суток. Порядка 150 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил безопасной перевозки малолетних пассажиров. Выявлено более 170 случаев, когда водители и пассажиры не пользовались ремнями безопасности. Более 40 водителей получили административное взыскание за то, что пользовались мобильным телефоном без соответствующей гарнитуры, в то время как управляли транспортным средством. Еще 35 задержаны за нетрезвое вождение. Кроме того, в течение длинных выходных на Минщине было зарегистрировано 149 аварий. Обошлось без пострадавших, механические повреждения получили только транспортные средства. Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется в Бресте 1-2 декаде мая, сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По словам специалистов, ежегодно личинки мошек появляются в водоемах региона в конце апреля-начале мая. А активный лет насекомых длится около месяца, при этом максимальная численность сохраняется не более 10-14 дней, после чего резко снижается. Мошки нападают на людей и животных, а их слюна содержит сильный гемолитический яд, способный вызывать аллергические реакции, добавили в центре. В период высокой активности энтомологи рекомендуют избегать мест размножения насекомых, прежде всего участков рек с быстрым течением, а также использовать репелленты и носить закрытую одежду. В случае укусов необходимо обработать пораженное место антисептиком и приложить лед для уменьшения отека. При появлении головной боли, тошноты, повышенной температуры или выраженной аллергической реакции необходимо обратиться за медицинской помощью. Гомельчанин выращивал коноплю в квартире. Оперативники наркоконтроля задержали 33-летнего жителя областного центра, в квартире которого при осмотре обнаружено помещение для выращивания наркосодержащих растений. У фигуранта изъяты кусты конопли, марихуана, а также оборудование, приспособления для курения, удобрения, полимерные пакеты с грунтом, система освещения, вентиляторы, емкости и многое другое. Задержанный пояснил, что выращивал коноплю для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
15: Сотрудники Минского уголовного розыска задержали 21-летнего минчанина, который стал жертвой новой схемы обмана телефонных мошенников и получил на почте посылки с чужими деньгами. Сначала молодой человек сам получил письмо от ненастоящей Белпочты и продиктовал мошенникам код из СМС-сообщения. После этого аферисты позвонили ему в мессенджер, представились правоохранителями и сообщили, будто бы подозревают минчанина в дропинге и выводе денег за границу. Чтобы спастись от уголовной ответственности, ему посоветовали выполнять секретные задания. Сразу молодой человек оформил в банке кредит на 10 тысяч рублей и положил деньги на криптокошелек мошенника. Затем взял около 1000 евро у своей бабушки. А после этого встретился с незнакомой пенсионеркой и помог ей перевести на цифровой кошелек аферистов еще 10 тысяч рублей. Затем по заданию куратора минчанин в отделении Белпочты получил не менее 6 посылок. В коробках находилась обувь, а под стельками были спрятаны деньги. Их туда положили и отправили другие жители Беларуси, которые были обмануты мошенниками и думали, что декларируют свои деньги. Таким способом он получил около 80 тысяч рублей и перечислил их на криптокошелек аферистов, после чего был задержан. По всем фактам проводится проверка. Милиция напоминает, не выполняйте требования незнакомцев которые звонят по телефону и запугивают уголовной ответственностью. Не забирайте деньги у чужих людей, из тайников закладок или почтовых посылок. Услышав такую просьбу, немедленно обращайтесь по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции.
4: Важный сигнал.
7: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
16: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
7: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
17: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум. Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
7: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
18: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
7: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Заместитель начальника управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Оксана Казимирская о том, с какими проблемами сталкивались абитуриенты при поступлении в прошлом году.
19: В прошлом году основные обращения были связаны с несвоевременной регистрацией на централизованное тестирование. Также поступали обращения по вопросам необоснованного отстранения организационной комиссией абитуриента от участия в централизованном тестировании, отказа организации и заказчикам кадров в заключении с абитуриентом договора целевой подготовки. Каждое обращение будет тщательно рассмотрено и принято по нем соответствующее решение.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
20: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
2: Да, ждут экстренных пресс-конференций или, ну на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
20: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
2: Без всяких пресс-релизов?
20: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
2: Тот самый документ, да?
20: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
2: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
20: Огромная цифра.
2: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
20: Угу, де-юре все мирно.
2: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
20: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
2: Так.
20: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
2: Ага.
20: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
2: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
20: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
2: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичные и военные объекты прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
20: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
2: Это те самые датчики?
20: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
2: Угу.
20: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер. Залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
2: Ничего себе погранзастава.
20: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
2: Да они там что забыли?
20: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
2: То есть вывеска погранзаставы – это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
20: Именно. Формально войны нет.
2: А де-факто регион живет по законам военного времени.
20: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
2: Трасса М-10.
20: О, да.
2: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге.
3: Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
21: Угу.
3: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
20: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
3: Так.
20: А вот цементобетон, который сейчас льют на М10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
3: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
20: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
3: Ого!
20: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
3: Жесть!
20: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
3: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
20: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтобы ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
3: Солидно.
20: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
3: А сейчас?
20: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
3: Двигаются ночью?
20: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
3: Параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
20: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
3: И как они это обходят?
20: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
3: Серьезно? Печки?
20: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали «плановыми сборами».
3: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
20: Да, конечно.
3: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. температуры повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
0: Угу.
3: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
0: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
3: На люди молчать.
0: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
3: Да. Управление уходит в Калининград.
0: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
21: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно. Она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
0: Безусловно.
21: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
0: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
22: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом. Но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
0: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
22: До встречи. Услышимся.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
24: Новости союзного государства.
25: Так 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
26: Ну, это какой-то мы в изоляции, я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я. Сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
25: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев Down Detector. В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны. эффективные, как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Макс. Так что смысла в этих белых списках получается немного. Поэтому дроновая атака в День Победы вполне реальна, даже несмотря на то, что в столицу стянули дополнительные системы ПВО, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
1: И это отражает изменения, произошедшие в военных технологиях. То есть дроны украинские так трансформировались, что уже возникает опасность, собственно, и для парада. Потому что, вообще-то говоря, противоракетная и противовоздушная оборона Московской области, ну, организована очень серьезно. Но вот просто количество дронов само, которое производит теперь Украина, оно так выросло, что, в принципе, можно перегрузить любую систему ПВО, даже самую совершенную, которую там, то есть опасность такая сохранится.
25: Праздники не только без мобильного интернета, но и без домашнего. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве коснутся даже проводного интернета.
6: Я думаю, что центральная часть города может быть частично ограничена в проводном интернете. Там в основном находятся офисные здания, администрация, Государственная дума. Но будем надеяться, что никаких ЧП там не произойдет.
25: Не очень ясно, от чего спасает отключение проводного интернета, говорят эксперты. Ведь теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: На тебе, Боже, что мне не гоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
10: Налетай, торопись, покупай, живопись.
14: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
12: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить.
11: Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания «Байер Транс», зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием

0: подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
1: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
2: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
3: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
4: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
0: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины, каждой родившей, новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
6: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам? Что их беспокоит? Чего они хотят? Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
0: Пост с рекламы новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего мамолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
7: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.

0: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного. Комментирует акушерка из Гомеля Анна.
1: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
0: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
2: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
0: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или по сакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
5: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
6: Так есть.
5: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
0: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
6: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жестко.
0: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно-Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно-Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
7: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно-Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
0: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
8: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
10: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
9: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
11: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
9: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
11: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
9: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
12: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
13: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да, они видны.
14: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
9: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Ехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
15: Жилье через сервис суточно.ру забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
0: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
16: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
17: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
18: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
0: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
20: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что, когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
19: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
20: Смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
19: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
20: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
19: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
7: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
21: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
1: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
2: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
21: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
22: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
21: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
3: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио Сигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
5: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организации цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетно ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета.
6: Взрыв! Вон горит!
19: Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
8: Летит где-то, летит. Похну.
6: Рядом.
19: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
10: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
19: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
5: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете. Иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком. Я не говорю, что это неправильный язык. Витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
11: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали! 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодах.
11: 15.
12: Пандрах.
11: 16.
12: Сола.
11: 17.
12: Сатра.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Унис.
11: 20.
12: Бис.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк».
24: Привет-привет.
14: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
24: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
14: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
24: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
14: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
24: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
14: Согласна.
24: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
14: Вот давай прям с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
24: Давай. Что там по свежим цифрам?
14: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
24: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
14: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
24: Погоди. 8,5%? За один месяц?
14: Именно.
24: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
14: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
24: А откуда тогда всплеск?
14: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
24: А, то есть пошли премии?
14: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
24: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
14: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
9: Или даже покажет откат.
14: 100% покажет.
9: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
14: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
9: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
14: Угу.
9: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
14: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
9: Так.
14: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
9: И где-то там, в Острахе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
14: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
9: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
14: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
9: Да. Потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
14: И тут вмешивается инфляция.
9: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
14: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
9: Очень точный образ.
14: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
9: Давай посмотрим на регионы.
14: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
9: Ого. А если взять другой конец спектра?
14: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
9: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
14: Ежемесячно.
9: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
14: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
9: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
14: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
9: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
14: Давай.
9: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
14: Это частый аргумент.
9: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
14: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
9: В смысле?
14: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
9: А с 2500?
14: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
9: То есть ничего не остается?
14: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
9: Исторически же там были мощные производства, заводы.
14: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
9: Санкции, потери экспортных рынков.
14: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
9: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
14: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
9: И это запускает цепную реакцию.
14: Какую?
9: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
14: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
9: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
14: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
24: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
14: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
24: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
14: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
24: А антилидеры?
14: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
24: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
14: Почему?
24: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
14: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
24: Да ладно?
14: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
24: А базовая ставка молодого специалиста?
14: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
24: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
14: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
24: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
14: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
24: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
14: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
24: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
14: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
24: А это далеко не всегда так.
14: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
24: Болезненная тема.
14: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
24: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
14: Ага.
24: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
14: И ты думаешь, это не проблема?
24: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
14: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
24: А под водой что?
14: Колоссальный массив скрытых долгов.
24: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
14: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
24: То есть частями?
14: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
24: А, и официально транзакция прошла?
14: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
24: А холодильник пустым. Что еще используют?
14: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
24: Типа, войдите в положение, ребята.
14: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
24: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
14: Кризис ликвидности.
24: Поясни.
14: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
24: То есть завод богатый?
14: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
24: И физически нечем заплатить рабочему?
14: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
24: Да уж.
14: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
24: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
14: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
24: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
14: То есть?
24: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
14: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
24: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное, на то, что не контролируется.
14: Бытовая химия, техника.
24: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
14: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
24: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
14: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
24: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
14: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
24: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
14: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
24: Которые задерживают.
14: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
24: А там колоссальные проценты.
14: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
24: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
14: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
24: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
14: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
24: Грустно это все.
14: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
24: 100%.
14: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
24: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
14: Какой?
24: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
14: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
24: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
7: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
21: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
7: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
21: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
0: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей.

0: резкого старения и сокращения.
1: Белорусский на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
0: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
1: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
3: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
1: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
3: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
1: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
4: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
1: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
4: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
1: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
6: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
5: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях,

0: с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
1: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
0: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
2: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма, нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком, итог убит. Чаще к нам подразделения попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
0: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
5: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: На тебе, Боже, что мне не гоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
7: Налетай, торопись, покупай, живопись.
6: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
8: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
6: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
9: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
10: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
11: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
12: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
6: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
3: Синий.
13: Нила.
3: Коричневый.
13: Бура.
3: Зеленый.
13: Сабз.
3: Оранжевый.
13: Наранджи.
3: Фиолетовый.
13: Джамуни.
3: Красный.
13: Сурх.
3: Белый.
13: Сафед.
3: Желтый.
13: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Из первых уст.
4: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
5: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
3: Мы
14: Новости регионов. На радиосигнал.
6: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели два жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидание и в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Важный сигнал.
6: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления? После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
15: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткой.
6: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
16: Ситуация на Гродно Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
6: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
17: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
0: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
18: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
19: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенные минусы.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
20: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. $1 миллиард вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
21: Так есть.
20: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
16: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
9: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
16: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
9: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
1: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
9: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
21: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
9: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
20: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
9: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
20: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это Или я ошибаюсь?
2: Так есть.
20: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
17: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
0: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
18: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
19: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Привет! В эфире «Между строк» и сегодня у нас разбор полетов. Ты видел, как Лукашенко в феврале 26-го гонял солдат на Борисовском полигоне? Ругался, что стреляют так себе и в тумане ничего не видят. Но давай честно, проблема не в тумане. Проблема в том, что пока наши генералы готовятся бегать кросс в мае, Польша выкатывает бюджет в 55 миллиардов долларов. А Украина передает НАТО ключи от всех наших секретов. Сегодня мы разберем, почему белорусская армия на фоне соседей выглядит как декорации из прошлого века. И почему любая попытка поиграть мускулами с Западом закончится для этой системы мгновенно и очень больно. Погнали!
7: Слушай, ну 55 миллиардов у Польши и 1,5 миллиарда у нас. О чем тут вообще говорить? Это же просто разные измерения.
2: Это, ну как сравнивать самокат и космический корабль? Даже не так, это как сравнивать бюджет школьного кружка по авиамоделированию с бюджетом НАСА.
7: Вот, именно, давай просто попробуем осознать эти цифры. Не просто услышать, а именно вдуматься. Польский оборонный бюджет на 26-й год – 200 миллиардов злотых.
2: 200 миллиардов? Звучит внушительно.
7: И это примерно 55 миллиардов долларов. 55. Это 4,8% их ВВП. Они буквально выжимают из экономики все, что можно, на оборону.
2: А ведь они не одни такие, там же вся Прибалтика на ушах стоит.
7: Конечно. Возьмем Литву. У них на оборону заложены 4,8 миллиарда евро. Для их экономики это рекордные 5,38% ВВП. Люди понимают угрозу и платят за безопасность. Реальными деньгами.
2: Так, хорошо, это соседи. А что в Беларуси? Какая цифра там?
7: А вот тут начинается самое, так сказать, интересное. На всю национальную оборону заложено 4,52 миллиарда рублей.
2: В рублях это сложно воспринимать, сколько это в долларах?
7: Если перевести по курсу, получается где-то, ну, 1,3, может, 1,4 миллиарда долларов.
2: 1,5 миллиарда, как я и сказала. Против 55.
7: Именно. То есть одна только Польша тратит на свою армию почти в 40 раз больше.
2: В 40 раз. Это же... Это не погрешность. Это приговор.
7: Погоди. Это еще не вишенка на торте. Главный фокус в том, как эти скромные деньги распределяются внутри страны.
2: А что там?
7: В бюджете на 26-й год финансирование Министерства обороны сократили.
2: Что? Подожди, как это сократили? В нынешней ситуации, когда все вокруг вооружаются до зубов?
7: Да. Минус 210 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Армию, которая, по идее, должна отражать внешнюю угрозу, сажают на голодный паёк.
2: Невероятно.
7: А теперь следи за руками. Куда пошли деньги? МВД получает дополнительно 460 миллионов рублей. Их общий бюджет теперь 2,5 миллиарда.
2: Больше, чем у армии.
7: Почти в два раза. Дальше. КГБ плюс 85 миллионов, всего у них теперь 540. Пограничники плюс 96 миллионов.
2: Подожди, подожди, дай я это перевалю в голове. То есть они режут армию и одновременно вливают почти 500 миллионов рублей в структуру, которая ловит людей на улицах.
7: Именно.
2: Это же прямое неприкрытое признание, кого они на самом деле боятся. Не НАТО, они боятся собственных граждан.
7: Ну, конечно. Лукашенко добавляет 500 миллионов МВД и КГБ, а армию режет. Он покупает безопасность от собственного народа, а не от внешней угрозы.
2: Но при этом заставляет солдат изображать неприступную крепость на голодном пайке.
7: Точно. Это покупка лояльности силовиков. Это инвестиции в дубинки, в автозаки, в системы прослушки. А армия в этой системе, ну, она просто массовка. Декорация для парадов и учений. Картинка для телевизора.
2: Давай вернемся к этим 55 миллиардам долларов. Это же не просто цифры на бумаге, это же реальное железо.
7: Железо – это мягко сказано. Это технологии.
2: Это сотни американских танков «Абрамс» и корейских «К-2». Это истребители пятого поколения F-35, которые Беларусь в принципе не способна засечь. Это дальнобойные системы «Хаймерс».
7: И вот тут самое главное. Один польский танк «Абрамс» последней модификации, обвешанный современными системами связи, целеуказания, с постоянной поддержкой дронов, которые висят над полем боя и дают ему картинку в реальном времени.
2: Да, я понимаю.
7: Он стоит как годовое содержание целого белорусского полка.
2: Целого полка?
7: Да.
2: Вот тебе и вся арифметика. Они воюют технологиями, деньгами и данными. А в Белоруссии чем воюют? Отчетами для начальства?
7: И показухой. Как с этими российскими комплексами.
2: О, да. Вся эта история с развертыванием орешников в Кричеве, которую подают как невероятное усиление, это же чистый блеф для внутреннего зрителя.
7: Почему?
2: Ну, во-первых, эти комплексы обслуживают исключительно российские военные. На всех видео с церемонии постановки на дежурство нет ни одного белорусского солдата. Ни одного.
7: Серьезно?
2: Абсолютно. Руководит всем российский полковник из 54-й ракетной дивизии РФ. Минское руководство над этим оружием даже контроля не имеет. Никакого.
7: То есть это не усиление белорусской армии? Это просто российская военная база на территории Беларуси, которая в случае чего первой и получит ответный удар? Ты сама ответила на свой вопрос. Это не щит. Это мишень. Гигантская мишень, которую они добровольно нарисовали у себя на спине.
2: Ради лояльности Москвы?
7: Ради лояльности и красивой картинки. И это подводит нас к ключевому моменту. Это война, которая уже идет и которая может расшириться. Это война кошельков. И белорусский кошелек пуст. А кошельки соседей ломятся от денег, которые они тратят на самые современные, самые смертоносные системы. Это игра, в которой у Минска нет ни одного шанса.
2: Ладно, с деньгами все понятно. Это пропасть. Но ты же видела этот цирк на полигоне? 17 февраля, 227-й полигон под Борисовым. Приезжает лично Лукашенко.
7: Да, причем в обход Минобороны и Генштаба, что само по себе уже такой жирный намек на тотальное недоверие.
2: Проверяет элиту, 103-ю десантную и 120-ю механизированную бригады. И что происходит? Отменяют стрельбы БТР.
7: Потому что туман.
2: Туман. Не в 26-м году, Карл. Туман – это непреодолимая преграда для современной армии. Это же просто анекдот какой-то.
7: И ведь это не просто туман. Это символ. Символ их полной технологической и, что важнее, тактической слепоты. Генералы рапортуют, что все справляются на отлично, а их элитные бойцы на новейших российских БТР-82А, которые вроде как
2: оснащены тепловизорами.
7: Да. С тепловизорами они не могут в этом тумане попасть по фанерной мишени с километра. С километра.
2: И какой вердикт был у главнокомандующего?
7: Его собственная цитата. «Радости немного». И это, я думаю, он еще очень мягко выразился.
2: Да, они даже в тумане не видят. А у НАТО уже не первый год существует и активно отрабатывается доктрина JAHO.
7: Joint All Domain Operations. Да.
2: Они эту концепцию 4 года оттачивают на украинском полигоне. Там танкист видит цель через туман, через дым, через стены зданий. Буквально.
7: Потому что ему в реальном времени на планшет приходят данные. Со спутника, с десятка дронов, которые висят в разных спектрах, с соседнего БТР, с пехотинца с умным прицелом.
2: Информация – вот главное оружие. А у белорусской армии главное препятствие – утренний туман.
7: Ну да. Это разрыв не в поколениях. Это разрыв в эпохах. Это как сравнивать армию с кремневыми ружьями и армию с боевыми лазерами и дронами.
2: Пока белорусские бойцы мажут по фанерным мишеням.
7: А офицеры бодро рапортуют, что все обеспечены всем необходимым для действий в зимних условиях.
2: НАТО учится у украинцев воевать по-настоящему. Там давно поняли, что война – это не красивые марши. Война – это математика, физика, программирование и умение обрабатывать гигантские потоки данных за доли секунды.
7: Сам Лукашенко, кстати, как-то проговорился. Он назвал своего солдата смертником. И это, пожалуй, самое точное и честное определение, которое он давал.
2: Жестоко. Но, похоже, правда. У этого солдата в руках железо, разработанное в 80-х. На него для вида повесили модный, но, как мы видим, бесполезный тепловизор.
7: А против него технологии из будущего, которыми управляет армия с 4-летним реальным боевым опытом. Этот солдат действительно идет на убой. И визит на полигон это показал со всей беспощадностью.
2: Он увидел, что система не работает.
7: Он увидел, что система сгнила. Что доклады, которые ему кладут на стол, это вранье. Что его хваленная элита стреляет так себе. И его реакция показательна. Он требует радикально пересмотреть подходы к подготовке.
2: И как их можно пересмотреть, если у тебя нет ни денег, ни технологий?
7: Нет, самое главное, мозгов, способных эти технологии создать и применить. Это тупик. Этот туман на полигоне – это их собственная некомпетентность, которая застилает им глаза. Они не видят реальности.
2: Генсек НАТО Рютте не просто так такой смелый и постоянно говорит о сокрушительном ответе. Он же не блефует. У него под боком армия с 4-летним опытом ежедневного, методичного уничтожения всего советского и российского железа.
7: Конечно. Российская армия, которая считалась второй в мире, к январю 26 года ее потери перевалили за 1 200 000 человек.
2: Ужасающие цифры.
7: И дело не только в потерях. Вся их тактика, вся их техника, все их хваджённые системы ПВО и РЭП изучены до последнего винтика. Украинцы, ну они буквально взломали эту систему.
2: Они не просто изучили, они научились ее уничтожать. Они знают рабочие частоты белорусских РЛС, потому что это те же самые советские разработки, которые стоят на вооружении в России.
7: Они знают, как обходить С-400. Которые развернули под Брестом в 8 километрах от границы с Польшей.
2: То есть для НАТО белорусская армия – это открытая книга?
7: Да. Книга, которую им вслух и с подробными комментариями прочитали украинцы. И это не преувеличение.
2: Я слышала, поляки уже учатся у них.
7: Министр иностранных дел Польши Сикорский прямо говорит, цитирую, «Это украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот». И это уже происходит. Прямо сейчас. Польские расчеты ПВО, польские операторы дронов, танкисты – все они проходят стажировку у украинских инструкторов.
2: Получают бесценный опыт.
7: Оплаченные кровью, они получают знания, которые не прочтешь ни в одном уставе.
2: На этом фоне вся эта ставка минского режима на какие-то свои вондерваффе вроде «Полонез-М» или модернизированные советские ракеты Р-73 – это же вчерашний день. Это просто смешно.
7: Ну, конечно.
2: Украинцы FPV-дронами, которые стоят $1000, собранными буквально в гараже на коленке, уничтожают технику стоимостью в миллионы. Какой полонез?
7: Его засекут со спутника еще на стадии выезда из ангара. И накроют парой высокоточных ракет раньше, чем он успеет развернуться.
2: И это ключевой момент. Произошла технологическая революция в военном деле. Прямо на наших глазах.
7: Да. И воевать телами и старым железом против роя умных дронов, спутникового наведения и высокоточных ракет – это гарантированное самоубийство. Эта страница перевернута.
2: Сейчас решает не количество, а технологии и реальный боевой опыт.
7: А у Минска нет ни того, ни другого.
2: Зато у Украины есть и то, и другое. И она щедро делится этим с НАТО. А белорусские генералы в это время?
7: А белорусские генералы в это время, как мы выяснили, готовятся к кроссу.
2: Да, финал всей этой трагикомедии вообще эпичный. После провала на полигоне, после осознания полной неготовности, какое решение принимается?
7: Гениальное.
2: Проверка боеготовности генералов в мае. И что они будут делать? Все побегут. Это что, секретное оружие Минска? Генеральский забег?
7: Это даже не смешно. Это диагноз. Это признание полного интеллектуального и стратегического краха.
2: Вместо того, чтобы заниматься интеграцией войск в единую цифровую систему, внедрением новых технологий, анализом украинского опыта...
7: Изучением тактики НАТО, да.
2: Высшее командование будет доказывать свою профпригодность на беговой дорожке.
7: То есть главный критерий для начальника генштаба не то, как он может спланировать операцию на 500 километров вглубь, а то, как он пробежит 100-метровку.
2: Если ты заставляешь генералов бегать, чтобы доказать их боеспособность, значит, никакой другой настоящей стратегической интеллектуальной способности у них просто нет.
7: Вот. Именно. И это происходит на фоне провальных стрельб И вот, видимо, весь пересмотр свелся к уроку физкультуры для седых полковников.
2: Это имитация бурной деятельности в чистом виде.
7: Конечно.
2: Пока в НАТО говорят о наращивании производства снарядов до миллионов в год, о развертывании операций типа «Восточный дозор», об интеграции данных со спутников и дронов.
7: В Минске генералы шнуруют кроссовки. Это два разных мира. Две разные цивилизации, которые столкнулись в одном времени.
2: Это имитация силы там, где ее не осталось.
7: Да. Весь этот щит, о котором говорят по телевизору, вся эта неприступная крепость держится на честном слове, на долгах перед Москвой и, как мы уже выяснили, на страхе перед собственным народом. А армия? Ну, армия, как показал визит на полигон, к реальной войне не готова. Ни морально, ни технически, ни интеллектуально. И никакой кросс этого не исправит.
2: Вердикт такой. У Европы есть деньги и Киев, а у Минска пустые стабфонды и генералы в мыле. Втягиваться в конфликт с Западом – верная смерть.
7: Помню об этом, когда услышишь очередные сказки про готовность номер один. Настоящая сила молчит и работает, а у нас один только шум на полигонах. Берегите себя. Пока.
2: На сегодня это все. Это был подкаст «Между строк». Услышимся.
7: Пока.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
8: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео, получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом, предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
22: Важный сигнал.
6: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
10: Жилье через сервис «Суточно.ру» забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
6: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
11: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
12: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла.

0: квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
1: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
4: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
6: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
5: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
6: И какую реальную роль она играет в экономике.
5: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
6: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
5: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
6: Угу.
5: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
6: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
5: Бетонная плита.
6: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
5: Ну, колоссально, это очень субъективно.
6: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
5: Растворяются.
6: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
5: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразили.

0: это очень практический инструмент.
1: То есть?
0: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
1: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
0: Невидимого.
1: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
0: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
1: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
0: Угу.
1: И думает, ну, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
0: Чего именно?
1: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
0: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
1: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
0: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
1: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
0: начались бы протесты.
1: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
0: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
1: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
0: Так, и что с ним не так?
1: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
0: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
1: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
0: Слушаю.
1: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
0: Ну, это налог на потребление.
1: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
0: Угу.
1: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
0: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
1: Каким образом?
0: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
1: Бесплатно? Вы серьезно?
0: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
1: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
0: Вы берете очень узкую прослойку людей?
1: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
0: Да, ушла.
2: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
0: Почему сломан?
2: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
0: Но государство – это не просто поставщик услуг.
2: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
0: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
2: Я описываю реальность большинства работающих людей.
0: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
1: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
0: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
1: Давайте посмотрим.
0: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
1: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
0: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
1: Там есть программы поддержки.
0: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
1: Это крайности американской системы.
0: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
1: Да, что с ним?
0: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
1: Он существует на конкурентном рынке?
0: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
1: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
0: Далеко не всегда они работают эффективнее.
1: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о 4 способах тратить деньги. Знаете ее?
0: Напомните.
1: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
0: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
1: Именно. Государственные расходы – это 4-й способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
0: И он несет за это ответственность.
1: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе. Он, возможно, никогда и не поедет.
0: Но это утрирование.
1: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
0: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
1: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
0: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
1: Яма – это самый наглядный пример.
0: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
1: Частные университеты, гранты.
0: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
1: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
0: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
1: Вы недооцениваете венчурный капитал.
0: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
1: Простите, но меня это совершенно не убеждает.
2: И вот почему.
0: Так.
2: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
0: Ух, Маск — это отдельная история.
2: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
0: Да, но...
2: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
0: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
2: А разве это не так?
0: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
2: Они сильно оптимизировали технологии.
0: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
2: Хорошо, исторически – да.
0: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
2: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
0: Да, мы на Земле.
2: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
0: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
2: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
0: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
2: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
0: Чтобы получить больше прибыли.
2: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
0: Это незаконно.
2: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
0: Удушье.
3: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
2: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
0: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
2: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в 2 раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
0: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
6: Второй вопрос. Постановление Совета министров которую вы предлагаете завизировать и утвердить о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
4: Важный сигнал.
7: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
8: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
7: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
9: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
7: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
10: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
7: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
11: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
7: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
6: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
7: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
6: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
12: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
7: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
12: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
7: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
13: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
7: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
13: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
7: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Новости регионов на Радиосигнал.
15: Сотрудники госавтоинспекции Минской области выявили более 1900 нарушений правил дорожного движения в течение длинных выходных в начале мая. Больше всего проблем возникло с мотоциклистами, а также так называемой уязвимой категорией участников дорожного движения, к которым относятся пешеходы, велосипедисты, самокатчики. Так, к ответственности за нарушение ПДД были привлечены 290 водителей мотоциклов, в том числе 33 за отсутствие права управления транспортным средством. Из числа пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства персональной мобильности, к административной ответственности привлечены более 300 человек. Из них 74 были в состоянии алкогольного опьянения. У 50 отсутствовали световозвращающие элементы, которыми необходимо обозначить себя при передвижении в темное время суток. Порядка 150 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил безопасной перевозки малолетних пассажиров. Выявлено более 170 случаев, когда водители и пассажиры не пользовались ремнями безопасности. Более 40 водителей получили административное взыскание за то, что пользовались мобильным телефоном без соответствующей гарнитуры, в то время как управляли транспортным средством. Еще 35 задержаны за нетрезвое вождение. Кроме того, в течение длинных выходных на Минщине было зарегистрировано 149 аварий. Обошлось без пострадавших, механические повреждения получили только транспортные средства. Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется в Бресте 1-2 декаде мая, сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По словам специалистов, ежегодно личинки мошек появляются в водоемах региона в конце апреля-начале мая. А активный лет насекомых длится около месяца, при этом максимальная численность сохраняется не более 10-14 дней, после чего резко снижается. Мошки нападают на людей и животных, а их слюна содержит сильный гемолитический яд, способный вызывать аллергические реакции, добавили в центре. В период высокой активности энтомологи рекомендуют избегать мест размножения насекомых, прежде всего участков рек с быстрым течением, а также использовать репелленты и носить закрытую одежду. В случае укусов необходимо обработать пораженное место антисептиком и приложить лед для уменьшения отека. При появлении головной боли, тошноты, повышенной температуры или выраженной аллергической реакции необходимо обратиться за медицинской помощью. Гомельчанин выращивал коноплю в квартире. Оперативники наркоконтроля задержали 33-летнего жителя областного центра, в квартире которого при осмотре обнаружено помещение для выращивания наркосодержащих растений. У фигуранта изъяты кусты конопли, марихуана, а также оборудование, приспособления для курения, удобрения, полимерные пакеты с грунтом, система освещения, вентиляторы, емкости и многое другое. Задержанный пояснил, что выращивал коноплю для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
16: Сотрудники Минского уголовного розыска задержали 21-летнего минчанина, который стал жертвой новой схемы обмана телефонных мошенников и получил на почте посылки с чужими деньгами. Сначала молодой человек сам получил письмо от ненастоящей Белпочты и продиктовал мошенникам код из СМС-сообщения. После этого аферисты позвонили ему в мессенджер, представились правоохранителями и сообщили, будто бы подозревают минчанина в дропинге и выводе денег за границу. Чтобы спастись от уголовной ответственности, ему посоветовали выполнять секретные задания. Сразу молодой человек оформил в банке кредит на 10 тысяч рублей и положил деньги на криптокошелек мошенника. Затем взял около 1000 евро у своей бабушки. А после этого встретился с незнакомой пенсионеркой и помог ей перевести на цифровой кошелек аферистов еще 10 тысяч рублей. Затем по заданию куратора минчанин в отделении Белпочты получил не менее 6 посылок. В коробках находилась обувь, а под стельками были спрятаны деньги. Их туда положили и отправили другие жители Беларуси, которые были обмануты мошенниками и думали, что декларируют свои деньги. Таким способом он получил около 80 тысяч рублей и перечислил их на криптокошелек аферистов, после чего был задержан. По всем фактам проводится проверка. Милиция напоминает, не выполняйте требования незнакомцев, которые звонят по телефону и запугивают уголовной ответственностью. Не забирайте деньги у чужих людей, из тайников закладок или почтовых посылок. Услышав такую просьбу, немедленно обращайтесь по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции.
14: Важный сигнал.
7: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
17: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
7: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
18: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
19: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
7: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
20: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
7: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
14: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио Сигнал от первого лица.
5: Заместитель начальника управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Оксана Казимирская о том, с какими проблемами сталкивались абитуриенты при поступлении в прошлом году.
21: В прошлом году основные обращения были связаны с несвоевременной регистрацией на централизованное тестирование. Также поступали обращения по вопросам необоснованного отстранения организационной комиссией абитуриента от участия в централизованном тестировании, отказа организации заказчиком кадров в заключении с абитуриентом договора целевой подготовки. Каждое обращение будет тщательно рассмотрено и принято по нем соответствующее решение.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
1: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
2: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, ну, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
1: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
2: Без всяких пресс-релизов?
1: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
2: Тот самый документ, да?
1: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
2: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
1: Огромная цифра.
2: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
1: Угу. Де-юре все мирно.
2: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
1: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
2: Так.
1: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
2: Ага.
1: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
2: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
1: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
2: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичный и военный объект прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
1: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
2: Это те самые датчики?
1: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
2: Угу.
1: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер. Залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
2: Ничего себе погранзастава.
1: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
2: Да они там что забыли?
1: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
2: То есть вывеска погранзаставы – это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
1: Именно. Формально войны нет.
2: А де-факто регион живет по законам военного времени.
1: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
2: Трасса М-10.
1: О, да.
2: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. «Яма на яме». И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
1: Угу.
2: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
1: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
2: Так.
1: А вот цементобетон, который сейчас льют на М10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
2: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
1: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
2: Ого!
1: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
2: Жесть!
1: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
2: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
1: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтобы ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
2: Солидно.
1: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
2: А сейчас?
1: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
2: Двигаются ночью?
1: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
2: А параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
1: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
2: И как они это обходят?
1: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
2: Серьезно? Печки?
1: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
2: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
1: Да, конечно.
2: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо.
0: И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
1: Угу.
0: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
1: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
0: На люди молчать.
1: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
0: Да. Управление уходит в Калининград.
1: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
0: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно, она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
1: Безусловно.
0: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
1: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
3: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом. Но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
1: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
3: До встречи. Услышимся.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Новости союзного государства.
24: Так 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
25: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я. Сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
24: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев Down Detector. В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны. эффективные, как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Макс. Так что смысла в этих белых списках получается немного. Поэтому дроновая атака в День Победы вполне реальна, даже несмотря на то, что в столицу стянули дополнительные системы ПВО, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
4: И это отражает изменения, произошедшие в военных технологиях. То есть дроны украинские так трансформировались, что уже возникает опасность, собственно, и для парада. Потому что, вообще-то говоря, противоракетная и противовоздушная оборона Московской области, ну, организована очень серьезно. Но вот просто количество дронов само, которое производит теперь Украина, оно так выросло, что, в принципе, можно перегрузить любую систему ПВО, даже самую совершенную, которую то есть опасность такая сохранилась.
24: Праздники не только без мобильного интернета, но и без домашнего. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве коснутся даже проводного интернета.
6: Я думаю, что центральная часть города может быть частично ограничена в проводном интернете. Там в основном находятся офисные здания, администрация, Государственная дума. Но будем надеяться, что никаких ЧП там не произойдет.
24: Не очень ясно, от чего спасает отключение проводного интернета, говорят эксперты. Ведь теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
10: Налетай, торопись, покупай, живопись.
15: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Байер Транс запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
11: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания «Байер Транс», зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в

0: скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездке для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
1: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
2: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
3: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
4: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
0: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
6: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам? Что их беспокоит? Чего они хотят? Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
0: Пост с рекламой новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
7: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления?

0: и детей. Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
1: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
2: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
1: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
3: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
1: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или по сакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
6: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. $1 миллиард вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
7: Так есть.
6: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
7: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жестко.
1: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно-Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский Союз заморозил активы Гродно-Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
8: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно-Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
1: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
9: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
11: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
10: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
12: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет, сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
10: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
12: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
10: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
13: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас два подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
14: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да, они видны.
15: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
10: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ. Рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
16: Жилье через сервис суточно.ру забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
1: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
17: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
18: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
19: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
1: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
21: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там.
4: Важный сигнал.
22: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
23: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
22: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
24: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
25: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
22: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
26: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
22: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
6: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Дроны за 2000 километров в Чебоксарах «Ночной ад». По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетно ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета.
0: Взрыв! Вон горит!
4: Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
2: Летит где-то, летит. Похну!
4: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
3: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее за ночь.
20: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
6: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
7: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.
8: Чодаха.
7: 15.
8: Пандраха.
7: 16.
8: Солаха.
7: 17.
8: Сатраха.
7: 18.
8: Атара.
7: 19.
8: Унис.
7: 20.
8: Бис.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Привет-привет.
11: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
12: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
11: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
12: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
11: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
12: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
11: Согласна.
12: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
11: Вот давай прям с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
12: Давай. Что там по свежим цифрам?
11: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
12: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
11: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
12: Погоди, 8,5%? За один месяц?
11: Именно.
12: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
11: Никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
12: А откуда тогда всплеск?
11: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, сезонными факторами. Март в бухгалтерии — это традиционный месяц закрытия кварталов.
12: А, то есть пошли премии?
11: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
12: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
11: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
12: Или даже покажет откат.
11: 100% покажет.
12: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей. Никто из моих знакомых таких денег не видит.
11: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
12: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
11: Угу.
12: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
11: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, такие балансиры на доске.
12: Так.
11: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
12: И где-то там, в Острахе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
11: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
12: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
11: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
12: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
11: И тут вмешивается инфляция.
12: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
11: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
12: Очень точный образ.
11: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
12: Давай посмотрим на регионы.
11: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
12: Ого. А если взять другой конец спектра?
11: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
12: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
11: Ежемесячно.
12: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
11: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
12: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
11: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
12: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
11: Давай.
12: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
11: Это частый аргумент.
12: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
11: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
12: В смысле?
11: Когда работник получает 4 тысячи, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
12: А с 2500?
11: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
12: То есть ничего не остается?
11: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
12: Исторически же там были мощные производства, заводы.
11: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
12: Санкции, потери экспортных рынков.
11: Да, завод в регионе теряет западных покупателей, продукция ложится на склад, выручки нет.
12: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
11: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
12: И это запускает цепную реакцию.
11: Какую?
12: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
11: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
12: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
11: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
12: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
11: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
12: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
11: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
12: А антилидеры?
11: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
12: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
11: Почему?
12: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
11: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
12: Да ладно?
11: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
12: А базовая ставка молодого специалиста?
11: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
12: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
11: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
12: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
11: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
12: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
11: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
12: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
11: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
12: А это далеко не всегда так.
11: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
12: Болезненная тема.
11: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
12: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
11: Ага.
12: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
11: И ты думаешь, это не проблема?
12: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
11: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
12: А под водой что?
11: Колоссальный массив скрытых долгов.
12: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
11: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
12: То есть частями?
11: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
12: А, и официально транзакция прошла?
11: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
12: А холодильник пустым. Что еще используют?
11: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
12: Типа, войдите в положение, ребята.
11: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
12: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
11: Кризис ликвидности.
12: Поясни.
11: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
12: То есть завод богатый?
11: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
12: И физически нечем заплатить рабочему?
11: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
12: Да уж.
11: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
12: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
11: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
12: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
11: То есть?
12: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
11: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
12: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
11: Бытовая химия, техника.
12: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
11: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
12: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
11: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
12: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
11: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
12: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
11: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
12: Которые задерживают.
11: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
12: А там колоссальные проценты.
11: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
12: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
11: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
12: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
11: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
12: Грустно это все.
11: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
12: 100%.
11: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
12: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
11: Какой?
12: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
11: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
12: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
13: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
22: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
13: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
22: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
14: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
22: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
14: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
22: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
22: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
13: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
22: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
13: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
22: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
24: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
22: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
24: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
22: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника.

0: Радиосигнал. Военная правда.
1: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
2: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
1: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
3: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
1: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3 ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
4: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма, нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
1: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
6: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, представителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: На тебе, Боже, что мне не гоже. Белорусов активно зазывают

0: На отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
1: Налетай, торопись, покупай, живопись.
0: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
2: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
0: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
3: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
4: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
5: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
6: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
0: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Из первых уст.
10: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
11: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
7: Новости регионов на радиосигнал.
0: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели 2 жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидании в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
0: Трагедия на Гродно Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. 2 детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
4: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткой.
0: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский Союз заморозил активы Гродно Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
12: Ситуация на Гродно Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
0: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
14: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
13: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
15: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
13: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
16: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
13: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
17: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
18: Так есть.
17: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
7: Про
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
20: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
19: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, как это произошло с Минском.
20: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
19: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
21: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
19: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
22: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
19: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
23: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
19: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимают у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
23: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
1: Так есть.
23: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
14: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
13: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
15: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
13: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
16: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы. Часто боеприпасы, тем более, имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО. Поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
13: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Привет! В эфире «Между строк» и сегодня у нас разбор полетов. Ты видел, как Лукашенко в феврале 26-го гонял солдат на Борисовском полигоне? Ругался, что стреляют так себе и в тумане ничего не видят. Но давай честно, проблема не в тумане. Проблема в том, что пока наши генералы готовятся бегать кросс в мае, Польша выкатывает бюджет в 55 миллиардов долларов. А Украина передает НАТО ключи от всех наших секретов. Сегодня мы разберем, почему белорусская армия на фоне соседей выглядит как декорации из прошлого века. И почему любая попытка поиграть мускулами с Западом закончится для этой системы мгновенно и очень больно. Погнали!
2: Слушай, ну 55 миллиардов у Польши и 1,5 миллиарда у нас. О чем тут вообще говорить? Это же просто разные измерения.
1: Это, ну как сравнивать самокат и космический корабль? Даже не так, это как сравнивать бюджет школьного кружка по авиамоделированию с бюджетом НАСА.
2: Вот, именно, давай просто попробуем осознать эти цифры. Не просто услышать, а именно вдуматься. Польский оборонный бюджет на 26-й год – 200 миллиардов злотых.
1: 200 миллиардов? Звучит внушительно.
2: И это примерно 55 миллиардов долларов. 55. Это 4,8% их ВВП. Они буквально выжимают из экономики все, что можно, на оборону.
1: А ведь они не одни такие. Там же вся Прибалтика на ушах стоит.
2: Конечно. Возьмем Литву. У них на оборону заложены 4,8 миллиарда евро. Для их экономики это рекордные 5,38% ВВП. Люди понимают угрозу и платят за безопасность реальными деньгами.
1: Так, хорошо, это соседи. А что в Беларуси? Какая цифра там?
2: А вот тут начинается самое, так сказать, интересное. На всю национальную оборону заложено 4,52 миллиарда рублей.
1: В рублях это сложно воспринимать, сколько это в долларах?
2: Если перевести по курсу, получается где-то, ну, 1,3, может, 1,4 миллиарда долларов.
1: 1,5 миллиарда, как я и сказала. Против 55.
2: Именно. То есть одна только Польша тратит на свою армию почти в 40 раз больше.
1: В 40 раз. Это же... Это не погрешность. Это приговор.
2: Погоди. Это еще не вишенка на торте. Главный фокус в том, как эти скромные деньги распределяются внутри страны.
1: А что там?
2: В бюджете на 26-й год финансирование Министерства обороны сократили.
1: Что? Подожди, как это сократили? В нынешней ситуации, когда все вокруг вооружаются до зубов?
2: Да. Минус 210 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Армию, которая, по идее, должна отражать внешнюю угрозу, сажают на голодный паёк.
1: Невероятно.
2: А теперь следи за руками. Куда пошли деньги? МВД получает дополнительно 460 миллионов рублей. Их общий бюджет теперь 2,5 миллиарда.
1: Больше, чем у армии.
2: Почти в два раза. Дальше. КГБ плюс 85 миллионов. Всего у них теперь 540. Пограничники плюс 96 миллионов.
1: Подожди, дай я это перевалю в голове. То есть они режут армию и одновременно вливают почти 500 миллионов рублей в структуру, которая ловит людей на улицах.
2: Именно.
1: Это же прямое, неприкрытое признание, кого они на самом деле боятся. Не НАТО. Они боятся собственных граждан.
2: Ну, конечно. Лукашенко добавляет 500 миллионов МВД и КГБ, а армию режет. Он покупает безопасность от собственного народа, а не от внешней угрозы.
1: Но при этом заставляет солдат изображать неприступную крепость на голодном пайке.
2: Точно. Это покупка лояльности силовиков. Это инвестиции в дубинки, в автозаки, в системы прослушки. А армия в этой системе, ну, она просто массовка. Декорация для парадов и учений, картинка для телевизора.
1: Давай вернемся к этим 55 миллиардам долларов. Это же не просто цифры на бумаге, это же реальное железо.
2: Железо – это мягко сказано. Это технологии.
1: Это сотни американских танков «Абрамс» и корейских «К-2». Это истребители 5-го поколения F-35, которые Беларусь в принципе не способна засечь. Это дальнобойные системы «Хаймерс».
2: И вот тут самое главное. Один польский танк «Абрамс» последней модификации, обвешанный современными системами связи, целеуказания, с постоянной поддержкой дронов, которые висят над полем боя и дают ему картинку в реальном времени.
1: Да, я понимаю.
2: Он стоит как годовое содержание целого белорусского полка.
1: Целого полка?
2: Да.
1: Вот тебе и вся арифметика. Они воюют технологиями, деньгами и данными. А в Белоруссии чем воюют? Отчетами для начальства?
2: И показухой. Как с этими российскими комплексами.
1: О, да. Вся эта история с развертыванием орешников в Кричеве, которую подают как невероятное усиление, это же чистый блеф для внутреннего зрителя.
2: Почему?
1: Ну, во-первых, эти комплексы обслуживают исключительно российские военные. На всех видео с церемонии постановки на дежурство нет ни одного белорусского солдата. Ни одного.
2: Серьезно?
1: Абсолютно. Руководит всем российский полковник из 54-й ракетной дивизии РФ. Минское руководство над этим оружием даже контроля не имеет. Никакого.
2: То есть это не усиление белорусской армии? Это просто российская военная база на территории Беларуси, которая в случае чего первой и получит ответный удар?
3: Ты сама ответила на свой вопрос. Это не щит. Это мишень. Гигантская мишень, которую они добровольно нарисовали у себя на спине.
1: Ради лояльности Москвы?
3: Ради лояльности и красивой картинки. И это подводит нас к ключевому моменту. Это война, которая уже идет и которая может расшириться, это война кошельков. И белорусский кошелек пуст. А кошельки соседей ломятся от денег, которые они тратят на самые современные, самые смертоносные системы. Это игра, в которой у Минска нет ни одного шанса.
1: Ладно, с деньгами все понятно, это пропасть. Но ты же видела этот цирк на полигоне? 17 февраля, 227-й полигон под Борисовым. Приезжает лично Лукашенко.
3: Да, причем в обход Минобороны и Генштаба, что само по себе уже такой жирный намек на тотальное недоверие.
1: Проверяет элиту, 103-ю десантную и 120-ю механизированную бригады. И что происходит? Отменяют стрельбы БТР.
3: Потому что туман.
1: Туман. Не в 26-м году, Карл. Туман – это непреодолимая преграда для современной армии. Это же просто анекдот какой-то.
3: И ведь это не просто туман. Это символ. Символ их полной технологической и, что важнее, тактической слепоты. Генералы рапортуют, что все справляются на отлично, а их элитные бойцы на новейших российских БТР-82А, которые вроде как
1: оснащены тепловизорами.
3: Да. С тепловизорами они не могут в этом тумане попасть по фанерной мишени с километра. С километра.
1: И какой вердикт был у главнокомандующего?
3: Его собственная цитата. «Радости немного». И это, я думаю, он еще очень мягко выразился.
1: Да, они даже в тумане не видят. А у НАТО уже не первый год существует и активно отрабатывается доктрина JAHO.
3: Joint All Domain Operations. Да.
1: Они эту концепцию 4 года оттачивают на украинском полигоне. Там танкист видит цель через туман, через дым, через стены зданий. Буквально.
3: потому что ему в реальном времени на планшет приходят данные со спутника, с десятка дронов, которые висят в разных спектрах, с соседнего БТР, с пехотинца с умным прицелом.
1: Информация – вот главное оружие. А у белорусской армии главное препятствие – утренний туман.
3: Ну да, это разрыв не в поколениях, это разрыв в эпохах. Это как сравнивать армию с кремневыми ружьями и армию с боевыми лазерами и дронами.
1: Пока белорусские бойцы мажут по фанерным мишеням.
3: А офицеры бодро рапортуют, что все обеспечены всем необходимым для действий в зимних условиях.
1: НАТО учится украинцев воевать по-настоящему. Там давно поняли, что война – это не красивые марши. Война – это математика, физика, программирование и умение обрабатывать гигантские потоки данных за доли секунды.
3: Сам Лукашенко, кстати, как-то проговорился. Он назвал своего солдата смертником. И это, пожалуй, самое точное и честное определение, которое он давал.
1: Жестоко, но, похоже, правда. У этого солдата в руках железо, разработанное в 80-х. На него для вида повесили модный, но, как мы видим, бесполезный тепловизор.
3: А против него технологии из будущего, которыми управляет армия с 4-летним реальным боевым опытом. Этот солдат действительно идет на убой. И визит на полигон это показал со всей беспощадностью.
1: Он увидел, что система не работает.
3: Он увидел, что система сгнила, что доклады, которые ему кладут на стол, это вранье, что его хваленная элита стреляет так себе. И его реакция показательна. Он требует радикально пересмотреть подходы к подготовке.
1: И как их можно пересмотреть, если у тебя нет ни денег, ни технологий?
3: Нет, самое главное, мозгов, способных эти технологии создать и применить. Это тупик. Этот туман на полигоне – это их собственная некомпетентность, которая застилает им глаза. Они не видят реальности.
1: Генсек НАТО Рютте не просто так такой смелый и постоянно говорит о сокрушительном ответе. Он же не блефует. У него под боком армия с 4-летним опытом ежедневного, методичного уничтожения всего советского и российского железа.
3: Конечно. Российская армия, которая считалась второй в мире, к январю 26 года ее потери перевалили за 1 200 000 человек.
1: Ужасающие цифры.
3: И дело не только в потерях. Вся их тактика, вся их техника, все их хваджённые системы ПВО и РЭП изучены до последнего винтика. Украинцы, ну они буквально взломали эту систему.
1: Они не просто изучили, они научились ее уничтожать. Они знают рабочие частоты белорусских РЛС, потому что это те же самые советские разработки, которые стоят на вооружении в России.
3: Они знают, как обходить С-400, которые развернули под Брестом в 8 километрах от границы с Польшей.
1: То есть для НАТО белорусская армия – это открытая книга?
3: Да. Книга, которую им вслух и с подробными комментариями прочитали украинцы. И это не преувеличение.
1: Я слышала, поляки уже учатся у них.
3: Министр иностранных дел Польши Сикорский прямо говорит, цитирую, «Это украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот». И это уже происходит. Прямо сейчас. Польские расчеты ПВО, польские операторы дронов, танкисты – все они проходят стажировку у украинских инструкторов.
1: Получают бесценный опыт.
3: Оплаченные кровью, они получают знания, которые не прочтешь ни в одном уставе.
1: На этом фоне вся эта ставка минского режима на какие-то свои вондерваффе вроде «Полонез-М» или модернизированные советские ракеты Р-73 – это же вчерашний день. Это просто смешно.
3: Ну, конечно.
1: Украинцы FPV-дронами, которые стоят $1000, собранными буквально в гараже на коленке, уничтожают технику стоимостью в миллионы. Какой полонез?
3: Его засекут со спутника еще на стадии выезда из ангара. И накроют парой высокоточных ракет раньше, чем он успеет развернуться.
1: И это ключевой момент. Произошла технологическая революция в военном деле. Прямо на наших глазах.
3: Да. И воевать телами и старым железом против роя умных дронов, спутникового наведения и высокоточных ракет – это гарантированное самоубийство. Эта страница перевернута.
1: Сейчас решает не количество, а технологии и реальный боевой опыт.
3: А у Минска нет ни того, ни другого.
1: Зато у Украины есть и то, и другое. И она щедро делится этим с НАТО. А белорусские генералы в это время?
3: А белорусские генералы в это время, как мы выяснили, готовятся к кроссу.
1: Да, финал всей этой трагикомедии вообще эпичный. После провала на полигоне, после осознания полной неготовности, какое решение принимается?
2: Гениальное.
1: Проверка боеготовности генералов в мае. И что они будут делать? Все побегут. Это что, секретное оружие Минска? Генеральский забег?
2: Это даже не смешно. Это диагноз. Это признание полного интеллектуального и стратегического краха.
1: Вместо того, чтобы заниматься интеграцией войск в единую цифровую систему, внедрением новых технологий, анализом украинского опыта...
2: Изучением тактики НАТО, да.
1: Высшее командование будет доказывать свою профпригодность на беговой дорожке.
2: То есть главный критерий для начальника генштаба не то, как он может спланировать операцию на 500 километров вглубь, а то, как он пробежит 100-метровку.
1: Если ты заставляешь генералов бегать, чтобы доказать их боеспособность, значит, никакой другой настоящей стратегической интеллектуальной способности у них просто нет.
2: Вот, именно. И это происходит на фоне провальных стрельб. И вот, видимо, весь пересмотр свелся к уроку физкультуры для седых полковников.
1: Это имитация бурной деятельности в чистом виде.
2: Конечно.
1: Пока в НАТО говорят о наращивании производства снарядов до миллионов в год, о развертывании операций типа «Восточный дозор», об интеграции данных со спутников и дронов...
2: В Минске генералы шнуруют кроссовки. Это два разных мира. Две разные цивилизации, которые столкнулись в одном времени.
1: Это имитация силы там, где ее не осталось.
2: Да. Весь этот щит, о котором говорят по телевизору, вся эта неприступная крепость держится на честном слове, на долгах перед Москвой и, как мы уже выяснили, на страхе перед собственным народом. А армия? Ну, армия, как показал визит на полигон, к реальной войне не готова. Ни морально, ни технически, ни интеллектуально. И никакой кросс этого не исправит.
1: Вердикт такой. У Европы есть деньги и Киев, а у Минска пустые стабфонды и генералы в мыле. Втягиваться в конфликт с Западом – верная смерть.
2: Помню об этом, когда услышишь очередные сказки про готовность номер один. Настоящая сила молчит и работает, а у нас один только шум на полигонах. Берегите себя. Пока.
1: На сегодня это все. Это был подкаст «Между строк». Услышимся.
2: Пока.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
5: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека порубочных остатков у нас установлены правилами рубок, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео, получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом, предусматривается срок вывозки. Вывозка эта понимается с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
18: Важный сигнал.
6: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ. Рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
4: Жилье через сервис суточно.ру забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
6: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
8: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, асоциальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
9: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого – ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
11: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за три дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
6: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше. А желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
24: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
12: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
0: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
12: И какую реальную роль она играет в экономике.
0: Вот именно. И центральная проблема, которую мы

0: уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
1: Пост с рекламы новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
2: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
1: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
3: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
1: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
4: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
1: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или по сакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
7: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут

0: мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем лиготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
1: Так есть.
0: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха Вен Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
4: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткая.
3: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно-Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно-Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
5: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно-Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
3: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. поэтому вынуждена использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
6: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
8: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
7: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
9: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
7: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
9: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
7: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
10: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
11: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да, они видны.
12: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
7: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
13: Жилье через сервис suточно.ru забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
3: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
14: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
15: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
16: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на 3 суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что то еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
3: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
18: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это показалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
17: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
18: Смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
17: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
18: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полтуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
17: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
20: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
16: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
21: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
22: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
16: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
23: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
16: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
0: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетно ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный в фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
4: Летит где-то, летит. Бухну.
17: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
5: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. И его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
6: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
0: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
19: Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чодаха.
8: 15.
9: Пандраха.
8: 16.
9: Солаха.
8: 17.
9: Сатраха.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Унис.
8: 20.
9: Бис.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк».
25: Привет-привет.
24: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
25: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
24: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
25: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
24: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
25: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
24: Согласна.
25: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
24: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
25: Давай. Что там по свежим цифрам?
24: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
25: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
24: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
25: Погоди, 8,5%? За один месяц?
24: Именно.
25: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
24: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
25: А откуда тогда всплеск?
24: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии — это традиционный месяц закрытия кварталов.
25: А, то есть пошли премии?
24: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
25: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
24: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
25: Или даже покажет откат.
24: 100% покажет.
25: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
24: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
25: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
24: Угу.
25: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
24: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
25: Так.
24: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
25: И где-то там, в Острахе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
24: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
25: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
24: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
25: Да. Потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
24: И тут вмешивается инфляция.
25: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
24: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
25: Очень точный образ.
24: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
25: Давай посмотрим на регионы.
24: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
25: Ого. А если взять другой конец спектра?
24: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
25: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
24: Ежемесячно.
25: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
24: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
25: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
24: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
25: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
24: Давай.
25: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
24: Это частый аргумент.
25: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
24: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
25: В смысле?
24: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
25: А с 2500?
24: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
25: То есть ничего не остается?
24: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
25: Исторически же там были мощные производства, заводы.
24: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
25: Санкции, потери экспортных рынков.
24: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
25: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
24: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
25: И это запускает цепную реакцию.
24: Какую?
25: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
24: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
25: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
24: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
25: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
24: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
25: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
24: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
25: А антилидеры?
24: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
25: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
24: Почему?
25: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
24: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
25: Да ладно?
24: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
25: А базовая ставка молодого специалиста?
24: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
25: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
24: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
25: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
24: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
25: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
24: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
25: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
24: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
25: А это далеко не всегда так.
24: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
25: Болезненная тема.
24: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
25: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
24: Ага.
25: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
24: И ты думаешь, это не проблема?
25: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
24: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
25: А под водой что?
24: Колоссальный массив скрытых долгов.
25: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
24: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
25: То есть частями?
24: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
25: А, и официально транзакция прошла?
24: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
25: А холодильник пустым. Что еще используют?
24: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
25: Типа, войдите в положение, ребята.
24: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
25: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
24: Кризис ликвидности.
25: Поясни.
24: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
25: То есть завод богатый?
24: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
25: И физически нечем заплатить рабочему?
24: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
25: Да уж.
24: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
25: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
24: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
25: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
24: То есть?
25: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
24: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
25: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
24: Бытовая химия, техника.
25: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
24: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
25: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
24: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
25: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
24: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
25: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
24: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
25: Которые задерживают.
24: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
25: А там колоссальные проценты.
24: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
25: Временная нехватка превращается в долговую яму. Распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
24: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
25: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
24: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
25: Грустно это все.
24: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
25: 100%.
24: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
25: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
24: Какой?
25: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
24: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
25: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусы не хотят рожать?
3: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
16: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
3: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
16: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
11: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
16: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
11: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
16: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
16: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
3: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
16: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
3: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
12: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
13: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
12: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
13: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной.

0: продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
3: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
2: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
4: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. Да? И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
2: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
5: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма, нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком, итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка штурма. Буквально за все.
2: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
7: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социальные.

0: экономическое развитие нашей страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: На тебе, Боже, что мне не гоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
3: Налетай, торопись, покупай, живопись.
2: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
4: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссии, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
2: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
5: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
6: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
7: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
8: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
2: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
1: Синий.
9: Нила.
1: Коричневый.
9: Бура.
1: Зеленый.
9: Сабз.
1: Оранжевый.
9: Наранджи.
1: Фиолетовый.
9: Джамуни.
1: Красный.
9: Сурх.
1: Белый.
9: Сафед.
1: Желтый.
9: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Из первых уст.
11: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
12: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
10: Новости регионов на радиосигнал.
2: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений, в реальности понравившейся девушке мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели 2 жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидании в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Важный сигнал.
2: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления? После жесткого разноса на планерке замначальника цеха Вен Гродно Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
13: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жестко.
2: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
14: Ситуация на Гродно Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
2: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
16: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
17: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
16: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
18: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
16: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
19: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
16: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
20: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. $1 миллиард вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
21: Так есть.
20: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
0: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
22: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
21: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
22: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
21: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
23: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
21: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
24: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США. В то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
21: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
20: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
21: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
20: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
3: Так есть.
20: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
17: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
16: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
18: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
16: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
19: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
16: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Привет! В эфире «Между строк» и сегодня у нас разбор полетов. Ты видел, как Лукашенко в феврале 26-го гонял солдат на Борисовском полигоне? Ругался, что стреляют так себе и в тумане ничего не видят. Но давай честно, проблема не в тумане. Проблема в том, что пока наши генералы готовятся бегать кросс в мае, Польша выкатывает бюджет в 55 миллиардов долларов. А Украина передает НАТО ключи от всех наших секретов. Сегодня мы разберем, почему белорусская армия на фоне соседей выглядит как декорации из прошлого века. И почему любая попытка поиграть мускулами с Западом закончится для этой системы мгновенно и очень больно. Погнали!
4: Слушай, ну 55 миллиардов у Польши и 1,5 миллиарда у нас. О чем тут вообще говорить? Это же просто разные измерения.
3: Это, ну как сравнивать самокат и космический корабль? Даже не так, это как сравнивать бюджет школьного кружка по авиамоделированию с бюджетом НАСА.
4: Вот, именно, давай просто попробуем осознать эти цифры. Не просто услышать, а именно вдуматься. Польский оборонный бюджет на 26-й год – 200 миллиардов злотых.
3: 200 миллиардов? Звучит внушительно.
4: И это примерно 55 миллиардов долларов. 55. Это 4,8% их ВВП. Они буквально выжимают из экономики все, что можно, на оборону.
3: А ведь они не одни такие. Там же вся Прибалтика на ушах стоит.
4: Конечно. Возьмем Литву. У них на оборону заложены 4,8 миллиарда евро. Для их экономики это рекордные 5,38% ВВП. Люди понимают угрозу и платят за безопасность реальными деньгами.
3: Так, хорошо, это соседи. А что в Беларуси? Какая цифра там?
4: А вот тут начинается самое, так сказать, интересное. На всю национальную оборону заложено 4,52 миллиарда рублей.
3: В рублях это сложно воспринимать, сколько это в долларах?
4: Если перевести по курсу, получается где-то, ну, 1,3, может, 1,4 миллиарда долларов.
3: 1,5 миллиарда, как я и сказала. Против 55.
4: Именно. То есть одна только Польша тратит на свою армию почти в 40 раз больше.
3: В 40 раз. Это же... Это не погрешность. Это приговор.
4: Погоди. Это еще не вишенка на торте. Главный фокус в том, как эти скромные деньги распределяются внутри страны.
3: А что там?
4: В бюджете на 26-й год финансирование Министерства обороны сократили.
3: Что? Подожди, как это сократили? В нынешней ситуации, когда все вокруг вооружаются до зубов?
4: Да. Минус 210 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Армию, которая, по идее, должна отражать внешнюю угрозу, сажают на голодный паёк.
3: Невероятно.
4: А теперь следи за руками. Куда пошли деньги? МВД получает дополнительно 460 миллионов рублей. Их общий бюджет теперь 2,5 миллиарда.
3: Больше, чем у армии.
4: Почти в два раза. Дальше. КГБ плюс 85 миллионов. Всего у них теперь 540. Пограничники плюс 96 миллионов.
3: Подожди, дай я это перевалю в голове. То есть они режут армию и одновременно вливают почти 500 миллионов рублей в структуру, которая ловит людей на улицах.
4: Именно.
3: Это же прямое, неприкрытое признание, кого они на самом деле боятся. Не НАТО. Они боятся собственных граждан.
4: Ну, конечно. Лукашенко добавляет 500 миллионов МВД и КГБ, а армию режет. Он покупает безопасность от собственного народа, а не от внешней угрозы.
3: Но при этом заставляет солдат изображать неприступную крепость на голодном пайке.
4: Точно. Это покупка лояльности силовиков. Это инвестиции в дубинки, в автозаки, в системы прослушки. А армия в этой системе, ну, она просто массовка. Декорация для парадов и учений. Картинка для телевизора.
3: Давай вернемся к этим 55 миллиардам долларов. Это же не просто цифры на бумаге, это же реальное железо.
4: Железо — это мягко сказано. Это технологии.
3: Это сотни американских танков «Абрамс» и корейских «К-2». Это истребители пятого поколения F-35, которые Беларусь в принципе не способна засечь. Это дальнобойные системы «Хаймерс».
4: И вот тут самое главное — один польский танк «Абрамс», последние модификации, обвешанный современными системами связи, целеуказания, с постоянной поддержкой дронов, которые висят над полем боя и дают ему картинку в реальном времени.
3: Да, я понимаю.
4: Он стоит как годовое содержание целого белорусского полка.
3: Целого полка?
4: Да.
3: Вот тебе и вся арифметика. Они воюют технологиями, деньгами и данными. А в Белоруссии чем воюют? Отчетами для начальства?
4: И показухой. Как с этими российскими комплексами.
3: О, да. Вся эта история с развертыванием орешников в Кричеве, которую подают как невероятное усиление, это же чистый блеф для внутреннего зрителя.
4: Почему?
3: Ну, во-первых, эти комплексы обслуживают исключительно российские военные. На всех видео с церемонии постановки на дежурство нет ни одного белорусского солдата. Ни одного.
4: Серьезно?
3: Абсолютно. Руководит всем российский полковник из 54-й ракетной дивизии РФ. Минское руководство над этим оружием даже контроля не имеет. Никакого.
4: То есть это не усиление белорусской армии? Это просто российская военная база на территории Беларуси, которая в случае чего первый и получит ответный удар? Ты сама ответила на свой вопрос. Это не щит. Это мишень. Гигантская мишень, которую они добровольно нарисовали у себя на спине.
3: Ради лояльности Москвы?
4: Ради лояльности и красивой картинки. И это подводит нас к ключевому моменту. Это война, которая уже идет и которая может расшириться, это война кошельков. И белорусский кошелек пуст. А кошельки соседей ломятся от денег, которые они тратят на самые современные, самые смертоносные системы. Это игра, в которой у Минска нет ни одного шанса.
3: Ладно, с деньгами все понятно, это пропасть. Но ты же видела этот цирк на полигоне? 17 февраля, 227-й полигон под Борисовым. Приезжает лично Лукашенко.
4: Да, причем в обход Минобороны и Генштаба, что само по себе уже такой жирный намек на тотальное недоверие.
3: Проверяет элиту, 103-ю десантную и 120-ю механизированную бригады. И что происходит? Отменяют стрельбы БТР.
4: Потому что туман.
3: Туман. Не в 26-м году, Карл. Туман — это непреодолимая преграда для современной армии. Это же просто анекдот какой-то.
4: И ведь это не просто туман. Это символ. Символ их полной технологической и, что важнее, тактической слепоты. Генералы рапортуют, что все справляются на отлично, а их элитные бойцы на новейших российских БТР-82А, которые вроде как
3: оснащены тепловизорами.
4: Да. С тепловизорами они не могут в этом тумане попасть по фанерной мишени с километра. С километра.
3: И какой вердикт был у главнокомандующего?
4: Его собственная цитата. «Радости немного». И это, я думаю, он еще очень мягко выразился.
3: Да, они даже в тумане не видят. А у НАТО уже не первый год существует и активно отрабатывается доктрина JAHO.
4: Joint All Domain Operations. Да.
3: Они эту концепцию 4 года оттачивают на украинском полигоне. Там танкист видит цель через туман, через дым, через стены зданий. Буквально.
4: потому что ему в реальном времени на планшет приходят данные со спутника, с десятка дронов, которые висят в разных спектрах, с соседнего БТР, с пехотинца с умным прицелом.
3: Информация – вот главное оружие. А у белорусской армии главное препятствие – утренний туман.
4: Ну да, это разрыв не в поколениях, это разрыв в эпохах. Это как сравнивать армию с кремневыми ружьями и армию с боевыми лазерами и дронами.
3: Пока белорусские бойцы мажут по фанерным мишеням.
4: А офицеры бодро рапортуют, что все обеспечены всем необходимым для действий в зимних условиях.
3: НАТО учится у украинцев воевать по-настоящему. Там давно поняли, что война – это не красивые марши. Война – это математика, физика, программирование и умение обрабатывать гигантские потоки данных за доли секунды.
4: Сам Лукашенко, кстати, как-то проговорился. Он назвал своего солдата смертником. И это, пожалуй, самое точное и честное определение, которое он давал.
3: Жестоко. Но, похоже, правда. У этого солдата в руках железо, разработанное в 80-х. На него для вида повесили модный, но, как мы видим, бесполезный тепловизор.
4: А против него технологии из будущего, которыми управляет армия с 4-летним реальным боевым опытом. Этот солдат действительно идет на убой. И визит на полигон это показал со всей беспощадностью.
3: Он увидел, что система не работает.
4: Он увидел, что система сгнила. Что доклады, которые ему кладут на стол, это вранье, что его хваленная элита стреляет так себе. И его реакция показательна. Он требует радикально пересмотреть подходы к подготовке.
3: И как их можно пересмотреть, если у тебя нет ни денег, ни технологий?
4: Нет, самое главное, мозгов, способных эти технологии создать и применить. Это тупик. Этот туман на полигоне – это их собственная некомпетентность, которая застилает им глаза. Они не видят реальности.
3: Генсек НАТО Рютте не просто так такой смелый и постоянно говорит о сокрушительном ответе. Он же не блефует. У него под боком армия с 4-летним опытом ежедневного, методичного уничтожения всего советского и российского железа.
4: Конечно. Российская армия, которая считалась второй в мире, к январю 26 года ее потери перевалили за 1 200 000 человек.
3: Ужасающие цифры.
4: И дело не только в потерях. Вся их тактика, вся их техника, все их хваженные системы ПВО и РЭП изучены до последнего винтика. Украинцы, ну они буквально взломали эту систему.
3: Они не просто изучили, они научились ее уничтожать. Они знают рабочие частоты белорусских РЛС, потому что это те же самые советские разработки, которые стоят на вооружении в России.
4: Они знают, как обходить С-400. Которые развернули под Брестом в 8 километрах от границы с Польшей.
3: То есть для НАТО белорусская армия – это открытая книга?
4: Да. Книга, которую им вслух и с подробными комментариями прочитали украинцы. И это не преувеличение.
3: Я слышала, поляки уже учатся у них.
4: Министр иностранных дел Польши Сикорский прямо говорит, цитирую, «Это украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот». И это уже происходит. Прямо сейчас. Польские расчеты ПВО, польские операторы дронов, танкисты – все они проходят стажировку у украинских инструкторов.
3: Получают бесценный опыт.
4: Оплаченные кровью, они получают знания, которые не прочтешь ни в одном уставе.
3: На этом фоне вся эта ставка минского режима на какие-то свои вондерваффе вроде «Полонез-М» или модернизированные советские ракеты Р-73 – это же вчерашний день. Это просто смешно.
4: Ну, конечно.
3: Украинцы FPV-дронами, которые стоят $1000, собранными буквально в гараже на коленке, уничтожают технику стоимостью в миллионы. Какой полонез?
4: Его засекут со спутника еще на стадии выезда из ангара. И накроют парой высокоточных ракет раньше, чем он успеет развернуться.
3: И это ключевой момент. Произошла технологическая революция в военном деле. Прямо на наших глазах.
4: Да. И воевать телами и старым железом против роя умных дронов, спутникового наведения и высокоточных ракет – это гарантированное самоубийство. Эта страница перевернута.
3: Сейчас решает не количество, а технологии и реальный боевой опыт.
4: А у Минска нет ни того, ни другого.
3: Зато у Украины есть и то, и другое. И она щедро делится этим с НАТО. А белорусские генералы в это время?
4: А белорусские генералы в это время, как мы выяснили, готовятся к кроссу.
3: Да, финал всей этой трагикомедии вообще эпичный. После провала на полигоне, после осознания полной неготовности, какое решение принимается?
4: Гениальное.
3: Проверка боеготовности генералов в мае. И что они будут делать? Все побегут. Это что, секретное оружие Минска? Генеральский забег?
4: Это даже не смешно. Это диагноз. Это признание полного интеллектуального и стратегического краха.
3: Вместо того, чтобы заниматься интеграцией войск в единую цифровую систему, внедрением новых технологий, анализом украинского опыта...
4: Изучением тактики НАТО, да.
3: Высшее командование будет доказывать свою профпригодность на беговой дорожке.
4: То есть главный критерий для начальника генштаба не то, как он может спланировать операцию на 500 километров вглубь, а то, как он пробежит 100-метровку.
3: Если ты заставляешь генералов бегать, чтобы доказать их боеспособность, значит, никакой другой настоящей стратегической интеллектуальной способности у них просто нет.
4: Вот, именно. И это происходит на фоне провальных стрельб. И вот, видимо, весь пересмотр свелся к уроку физкультуры для седых полковников.
3: Это имитация бурной деятельности в чистом виде.
4: Конечно.
3: Пока в НАТО говорят о наращивании производства снарядов до миллионов в год, о развертывании операций типа «Восточный дозор», об интеграции данных со спутников и дронов...
4: В Минске генералы шнуруют кроссовки. Это два разных мира. Две разные цивилизации, которые столкнулись в одном времени.
3: Это имитация силы там, где ее не осталось.
4: Да. Весь этот щит, о котором говорят по телевизору, вся эта неприступная крепость держится на честном слове, на долгах перед Москвой и, как мы уже выяснили, на страхе перед собственным народом. А армия? Ну, армия, как показал визит на полигон, к реальной войне не готова. Ни морально, ни технически, ни интеллектуально. И никакой кросс этого не исправит.
3: Вердикт такой. У Европы есть деньги и Киев, а у Минска пустые стабфонды и генералы в мыле. Втягиваться в конфликт с Западом – верная смерть.
4: Помню об этом, когда услышишь очередные сказки про готовность номер один. Настоящая сила молчит и работает, а у нас один только шум на полигонах. Берегите себя. Пока.
3: На сегодня это все. Это был подкаст «Между строк». Услышимся.
4: Пока.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
6: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека порубочных остатков у нас установлены правилами РУБА, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео, получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом, предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
15: Важный сигнал.
7: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
1: Жилье через сервис «Суточно.ру» забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
7: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
8: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
9: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
8: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
7: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать – все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
13: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно

0: это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей.
1: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
0: Угу.
1: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
0: Ну, а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
1: Бетонная плита.
0: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
1: Ну, колоссально, это очень субъективно.
0: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
1: Растворяются.
0: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
1: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
0: То есть?
1: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
0: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
1: Невидимого.
0: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
1: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
0: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
1: Угу.
0: И думает, ну, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
1: Чего именно?
0: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
1: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
0: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
1: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
0: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
1: начались бы протесты.
0: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
1: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
0: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
1: Так, и что с ним не так?
0: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
1: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
0: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
1: Слушаю.
0: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
1: Ну, это налог на потребление.
0: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
1: Угу.
0: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
1: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
0: Каким образом?
1: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет

0: этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
1: Бесплатно? Вы серьезно?
0: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
1: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
0: Вы берете очень узкую прослойку людей?
1: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
0: Да, ушла.
2: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
0: Почему сломан?
2: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
0: Но государство – это не просто поставщик услуг.
2: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
0: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового, платежеспособного потребителя.
2: Я описываю реальность большинства работающих людей.
0: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
2: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
0: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
2: Давайте посмотрим.
0: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
2: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
0: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
2: Там есть программы поддержки.
0: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
2: Это крайности американской системы.
0: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
2: Да, что с ним?
0: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
2: Он существует на конкурентном рынке?
0: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
2: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
0: Далеко не всегда они работают эффективнее.
2: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
0: Напомните.
2: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
0: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
2: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
0: И он несет за это ответственность.
2: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе. Он, возможно, никогда и не поедет.
0: Но это утрирование.
2: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
0: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
2: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы. потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
0: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
2: Яма – это самый наглядный пример.
0: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
2: Частные университеты, гранты.
0: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
2: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
0: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале, ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
2: Вы недооцениваете венчурный капитал.
0: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
2: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
0: Так.
2: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
0: Ох, Маск – это отдельная история.
2: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
0: Да, но…
2: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
0: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
2: А разве это не так?
0: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
2: Они сильно оптимизировали технологии.
0: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
2: Хорошо, исторически – да.
0: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
2: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
0: Да, мы на Земле.
2: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
0: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
2: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
0: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
2: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
0: Чтобы получить больше прибыли.
2: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
0: Это незаконно.
2: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
0: Удушье.
3: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
2: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
0: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
2: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в 2 раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
0: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
6: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
4: Важный сигнал.
7: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
8: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
7: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, как это произошло с Минском.
8: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
7: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
9: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
7: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
10: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
7: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
6: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
7: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
6: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
11: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
7: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
11: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
7: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
12: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
7: Белорусский на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
12: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
7: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: Сотрудники госавтоинспекции Минской области выявили более 1900 нарушений правил дорожного движения в течение длинных выходных в начале мая. Больше всего проблем возникло с мотоциклистами, а также так называемой уязвимой категорией участников дорожного движения, к которым относятся пешеходы, велосипедисты, самокатчики. Так, к ответственности за нарушение ПДД были привлечены 290 водителей мотоциклов, в том числе 33 за отсутствие права управления транспортным средством. Из числа пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства персональной мобильности, к административной ответственности привлечены более 300 человек. Из них 74 были в состоянии алкогольного опьянения. У 50 отсутствовали световозвращающие элементы, которыми необходимо обозначить себя при передвижении в темное время суток. Порядка 150 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил безопасной перевозки малолетних пассажиров. Выявлено более 170 случаев, когда водители и пассажиры не пользовались ремнями безопасности. Более 40 водителей получили административное взыскание за то, что пользовались мобильным телефоном без соответствующей гарнитуры, в то время как управляли транспортным средством. Еще 35 задержаны за нетрезвое вождение. Кроме того, в течение длинных выходных на Минщине было зарегистрировано 149 аварий. Обошлось без пострадавших, механические повреждения получили только транспортные средства. Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется в Бресте 1-2 декаде мая, сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По словам специалистов, ежегодно личинки мошек появляются в водоемах региона в конце апреля-начале мая. А активный лет насекомых длится около месяца, при этом максимальная численность сохраняется не более 10-14 дней, после чего резко снижается. Мошки нападают на людей и животных, а их слюна содержит сильный гемолитический яд, способный вызывать аллергические реакции, добавили в центре. В период высокой активности энтомологи рекомендуют избегать мест размножения насекомых, прежде всего участков рек с быстрым течением, а также использовать репелленты и носить закрытую одежду. В случае укусов необходимо обработать пораженное место антисептиком и приложить лед для уменьшения отека. При появлении головной боли, тошноты, повышенной температуры или выраженной аллергической реакции необходимо обратиться за медицинской помощью. Гомельчанин выращивал коноплю в квартире. Оперативники наркоконтроля задержали 33-летнего жителя областного центра, в квартире которого при осмотре обнаружено помещение для выращивания наркосодержащих растений. У фигуранта изъяты кусты конопли, марихуана, а также оборудование, приспособления для курения, удобрения, полимерные пакеты с грунтом, система освещения, вентиляторы, емкости и многое другое. Задержанный пояснил, что выращивал коноплю для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
14: Сотрудники Минского уголовного розыска задержали 21-летнего минчанина, который стал жертвой новой схемы обмана телефонных мошенников и получил на почте посылки с чужими деньгами. Сначала молодой человек сам получил письмо от ненастоящей Белпочты и продиктовал мошенникам код из СМС-сообщения. После этого аферисты позвонили ему в мессенджер, представились правоохранителями и сообщили, будто бы подозревают минчанина в дропинге и выводе денег за границу. Чтобы спастись от уголовной ответственности, ему посоветовали выполнять секретные задания. Сразу молодой человек оформил в банке кредит на 10 тысяч рублей и положил деньги на криптокошелек мошенника. Затем взял около 1000 евро у своей бабушки. А после этого встретился с незнакомой пенсионеркой и помог ей перевести на цифровой кошелек аферистов еще 10 тысяч рублей. Затем по заданию куратора минчанин в отделении Белпочты получил не менее 6 посылок. В коробках находилась обувь, а под стельками были спрятаны деньги. Их туда положили и отправили другие жители Беларуси, которые были обмануты мошенниками и думали, что декларируют свои деньги. Таким способом он получил около 80 тысяч рублей и перечислил их на криптокошелек аферистов, после чего был задержан. По всем фактам проводится проверка. Милиция напоминает, не выполняйте требования незнакомцев, которые звонят по телефону и запугивают уголовной ответственностью. Не забирайте деньги у чужих людей, из тайников закладок или почтовых посылок. Услышав такую просьбу, немедленно обращайтесь по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции.
4: Важный сигнал.
7: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу 3 известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции 3 белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
15: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
7: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
16: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
17: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
7: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
18: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
7: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
4: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио Сигнал. От первого лица.
5: Заместитель начальника управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Оксана Казимирская о том, с какими проблемами сталкивались абитуриенты при поступлении в прошлом году.
19: В прошлом году основные обращения были связаны с несвоевременной регистрацией на централизованное тестирование. Также поступали обращения по вопросам необоснованного отстранения организационной комиссией абитуриента от участия в централизованном тестировании, отказа организации заказчиком кадров в заключении с абитуриентом договора целевой подготовки. Каждое обращение будет тщательно рассмотрено и принято по нем соответствующее решение.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
20: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
1: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, ну на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
20: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
1: Без всяких пресс-релизов?
20: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
1: Тот самый документ, да?
20: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
1: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
20: Огромная цифра.
1: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
20: Угу. Де-юре все мирно.
1: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы? Ну и главное, кто за все это платит.
20: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
1: Так.
20: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
1: Ага.
20: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
1: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
20: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву, и все.
3: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичный и военный объект прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
20: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
3: Это те самые датчики?
20: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
3: Угу.
20: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер, залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
3: Ничего себе погранзастава.
20: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
3: Да они там что забыли?
20: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
3: То есть вывеска погранзаставы – это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
20: Именно. Формально войны нет.
3: А де-факто регион живет по законам военного времени.
20: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
3: Трасса М-10.
20: О, да.
3: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
20: Угу.
3: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
20: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
3: Так.
20: А вот цементобетон, который сейчас льют на М-10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
3: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
20: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
3: Ого!
20: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
3: Жесть!
20: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
3: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
20: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтоб ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
3: Солидно.
20: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
3: А сейчас?
20: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
3: Двигаются ночью?
20: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
3: Параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
20: Да, только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
3: И как они это обходят?
20: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
3: Серьезно? Печки?
20: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
3: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
20: Да, конечно.
3: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
20: Угу.
3: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
20: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
3: На люди молчать.
20: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
3: Да. Управление уходит в Калининград.
20: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
3: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно. Она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
20: Безусловно.
3: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
20: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
2: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом, но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
20: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
2: До встречи. Услышимся.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Так 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
21: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я. Сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
0: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев «Даун-детектор». В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Макс. Так что смысла в этих белых списках получается немного. Поэтому дроновая атака в День Победы вполне реальна, даже несмотря на то, что в столицу стянули дополнительной системы ПВО, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
22: И это отражает изменения, произошедшие в военных технологиях. То есть дроны украинские так трансформировались, что уже возникает опасность, собственно, и для парада. Потому что, вообще-то говоря, противоракетная и противовоздушная оборона Московской области, ну, организована очень серьезно. Но вот просто количество дронов само, которое производит теперь Украина, оно так выросло, что, в принципе, можно перегрузить любую систему ПВО, даже самую совершенную, которая там, то есть опасность такая сохранится.
0: Праздники не только без мобильного интернета, но и без домашнего. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве коснутся даже проводного интернета.
23: Я думаю, что центральная часть города может быть частично ограничена в проводном интернете. Там в основном находятся офисные здания, администрация, Государственная дума. Но будем надеяться, что никаких ЧП там не произойдет.
0: Не очень ясно, от чего спасает отключение проводного интернета, говорят эксперты. Ведь теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
24: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
25: Пир.
24: Вторник.
25: Мангаль.
24: Среда.
25: Будх.
24: Четверг.
25: Джумерат.
24: Пятница.
25: Джума.
24: Суббота.
25: Хафта.
24: Воскресенье.
25: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
8: Налетай, торопись, покупай, живопись.
13: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
9: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
13: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
10: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
11: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
12: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
26: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
13: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
13: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция.

0: чего они хотят. Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
1: Пост с рекламой новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет, и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
2: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
1: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
3: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
1: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
4: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
1: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или по сакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
7: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валюту,

0: белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
1: Так есть.
0: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
4: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жестко.
3: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно-Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно-Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
5: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно-Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
3: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
6: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
8: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
7: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
9: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
7: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
9: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
7: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
10: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
11: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да, они видны.
12: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
7: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
13: Жилье через сервис суточно.ру забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
3: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
14: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
15: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелькать.
14: кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на... Бывают людей, человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
15: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
3: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Фабрика смерти. На фронте Донбасса замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
17: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
16: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
17: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
16: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
17: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
16: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
19: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
18: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 миллионов человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
20: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтоженного населения Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель Белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
18: По словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
20: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками штурмовали укомплектованные подразделения, хорошо экипированные врага, или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
18: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
0: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны, и не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
18: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Белоруссией снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
0: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает. Но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать. Я знаю, что там надо под Минском. Боюсь тебе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там под Минском. Нашел бы, может, даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухарев уже противно смотреть. Это уже не кухаревская земля, значит, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что, ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Но сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там и сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили плодоовощной, это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
4: Летит где-то, летит. Бухнул.
21: Рядом.
4: Живой дом, да.
21: Взрыв. Дом горит.
16: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
16: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
6: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
16: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных ППЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
0: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает. Но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво. Я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать, я знаю, что там надо под Минском, боюсь себе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там под Минском, нашел бы, может, даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухаров уже противно смотреть. Это уже не кухаровская земля, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что? Ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Но сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Но может и там сад иметь на этих низких землях? Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили, плодовощное это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
22: Дас.
2: 20.
22: Бис.
2: 30.
22: Тис.
2: 40.
22: Чалис.
2: 50.
22: Пачас.
2: 60.
22: Сат.
2: 70.
22: Саттар.
8: 80.
22: Асси.
8: 90.
22: Наве.
8: 100.
22: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
10: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
9: Обалдеть.
10: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
9: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
10: Угу. Ищут.
9: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
10: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
9: Это ты про какие сферы сейчас?
10: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
9: Ого!
10: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
9: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
10: За прогулы?
9: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
10: Ага, точно.
9: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
10: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
9: Давай.
10: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
9: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
10: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
9: Да, плюс-минус, так и есть.
10: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
9: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
10: Угу, это правда.
9: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
10: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
9: Ну да, никто не хочет туда идти.
10: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
9: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
7: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
9: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
7: Ну, давай попробуем.
9: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
7: Да, причем не в центре.
9: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
7: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
9: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
7: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
9: Так.
7: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
9: Ну да, работа за наличку.
7: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
9: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
7: А, ты про домохозяек?
9: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
7: Но логика тут предельно прагматичная.
9: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
7: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню
9: точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
7: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
9: Ну да, почему?
7: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
9: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
7: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
9: Угу.
7: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются, и скорость этого цикла только нарастает.
9: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
7: Да, есть такое.
9: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
7: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
9: Естественно.
7: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
9: Угу.
7: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
9: То есть они просто находят какие-то лазейки?
7: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
9: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
7: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
9: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
7: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
9: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
7: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
9: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
7: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
9: Да, это логично.
7: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
9: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
7: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
9: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
7: Именно.
9: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
7: Угу, и какой же?
9: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
7: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
9: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
7: До связи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Опасное производство. Где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие? Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
19: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
18: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
11: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
18: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
12: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
18: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
18: Пейте, не умрете. В Пинске горожанам разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. А так можно было?
13: Значит, Пинским городским исполнительным комитетом в апреле месяце принято решение 548 о временном отклонении качества питьевой воды, в котором предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, светлость питьевой воды, которая подается населению.
18: С таким заявлением выступил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский. По его словам, причина резкого ухудшения качества воды – масштабная реконструкция водозабора ПИНА-2 и строительство станции обезжелезивания. Людям, по словам Красовского, нужно просто потерпеть и подождать.
13: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
18: Начальник цеха водопровода Пинскводоканала Александр Хлус уверяет, что воду каждый день проверяют лаборанты.
14: Лаборатории Пинского водоканала ежедневно отбираются пробы воды в разводящей сети города по результатам проведенных испытаний.

0: ощущения по железу, мутности, цветности или запаху – это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником – тошнота, диарея, вздутие, боли, особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить «не переживайте» – это безответственно.
1: Но проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
4: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
3: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
5: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
3: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
6: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма, нет связи с НРТК, марш штурмами, минировать пешком, итог убит. Чаще к нам подразделения попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма, буквально за все.
3: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Вице-премьер правительства Наталья Петкова.

0: Гриневич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
1: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Ветер русское СВО над Белоруссию. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Речицком районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
4: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
3: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027-м на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028-м. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
5: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, за разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
3: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Учим пакистанский вместе!
7: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
8: Мосаме сарма.
7: Лето.
8: Мосаме гарма.
7: Весна.
8: Бахар.
7: Осень.
8: Хизан.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
0: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
9: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры и использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мяса комбината. Соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксу у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание, что печати учреждения и росписи врача нет. А значит, прививку, скорее всего, никто не делал. Рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
10: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от паровирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается. Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
3: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
11: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки, их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
3: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуля. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствуют истории в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
13: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
12: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
14: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
12: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
14: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
12: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
15: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
16: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да. Они видны.
17: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
12: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Черная страница в истории Беларуси. Американское посольство в Минске сообщило о выделении 100 миллионов долларов на изоляцию Чернобыльской АЭС.
19: Соединенные Штаты активно берут на себя обязательство выделить до 100 миллионов долларов в рамках скоординированных усилий стран G7 с целью обеспечить дальнейшую надежную изоляцию делящихся ядерных материалов на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.
18: Такое заявление опубликовало посольство США в Минске. Всего, по данным ведомства, на ремонтные работы необходимо около 500 миллиардов долларов.
19: По нашей оценке, стоимость восстановления арки нового безопасного конфайнмента, поврежденной в результате удара российского беспилотника в прошлом году, составляет $500 миллионов. Мы призываем наших партнеров взять на себя значительные финансовые обязательства, чтобы совместно разделить бремя этих жизненно необходимых ремонтных работ.
18: Авария на ЧАЭС унесла жизни большого количества белорусов. 70% территории страны подверглись радиоактивному загрязнению. Огромное количество людей пришлось эвакуировать, а зона отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыля до сих пор остается одной из самых опасных в мире. О том, как над Белоруссией снова нависла угроза утечки радиации, рассказывает физик-ядерщик Сергей Кондратьев.
20: Дело в том, что арка, которая была возведена для изоляции саркофага, является важной частью системы безопасности. В феврале прошлого года российский беспилотник пробил ее защитную оболочку, что привело к масштабному возгоранию. Пожар продолжался 3 недели, а защитная арка потеряла свои функции.
18: В Евросоюзе уже отреагировали на заявление посольства США и пообещали присоединиться к американской инициативе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, цитирую, «Раз российский беспилотник пробил крышу защитного саркофага Чернобыльской АЭС, то и большую часть обязательств по его восстановлению на себя должна взять Москва». В Кремле это заявление никак не комментировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о неправильном подходе и плохой тенденции.
21: Вот все вопросы – это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть. Может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все в бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и в нашем правительстве сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну, он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
13: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
12: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
14: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
12: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на Парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
14: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
12: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
15: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
16: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да, они видны.
17: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
12: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.
8: Чодаха.
7: 15.
8: Пандраха.
7: 16.
8: Солаха.
7: 17.
8: Сатраха.
7: 18.
8: Атара.
7: 19.
8: Унис.
7: 20.
8: Бис.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Привет! Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту. Угу. Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов. Так. С помощью обычного пластикового ручного секундомера. В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают. Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций. Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
4: Ну вот.
1: Это ж каменный век.
4: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
1: Угу.
4: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
1: Ну, тема тяжелая, да?
4: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября.
22: Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
1: От кого?
22: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
1: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
22: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
1: Ого, полный бойкот.
22: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
1: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
22: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
1: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
22: Конечно, нет.
1: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
22: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
1: Угу.
22: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
1: Стой. 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
22: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
1: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
22: Давай.
1: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
22: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
1: Давай.
22: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
1: Слепой ведет слепого.
22: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
1: А на деле?
22: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
1: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
22: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
1: Да, туда вроде кого-то пустили.
22: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
5: Ну, гимнастика — вид спорта субъективный, там судьи.
22: Хорошо, возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
5: Подожди, бег — это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
22: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример — это хоккей.
5: А с хоккеем что не так?
22: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
5: Которая не изолирована?
22: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
5: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
22: Да.
5: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит, нет и внимания аудитории.
22: Абсолютно логично.
5: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
22: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
5: Как это работало раньше? Объясни механику.
22: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
5: Логично.
22: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
5: Я тебя перебью.
22: Давай.
5: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
22: Угу.
5: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
22: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
5: Ну, 1,5 миллиарда в год — это тоже огромные деньги.
22: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
5: А на сам спорт высоких достижений сколько?
22: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов рублей в год.
5: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
22: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
5: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
22: Да. Плюс логистика.
5: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
22: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
5: А турки это понимают?
22: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
5: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет — это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
22: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
5: Известный клуб, да.
22: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
5: Так.
22: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
5: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
22: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2500 до 1800 рублей в месяц.
5: Подожди, 1800 рублей – это же около 540 долларов?
22: Да.
5: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
22: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
5: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
22: Ну-ка.
5: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
22: Это логично.
5: Это глобальный рынок.
22: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
5: Жесть.
22: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
5: 100 человек основы.
22: Это выкачивание золотого фонда.
5: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
22: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
5: И куда он?
22: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
5: Копейки для специалиста такого уровня.
22: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
5: Фантастика.
22: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
5: Да.
22: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
5: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
22: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
5: 108. Запомнили.
22: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
5: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
22: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
5: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
22: О чем?
5: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
22: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
5: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
22: Согласен.
5: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
22: 100%.
5: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах. У них нет спарринг-партнеров международного класса.
4: Это правда.
5: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос – не в том, когда снимут санкции.
4: А в чем?
5: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
4: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
5: До новых встреч. Счастливо.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
10: І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
9: Важный сигнал.
3: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
11: Вот и дождались. В Беларусь идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
3: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Тиславле – в плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине – плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
23: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов, обойдется только в Могилевской области. На Брестщине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности. Аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
3: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогнозы на День Победы. словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге и в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о выборе заданий для централизованного тестирования.
20: Сегодня будет происходить выборка заданий для последующего тестирования, централизованного экзамена и централизованного тестирования. Вы видели вот на примерах, как это все происходит. Сейчас мы будем вот все предметы, которые, по которым будут ребят проходить испытания, они будут формироваться, то количество заданий, которое войдет в тесты, и машина затем уже сформирует тот окончательный вариант, который станет на стол, ляжет на стол выпускника или абитуриента.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
24: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
21: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
24: И какую реальную роль она играет в экономике.
21: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
24: Или же это неподъемная гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
21: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
24: Угу.
21: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
24: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
21: Бетонная плита.
24: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
21: Колоссально, это очень субъективно.
24: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
21: Растворяются.
24: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
21: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
24: То есть?
21: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
24: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
21: Невидимого.
24: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
21: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
24: Да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
21: Угу.
24: И думает, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
21: Чего именно?
24: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
21: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
24: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
21: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
24: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
21: начались бы протесты.
24: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
21: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
24: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
21: Так, и что с ним?

0: заработанных денег просто за право существовать.
1: Ну, это налог на потребление.
0: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
1: Угу.
0: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
1: Подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
0: Каким образом?
1: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
0: Бесплатно? Вы серьезно?
1: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
0: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
1: Вы берете очень узкую прослойку людей?
0: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
1: Да, ушла.
2: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
1: Почему сломан?
2: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
1: Но государство – это не просто поставщик услуг.
2: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
1: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового, платежеспособного потребителя.
2: Я описываю реальность большинства работающих людей.
1: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
2: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
1: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
2: Давайте посмотрим.
1: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
2: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
1: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
2: Там есть программы поддержки.
1: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
2: Это крайности американской системы.
1: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
2: Да, что с ним?
1: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
2: Он существует на конкурентном рынке?
1: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
0: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
1: Далеко не всегда они работают эффективнее.
0: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
1: Напомните.
0: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, например, покупайте подарок.
1: Угу.
0: Вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
1: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники это...

0: какой-то отдельный способ траты?
1: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
0: И он несет за это ответственность?
1: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
0: Но это утрирование.
1: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
0: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
1: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
0: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
1: Яма – это самый наглядный пример.
0: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
1: Частные университеты, гранты.
0: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
1: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
0: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
1: Вы недооцениваете венчурный капитал.
0: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
1: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
0: Так.
1: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
0: Ух, Маск — это отдельная история.
1: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
0: Да, но...
1: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
0: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
1: А разве это не так?
0: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
1: Они сильно оптимизировали технологии.
0: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
1: Хорошо, исторически – да.
0: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
1: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
0: Да, мы на Земле.
1: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
0: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
1: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
0: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
1: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
0: чтобы получить больше прибыли.
1: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
0: Это незаконно.
1: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
0: Удушье.
2: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
1: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
0: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
1: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в 2 раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
0: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
5: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
3: Важный сигнал.
6: Черная страница в истории Беларуси. Американское посольство в Минске сообщило о выделении 100 миллионов долларов на изоляцию Чернобыльской АЭС.
7: Соединенные Штаты активно берут на себя обязательство выделить до 100 миллионов долларов в рамках скоординированных усилий стран G7 с целью обеспечить дальнейшую надежную изоляцию делящихся ядерных материалов на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.
6: Такое заявление опубликовало посольство США в Минске. Всего, по данным ведомства, на ремонтные работы необходимо около полумиллиарда долларов.
7: По нашей оценке, стоимость восстановления арки нового безопасного конфайнмента, поврежденная в результате удара российского беспилотника в прошлом году, составляет $500 миллионов. Мы призываем наших партнеров взять на себя значительные финансовые обязательства, чтобы совместно разделить бремя этих жизненно необходимых ремонтных работ.
6: Авария на ЧАЭС унесла жизни большого количества белорусов. 70% территории страны подверглись радиоактивному загрязнению. Огромное количество людей пришлось эвакуировать, а зона отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыля до сих пор остается одной из самых опасных в мире. О том, как над Белоруссией снова нависла угроза утечки радиации, рассказывает физик-ядерщик Сергей Кондратьев.
8: Дело в том, что арка, которая была возведена для изоляции саркофага, является важной частью системы безопасности. В феврале прошлого года российский беспилотник пробил ее защитную оболочку, что привело к масштабному возгоранию. Пожар продолжался 3 недели, а защитная арка потеряла свои функции.
6: В Евросоюзе уже отреагировали на заявление посольства США и пообещали присоединиться к американской инициативе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, цитирую, «Раз российский беспилотник пробил крышу защитного саркофага Чернобыльской АЭС, то и большую часть обязательств по его восстановлению на себя должна взять Москва». В Кремле это заявление никак не комментировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
5: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского. Он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили, сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Опасное производство. Где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие? Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
7: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
6: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
11: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
6: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
12: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
6: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: В Минске 6 и 7 мая перекроют участки некоторых дорог в связи с проведением репетиций ко Дню Победы. Так, движение транспорта будет ограничено возле Монумента Победы 6 мая с 12 до 13.30, а также с 7 мая с 18.30 до 20 часов. Речь идет о следующих участках улично-дорожной сети. По проспекту Независимости от улицы Купалы до улицы Козлова, по улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской, по улице Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной. В ГАИ уточнили, что движение транспорта на этих участках дорог будет ограничено в обоих направлениях. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута. В Брестском районе инспекторы ГАИ задержали нетрезвого водителя. Внимание госавтоинспекции привлек автомобиль Volkswagen. Проверяя документы у 34-летнего водителя, инспекторы заметили, что мужчина пьян. Результаты медицинского свидетельствования показали 2,3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Как итог, штраф 200 базовых величин или 9000 рублей и лишение прав сроком на 5 лет. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку. Работника предприятия ПК в Берестовицком районе словили на кражу госимущества. Во дворе дома 53-летнего местного жителя обнаружено 560 килограммов зерна кукурузы. Установлено, что мужчина, работая водителем, вывозил продукцию в течение рабочего дня. Во время транспортировки со склада он намеренно выгружал зерно не полностью, присваивая себе остатки. Похищенное изъято, по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям работника будет дана правовая оценка. Сотрудники наркоконтроля советского РОВД Минска задержали 45-летнего жителя столицы, который дома выращивал коноплю. По месту жительства мужчины оперативники обнаружили и изъяли 2 горшка с грунтом и растениями конопли, специальную лампу, 3 стеклянные емкостью с 47 граммами, готовой к употреблению марихуаны. Минчанин приобрел семена в России. Он выращивал наркосодержащее растение на балконе для собственного потребления втайне от семьи. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
14: Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями на постоянной основе проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов нелегального оборота алкоголя. Так, милиционеры Ивацевичского РОВД совместно с сотрудниками УБ Брещины в хозяйственной постройке, принадлежащей 37-летнему жителю района, обнаружили и изъяли более 560 литров спиртосодержащей жидкости, свыше 500 полимерных держателей, 6 упаковок полиграфической продукции с этикетками различных марок алкогольной продукции и 18 литров ароматизатора. Мужчина пояснил, что приобрел товар на трассе у неизвестного лица с целью дальнейшей перепродажи. В отношении фигуранта начат административный процесс. Ему грозит штраф свыше 4000 рублей и конфискация спиртосодержащей жидкости.
3: Важный сигнал.
6: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
15: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
6: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 миллионов человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
16: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтоженного населения Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
6: По словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
16: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками штурмовали укомплектованные подразделения хорошо экипированного врага или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
6: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
17: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны, и не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
6: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Белоруссией снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
18: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. И, конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
20: Угу.
19: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
20: Казалось бы, банальная рутина, да?
19: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
20: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
19: То есть правила игры поменялись глобально?
20: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
19: И любое отклонение наказывается рублем.
20: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
19: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
20: Да, песок – это отличная иллюстрация.
19: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
20: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
19: Насколько жесткие?
20: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
19: Ого!
20: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
19: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
20: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
19: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
20: Угу.
19: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
20: Так, и что они сделали?
19: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
20: Но это уже промышленные масштабы.
19: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
20: Но система сработала иначе.
19: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
20: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
19: Жестко.
20: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
19: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
20: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
19: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
20: Никто не будет с этим возиться.
19: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
20: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
19: Ну да, это же всегда было нормально.
20: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
19: То есть люди просто теряются.
20: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
19: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
20: Березовый сок.
19: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
20: Очень массовое.
19: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
20: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
19: Так.
20: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
19: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
20: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
19: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
20: Ну, теоретически, да.
19: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
20: Почти никто.
19: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
20: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
19: Так, и как это работает?
20: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
19: То есть его можно натянуть на любую ситуацию.
20: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
19: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
20: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
19: А какая есть альтернатива?
20: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
19: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
20: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
19: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
20: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
19: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
20: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
19: Тепловизорами?
20: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
19: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
20: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
19: В смысле?
20: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
19: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
20: Да, дроны — это отдельная история.
19: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
20: И штраф летит автоматически.
19: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
20: Социальные сети.
19: Именно. Я говорю о социальных сетях.
20: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
19: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
20: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
19: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
20: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
19: Да уж.
20: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
19: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
20: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
19: Серьезно? Даже за грибы?
20: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
19: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
20: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
19: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
20: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
19: Ну да, сказать больше так не делайте.
20: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
19: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
20: О, да, эти истории с почесыванием уха.
19: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
20: И попробуй докажи обратно.
19: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
20: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, Есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
19: Например?
20: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
19: А если больше?
20: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
19: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
20: Далеко не оно.
19: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
20: Угу.
19: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
20: И все?
19: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
20: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
19: Жесть.
20: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
19: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
20: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
19: А контроллер тут как тут.
20: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
19: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
20: О, это очень болезненная тема.
19: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
20: Сумма внушительная.
19: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
20: Абсолютно.
19: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
20: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
19: То есть просто сбор денег?
20: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
19: То есть семьи не сохраняются?
20: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
19: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
20: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
19: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
20: Верно.
19: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
20: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
19: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
20: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
19: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
20: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
19: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
20: Согласна. Очень глубокая мысль.
19: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
20: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
19: Спасибо за внимание. И удачи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства. бедных теперь станет меньше. Росстат изменил методику подсчета неравенства. В прошлом году оно вышло на максимум за 20 лет. Неравенство в России растет максимальными темпами в истории наблюдений. Количество долларовых миллиардеров в стране стало рекордным. Только за прошлый год российский список Forbes стал больше на 9 имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием 696 миллиардов долларов. Разрыв между богатыми и бедными становится все более заметным, а люди, которые раньше относились к среднему классу, сейчас считают себя бедняками и экономят даже на базовых вещах.
21: Я вспоминаю, как раньше мы мечтали о путешествиях, о новой технике, о ремонте. Теперь все наши мечты сузились до размеров холодильника.
22: Потому что бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты — это ужас.
23: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
24: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению. Особенно, когда в семье ребенок, вот, которому нужно каждый раз покупать одежду, каждый раз нужны витамины.
25: Уже не купишь то, что хотелось бы. Подешевле что-то выбираешь.
26: На одежду уже я не рассчитываю. Лучше хотя бы прокормить себя.
2: Ситуация с неравенством в стране усугубилась настолько, что Владимир Путин потребовал снизить его. Чиновники задание выполнили. Правда, только на бумаге. Росстат разработал новую методику расчета этого показателя. В результате неравенство оказалось как никогда низким и довольно близким к поставленной президентом цели. Указ Владимира Путина предписывает достичь к 2030 году коэффициентов 0,37. В последнее время он составлял 0,42, однако после пересчета Росстата снизился до 0,375. Получается, указ президента практически выполнен, говорит экономист Игорь Липсиц.
27: Все-таки надо понимать, что в Росстате же 3 раза меняли руководство. Был сначала очень достойный руководитель, который вполне хорошо работал, мы его уважали, он давал вполне хорошую статистическую информацию, потом его убрали, обвинив в том, что он неправильно считает какие-то показатели по труду, по благосостоянию. Потом поставили второго, тот продержался недолго, потом поставили человека, который вообще к статистике отношения не имеет. Но вот он продолжает руководить. Но могу сказать, что даже российские экономисты начинают пугаться данных Росстата, от них шарахаться, потому что на одну достоверную цифру приходится одна сомнительная.
2: Росстат противоречит сам себе, говорят экономисты. Другие данные ведомства свидетельствуют о том, что доля расходов на еду в бюджетах граждан достигла максимума за последние 16 лет. В среднем российская семья тратит на продукты 40% своих доходов, и это очень печальный показатель, говорит экономист Роман Абдулов.
28: Вообще, если население, человек, домохозяйство тратит больше 30% своего дохода на еду, это уже домохозяйство считается бедным при расчете во многих странах. Тогда как 40% это приближает нас вообще к странам бедным в мире. Я даже приведу примеры. В США, допустим, где-то 6-7% в среднем расходуется на еду. В Германии 10-12%, в Польше 17%, в Китае 20%, в Турции 23-25%. И вот в Индии 45%, вот приближается. К Индии и к некоторым африканским странам. Если мы возьмем олигархов, богатейших людей, у которых соответствующие активы растут на фоне военных действий, а у других нищают, на самом деле мы видим, что большему частью населения действительно становится туго.
2: Зато в статистике Росстата коэффициент неравенства между самыми богатыми и самыми бедными значительно снизился. Только вот от этого простым людям не стало легче, говорит экономист.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Ветер русской СВО над Белоруссией. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Рещинском районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
0: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
13: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027-м на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028-м. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
1: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, за разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
13: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
13: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно, внедрили без доработок и адаптаций к местным условиям. Так охарактеризовала минчанка Анастасия появление кнопки открытия двери в общественном транспорте столицы.
5: Мне за эту разработку такую премию дадут.
13: Напомню, с 1 мая в Минске начала действовать система адресного открытия дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях, которая, по словам чиновников, поможет сохранять комфортную температуру в салоне и уменьшит износ механизмов. Пока у жителей и гостей столицы отношения с современными технологиями не складываются. А почему Минск-Транс, прежде чем вводить изменения, не провел опрос, насколько это удобно? Или деньги нужно было отмыть? Делится мнением минчанка Полина.
7: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся? Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то, или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
13: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
8: Технология!
9: Технология!
8: Технология!
13: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает сразу третьего-пятого. Делится впечатлениями минчанка София.
10: Пакеты тогда или в зубы, или на землю куда-то ставить, чтобы не завалиться. Еще интересное в час пик происходит. Люди же торопятся домой, с количеством транспорта в городе беда уже не первый год. Так вот, когда автобус подъезжает, всей толпой стремятся нажать на эту кнопку. Давка-неразбериха. А еще очень удобненько для карманников под шумок, чтоб сумочку подрезать, телефон. Прекрасная технология, я считаю.
13: Люди привыкают ко всему, но объясните, зачем нам, Беларуси, это? Транспорт у нас не новый, и зимой и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
11: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Тогда же не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку.

0: мертвому припарка.
1: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Минстранса? Делитесь впечатлениями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о неправильном подходе и плохой тенденции.
4: Вот все вопросы – это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть. Может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты, они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все, бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и в нашем правительстве сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну, он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. В соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксу у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание, что печати учреждения и росписи врача нет. А значит, прививку скорее всего, никто не делал, рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
5: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от паровирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается. Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
1: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра.

0: живущая по соседству с питомником.
1: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки, их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
0: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуля. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствует история в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о выборе заданий для централизованного тестирования.
4: Сегодня будет происходить выборка заданий для последующего тестирования, централизованного экзамена, централизованного тестирования. Вы видели вот на примерах, как это все происходит. Сейчас мы будем вот все предметы, которые, по которым будут ребят проходить испытания, они будут формироваться, то количество заданий, которое войдет в тесты, и машина затем уже сформирует тот окончательный вариант, который станет на стол, ляжет на стол выпускника или абитуриента.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства.
6: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
7: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
6: Также Чайко причастен к событиям в Буче, Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
8: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
6: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
9: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
6: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсиндес. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
10: Вот и дождались. В Беларусь идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
0: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Теславле плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине – плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
11: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов, обойдется только в Могилевской области. На Брестчине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности, аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
0: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. В Гродненской, Берестовицком, Волковыцком и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. По словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Гримыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
13: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
12: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть приведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
14: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
12: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенное правило, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
15: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
12: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
16: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
12: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроновода в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодаха.
17: 15.
18: Пандраха.
17: 16.
18: Солаха.
17: 17.
18: Сатраха.
17: 18.
18: Атара.
17: 19.
18: Унис.
17: 20.
18: Бис.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
20: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
19: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 миллионов человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
21: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтоженного населения Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
19: По словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
21: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками штурмовали укомплектованные подразделения, хорошо экипированные врага, или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
19: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
1: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны. И не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
19: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Белоруссией снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
1: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает. Но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать. Я знаю, что там надо под Минском. Боюсь тебе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там под Минском, нашел бы, может, даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухаров уже противно смотреть. Это уже не кухаровская земля, вся иначе, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что, ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Ну, сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили. Плодоовощное это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть. А хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства.
22: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
23: Летит где-то, летит. Бухнул.
24: Рядом.
23: В жилой дом, да.
24: Взрыв. Дом горит.
4: быстро, мы не остаемся здесь.
22: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
22: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
8: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
22: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных ППЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
1: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает. Но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво. Я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать, я знаю, что там надо под Минском, боюсь себе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там под Минском, нашел бы, может даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухаров уже противно смотреть. Это уже не кухаровская земля, все равно, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что? Ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Ну, сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну, и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там и сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили плодовощной, это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
17: 20.
18: Бис.
17: 30.
18: Тис.
17: 40.
18: Чалис.
17: 50.
18: Пачас.
17: 60.
18: Сат.
17: 70.
18: Саттар.
17: 80.
18: Аси.
17: 90.
18: Наве.
17: 100.
18: Эксо.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
10: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
6: Обалдеть.
10: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
6: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
10: Угу. Ищут.
6: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
10: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
6: Это ты про какие сферы сейчас?
10: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
6: Ого!
10: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
6: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
10: За прогулы?
6: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
10: Ага, точно.
6: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
10: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
6: Давай.
10: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
6: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
10: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
6: Да, плюс-минус, так и есть.
10: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
6: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст

0: смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
1: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
2: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
1: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
2: Ну, давай попробуем.
1: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
2: Да, причем не в центре.
1: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
2: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
1: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
2: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
1: Так.
2: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
1: Ну да, работа за наличку.
2: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
1: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
2: А, ты про домохозяек.
1: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
2: Но логика тут предельно прагматичная.
1: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
2: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
1: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
2: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
1: Ну да, почему?
2: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
1: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
2: 100%. А частный бизнес с

0: С другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
1: Угу.
0: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются, и скорость этого цикла только нарастает.
1: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
0: Да, есть такое.
1: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
2: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
1: Естественно.
2: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
1: Угу.
2: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
1: То есть они просто находят какие-то лазейки?
2: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж, добиваясь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
1: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
2: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
1: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
2: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
1: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
2: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
1: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
2: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
1: Да, это логично.
2: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
1: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
2: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
1: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
2: Именно.
1: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
2: Угу, и какой же?
1: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
2: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
1: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
2: До связи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Опасное производство, где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие. Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
5: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
4: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
6: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
4: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
4: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Пейте, не умрете. В Пинске горожанам разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. А так можно было?
8: Значит, Пинским городским исполнительным комитетом в апреле месяце принято решение 548 о временном отклонении качества питьевой воды, в котором предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, светлость питьевой воды, которая подается населению.
4: С таким заявлением выступил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский. По его словам, причина резкого ухудшения качества воды – масштабная реконструкция водозабора ПИНА-2 и строительство станции обезжелезивания. Людям, по словам Красовского, нужно просто потерпеть и подождать.
8: В целом, не должно вызывать опасения у населения влияние на их здоровье вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
4: Начальник цеха водопровода Пинск-водоканала Александр Хлус уверяет, что воду каждый день проверяют лаборанты.
9: Лаборатории Пинского водоканала ежедневно отбираются пробы воды в разводящей сети города. По результатам проведенных испытаний во всех образцах вода соответствует гигиеническому нормативу, показателям безопасности, качества питьевой воды.
4: Возмущению пинчан нет предела. Из кранов буквально течет коричневая маслянистая жидкость с неприятным запахом. А местные чиновники говорят, что ее можно спокойно пить. Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей. И просто переписать их нельзя.
10: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
4: Но проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
12: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
11: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцируют волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
13: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
11: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
14: не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма, нет связи с НРТК, марш штурмами, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
11: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
16: Вы знаете, что глава государства уделяет просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Ветер русское СВО над Белоруссию. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Речицком районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
18: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
17: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027-м на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028-м. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
19: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, за разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
17: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
20: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
21: Мосаме сарма.
20: Лето.
21: Мосаме гарма.
20: Весна.
21: Бахар.
20: Осень.
21: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
15: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
22: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
3: Новости регионов на радиосигнал.
17: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
17: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. Соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксы у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание, что печати учреждения и росписи врача нет. А значит, прививку с скорее всего, никто не делал, рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
0: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от паровирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается. Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
17: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
1: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки, их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
17: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуля. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствуют истории в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
2: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
11: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
5: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
11: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
11: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
6: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
23: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да. Они видны.
24: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
11: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о неправильном подходе и плохой тенденции.
4: Вот все вопросы – это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть. Может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все в бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и у нашего правительства сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну, он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
3: Важный сигнал.
1: Черная страница в истории Беларуси. Американское посольство в Минске сообщило о выделении 100 миллионов долларов на изоляцию Чернобыльской АЭС.
7: Соединенные Штаты активно берут на себя обязательство выделить до 100 миллионов долларов в рамках скоординированных усилий стран G7 с целью обеспечить дальнейшую надежную изоляцию делящихся ядерных материалов на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.
1: Такое заявление опубликовало посольство США в Минске. Всего, по данным ведомства, на ремонтные работы необходимо около полумиллиарда долларов.
7: По нашей оценке, стоимость восстановления арки нового безопасного конфайнмента, поврежденной в результате удара российского беспилотника в прошлом году, составляет 500 миллионов долларов. Мы призываем наших партнеров взять на себя значительные финансовые обязательства, чтобы совместно разделить бремя этих жизненно необходимых ремонтных работ.
1: Авария на ЧАЭС унесла жизни большого количества белорусов. 70% территории страны подверглись радиоактивному загрязнению. Огромное количество людей пришлось эвакуировать, а зона отчуждения в радиусе 30 километров от Чернобыля до сих пор остается одной из самых опасных в мире. О том, как над Беларусью снова нависла угроза утечки радиации, рассказывает физик-ядерщик Сергей Кондратьев.
8: Дело в том, что арка, которая была возведена для изоляции саркофага, является важной частью системы безопасности. В феврале прошлого года российский беспилотник пробил ее защитную оболочку, что привело к масштабному возгоранию. Пожар продолжался 3 недели, а защитная арка потеряла свои функции.
1: В Евросоюзе уже отреагировали на заявление посольства США и пообещали присоединиться к американской инициативе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, цитирую, «Раз российский беспилотник пробил крышу защитного саркофага Чернобыльской АЭС, то и большую часть обязательств по его восстановлению на себя должна взять Москва». В Кремле это заявление никак не комментировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о неправильном подходе и плохой тенденции.
4: Вот все вопросы – это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть. Может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все в бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и у нашего правительства сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну, он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
2: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
11: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
5: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
11: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая с Спасскую башню разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
11: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
6: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
23: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да, они видны.
24: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
11: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
3: 12.
21: Бара.
3: 13.
21: Тера.
3: 14.
21: Чодаха.
3: 15.
21: Пандраха.
3: 16.
21: Сола.
3: 17.
21: Сатраха.
3: 18.
21: Атара.
3: 19.
21: Униз.
3: 20.
21: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет!
9: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
10: Угу.
9: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
10: Так.
9: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
10: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
9: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
10: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
9: Ну вот.
10: Это ж каменный век.
9: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
10: Угу.
9: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
10: Ну, тема тяжелая, да?
9: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
10: От кого?
9: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
10: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
9: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы 1 атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
10: Ого, полный бойкот.
9: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
10: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
9: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
10: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
9: Конечно, нет.
10: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
9: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
10: Угу.
9: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
10: Стой. 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
9: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
10: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
9: Давай.
10: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
9: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
10: Давай.
9: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
10: Слепой ведет слепого.
9: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
10: А на деле?
9: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
10: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
9: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
10: Да, туда вроде кого-то пустили.
9: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
10: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
9: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
10: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
9: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
10: А с хоккеем что не так?
9: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
10: Которая не изолирована?
9: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
10: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
9: Да.
10: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
9: Абсолютно логично.
10: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
9: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
10: Как это работало раньше? Объясни механику.
9: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
10: Логично.
9: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
10: Я тебя перебью.
9: Давай.
10: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
9: Угу.
10: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
9: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
10: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
9: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
10: А на сам спорт высоких достижений сколько?
9: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
10: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
9: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика.

0: Прохожий в интернете делает скриншоты и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя –

0: базовые величины.
1: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
0: Верно.
1: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
0: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
1: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
0: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
1: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
0: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
1: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
0: Согласна. Очень глубокая мысль.
1: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
0: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
1: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Бедных теперь станет меньше. Росстат изменил методику подсчета неравенства. В прошлом году оно вышло на максимум за 20 лет. Неравенство в России растет максимальными темпами в истории наблюдений. Количество долларовых миллиардеров в стране стало рекордным. Только за прошлый год российский список Forbes стал больше на 9 имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием 696 миллиардов долларов. Разрыв между богатыми и бедными становится все более заметным, а люди, которые раньше относились к среднему классу, сейчас считают себя бедными. Бедняками и экономят даже на базовых вещах.
4: Я вспоминаю, как раньше мы мечтали о путешествиях, о новой технике, о ремонте. Теперь все наши мечты сузились до размеров холодильника.
5: Потому что бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас.
6: За последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Цены, естественно, повысились, естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению. Особенно, когда в семье ребенок, вот, которому нужно каждый раз покупать одежду, каждый раз нужны витамины.
8: Уже не купишь то, что хотелось бы, подешевле что-то выбираешь.
9: На одежду уже я не рассчитываю, лучше хотя бы прокормить себя.
3: Ситуация с неравенством в стране усугубилась настолько, что Владимир Путин потребовал снизить его. Чиновники задание выполнили. Правда, только на бумаге. Росстат разработал новую методику расчета этого показателя. В результате неравенство оказалось как никогда низким и довольно близким к поставленной президентом цели. Указ Владимира Путина предписывает достичь к 2030 году коэффициентов 0,37. В последнее время он составлял 0,42, однако после пересчета Росстата снизился до 0,375. Получается, указ президента практически выполнен, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Все-таки надо понимать, что в Росстате же три раза меняли руководство. Был сначала очень достойный руководитель, который вполне хорошо работал, мы его уважали, он давал вполне хорошую статистическую информацию, потом его убрали. Обвинив в том, что он неправильно считает какие-то показатели по труду, по благосостоянию. Потом поставили второго, тот продержался недолго. Потом поставили человека, который вообще к статистике отношения не имеет. Но вот он продолжает руководить. Но могу сказать, что даже российские экономисты начинают пугаться данных Росстата, от них шарахаться, потому что, ну, как-то, ну, на одну достоверную цифру приходится одна сомнительная.
3: Росстат противоречит сам себе, говорят экономисты. Другие данные ведомства свидетельствуют о том, что доля расходов на еду в бюджетах граждан достигла максимума за последние 16 лет. В среднем российская семья тратит на продукты 40% своих доходов, и это очень печальный показатель, говорит экономист Роман Абдулов.
11: Вообще, если население, ну или человек, домохозяйство тратит больше 30% своего дохода на еду, это уже домохозяйство считается бедным при расчете во многих странах. Тогда как 40% это приближает нас вообще к странам бедным в мире. Я даже приведу примеры. В США, допустим, где-то 6-7% в среднем расходуется на еду. В Германии 10-12%, в Польше 17%, в Китае 20%, в Турции 23-25%. И вот в Индии 45%, вот приближается. К Индии и к некоторым африканским странам. Если мы возьмем олигархов, богатейших людей, у которых соответствующие активы растут на фоне военных действий, а у других нищают, на самом деле мы видим, что большему части населения действительно становится туго.
3: Зато в статистике Росстата коэффициент неравенства между самыми богатыми и самыми бедными значительно снизился. Только вот от этого простым людям не стало легче, говорит экономист.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Ветер русское СВО над Белоруссию. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Рещинском районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
13: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
12: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027-м на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028-м. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
14: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, за разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
12: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
12: Европа, но не совсем. Минчане рассказали о нововведении в общественном транспорте. Что не так с кнопками в автобусах? Очередное скопированное в развитых странах ноу-хау, которое в Беларуси, как обычно, внедрили без доработок и адаптаций к местным условиям. Так охарактеризовала минчанка Анастасия появление кнопки открытия двери в общественном транспорте столицы.
15: Мне за эту разработку такую премию дадут.
12: Напомню, с 1 мая в Минске начала действовать система адресного открытия дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях, которая, по словам чиновников, поможет сохранять комфортную температуру в салоне и уменьшит износ механизмов. Пока у жителей и гостей столицы отношения с современными технологиями не складываются. А почему Минск-Транс, прежде чем вводить изменения, не провел опрос, насколько это удобно? Или деньги нужно было отмыть? Делится мнением минчанка Полина.
16: Зимой будет особенно удобно. Автобус к бордюру близко не подъезжает. И по скользкому льду нужно будет тянуться кнопку нажимать. Да и безопасность детей вызывает вопросы. У нас сколько таких случаев было, что пассажиры еще не все вышли или зашли, а водитель уже тронулся. Вот если ребенок побежит к автобусу, так часто происходит у нас на остановке возле гимназии, чтобы успеть, а автобус поедет? Если ребенок упадет, сломает что-то или, не дай бог, еще под колеса попадет, виноват кто будет?
12: Естественное обсуждение ноу-хау перешло в соцсети и обросло тысячами комментариев. Из них большая часть – это жалобы на то, что кнопки или вообще не срабатывают, или срабатывают через раз, и водитель вынужден сам открывать двери.
17: Технология!
18: Технология!
17: Технология!
12: Очень удобно, конечно, в час пик ехать, еще если у тебя огромные пакеты в руках, и пытаться эту кнопку класснуть, которая еще и срабатывает сразу 3-5. Делится впечатлениями минчанка София.
19: Пакеты тогда или в зубы, или на землю куда-то ставить, чтобы не завалиться. Еще интересное в час пик происходит. Люди же торопятся домой, с количеством транспорта в городе беда уже не первый год. Так вот, когда автобус подъезжает, всей толпой стремятся нажать на эту кнопку. Давка, неразбериха. А еще очень удобненько для карманников под шумок, чтобы сумочку подрезать, телефон. Прекрасная технология, я считаю.
12: Люди привыкают ко всему, но объясните, зачем нам, Беларуси, это? Транспорт у нас не новый, и зимой, и без кнопок часто двери не работают. Водителям приходится выходить и ломиком открывать, комментирует житель столицы Роман.
20: Научились бы качественно ремонтировать транспорт, а потом уже выпускать на линии. Тогда же не в ремонте дело, деталей нет. Сейчас сезон и начнется. То кондиционеры ломаются, то вот теперь кнопки. А где мне эти запчасти брать? Не хочется ходить на работу. И вот, не касаемо моей работы по обслуживанию общественного транспорта. Стою утром на остановке, подъехал автобус. Я жму на кнопку, дверь не открывается. Жму еще раз, не открывается. К другой двери подошел. То же самое. Я тогда в окошко к водителю заглянул, мол, не работает. Он на меня посмотрел с выражением «И чё?» и поехал. То есть не открыл дверь сам, а просто уехал. Очень хорошая система, очень качественная. Работает превосходно просто. Сколько денег на нее потратили, чтобы двери не изнашивались? Да у нас весь автопарк изношен до дыр. Ваши кнопки как мертвому припарка.
12: Приходилось ли вам встречаться с ноу-хау от Минстранса? Делитесь впечатлениями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о неправильном подходе и плохой тенденции.
21: Вот все вопросы, это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть, может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все в бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и у нашего правительства сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну, он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. Соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксы у якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание, что печати учреждения и росписи врача нет. А значит, прививку с скорее всего, никто не делал, рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
22: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от паровирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается. Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
12: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
23: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки. Их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
12: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуле. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствуют истории в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о выборе заданий для централизованного тестирования.
0: Сегодня будет происходить выборка заданий для последующего тестирования, централизованного экзамена и централизованного тестирования. Вы видели вот на примерах, как это все происходит. Сейчас мы будем вот все предметы, которые, по которым будут ребят проходить испытания, они будут формироваться, то количество заданий, которое войдет в тесты, и машина зачем уже сформирует тот окончательный вариант, который станет на стол, ляжет на стол выпускника или абитуриента.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
4: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
1: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА дела попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
5: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
1: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
6: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
1: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсиндес. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Только этого и не хватало. Май ставит температурные рекорды. На Витебщине обещают смерчи. Белорусские фермеры снова на взводе. Погода в мае угрожает добить уцелевший после разгулявшегося в апреле циклона Рапунцель урожай.
7: Вот и дождались. В Беларуси идет серьезная жара. Да такая, что объявили оранжевый уровень опасности. Из морозного и снежного апреля нас выбросит в палящий май. Днем на юге ожидается плюс 31 градус. В Минске будет чуть прохладнее, но все равно 27 тепла. Сегодня уже была репетиция, кое-где было 30 градусов. Так что не выходите из дома без шапки и СПФ. И пейте побольше воды. Надо как-то дотянуть до выходных.
12: Аномально жаркая погода в Беларуси существенно превышает климатическую норму для начала мая. В регионах страны обновились температурные рекорды. Так, в Пинске 5 мая столбики термометров превысили отметку в 29,2 градуса. В Тиславле – плюс 28,5 градуса. Предыдущий рекорд в этих городах в аналогичном периоде прошлых лет составлял 26,9 градуса. Однако абсолютный максимум зарегистрирован на Гомельщине – плюс 29,8 градуса в Лельчицах. Нужно быть осторожными и готовиться к возможным опасным погодным явлениям, рассказывает синоптик Андрей Пряха.
8: Потоки теплого воздуха, поступающего на территорию Беларуси, а также высокая влажность, создают идеальные условия для экстремальной погоды. По предварительным прогнозам, без особых сюрпризов, обойдется только в Могилевской области. На Брестщине и Гомельщине объявлен оранжевый уровень опасности. Аномальная духота и 31 градус Цельсия тепла. Желтый уровень опасности из-за ожидаемых гроз и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду в Минском, Витебском и Гродненском регионах. Особые меры безопасности рекомендуется принять жителям Витебской области. Там ожидаются сильные ливни, возможен крупный град и сильнейший шквалистый ветер. Кроме того, высока вероятность образования мощных вращающихся облаков и смерчей.
12: Отмечу, из-за сложной пожароопасной обстановки по всей Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. В Брестской области, где из-за высокого риска возгораний в лесных массивах, Строгие запреты действуют в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах, в Гродненской, Берестовицком, Волковыском и Свислочском. Остальные территории страны окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что значит, посещение леса ограничено. А именно, можно гулять пешком, но не на транспорте, собирать грибы и ягоды, нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, включая мангалы. Уже есть прогноз и на День Победы. По словам синоптиков, 9 мая будет прохладно и ветрено. На большей части территории страны ночью и днем ожидаются дожди с грозами. Утром на юге и в отдельных районах сгустится туман. Прогнозируемая температура от плюс 8 градусов на севере до плюс 21 на юго-востоке республики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
9: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
3: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
10: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
3: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенное правило, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
11: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
3: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
24: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
3: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодаха.
13: 15.
14: Пандраха.
13: 16.
14: Сола.
13: 17.
14: Сатраха.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Цена победы. Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси 106 лет. Сколько белорусов погибло в Великой Отечественной?
17: Средний возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них – 92.
16: Такие данные публикует Минтруд. По данным ведомства, всего в Беларуси сейчас проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, связанные с Великой Отечественной войной. Точное число погибших до сих пор так и неизвестно, но по разным оценкам историков погиб примерно каждый третий житель страны. Это около 3 миллионов человек, рассказывает историк Геннадий Василевский.
25: По уровню разрушений, числу погибших и доле уничтоженного населения Беларусь действительно занимает одно из первых мест в Европе. По разным оценкам, в годы войны погиб каждый третий житель белорусской ССР. Были стерты с лица земли сотни деревень, уничтожены целые районы, а потери мирного населения оказались колоссальными.
16: По словам историка, похожее происходило и на территории Украины, еще одной советской республики, которая оказалась в самом эпицентре военных действий. Именно белорусы и украинцы составляли значительную часть пехотных войск Красной армии, которые несли самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, напоминает Василевский.
25: Архивные документы и мемуары фронтовиков свидетельствуют. Именно выходцев из западных и центральных республик чаще всего бросали в лобовые атаки, в так называемые прорывы, или, как сейчас принято говорить, мясные штурмы. Именно белорусов и украинцев советское командование часто отправляло в бой без обмундирования и даже без оружия. Солдаты голыми руками штурмовали укомплектованные подразделения, хорошо экипированные врага, или же форсировали широкие реки. При этом в послевоенной историографии долгое время преобладал обобщенный подход, в котором трагедия растворялась в формуле «советский народ победил».
16: Но история циклична, поэтому военные эксперты не исключают, что события Великой Отечественной снова могут повториться на белорусской территории. Не исключает этого и Александр Лукашенко.
21: Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны, и не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41-м году в июне и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально.
16: По словам президента, тема военных потерь и геноцида мирного населения вновь заняла центральное место в общественном обсуждении после начала военной спецоперации России на Украине. Спустя десятилетия на границе с Белоруссией снова гибнут люди. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
21: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает. Но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать. Я знаю, что там надо под Минском. Боюсь тебе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там под Минском. Нашел бы, может, даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухаров уже противно смотреть. Это уже не кухаровская земля, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что? Ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Но сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили плодоовощной, это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
18: Летит где-то, летит. Похну. Рядом. Живой дом, да.
19: Взрыв. Вон горит.
3: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
4: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
3: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
5: Чебоксары, Ленинградчина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
3: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных ППЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
21: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает. Но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать, я знаю, что там надо под Минском, боюсь себе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там под Минском, нашел бы, может даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа, мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухарев уже противно смотреть. Это уже не кухаревская земля, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что? Ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Ну, сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили плодоовощной, это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
2: 20.
14: Бис.
2: 30.
14: Тис.
2: 40.
14: Чалис.
2: 50.
14: Пачас.
2: 60.
14: Сат.
2: 70.
14: Саттар.
13: 80.
14: Аси.
13: 90.
14: Наве.
13: 100.
14: Эксо.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
6: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
1: Обалдеть.
6: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
1: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
6: Угу. Ищут.
1: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
6: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
1: Это ты про какие сферы сейчас?
6: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
1: Ого!
6: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
1: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
6: За прогулы?
1: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
6: Ага, точно.
1: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
6: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
1: Давай.
6: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
1: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
6: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
1: Да, плюс-минус, так и есть.
6: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
1: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
6: Угу, это правда.
1: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
6: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
1: Ну да, никто не хочет туда идти.
6: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
1: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на это

0: разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности становится реально не по себе.
1: Ну, давай попробуем.
0: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
1: Да, причем не в центре.
0: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
1: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
0: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
1: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
0: Так.
1: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
0: Ну да, работа за наличку.
1: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
0: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на 2-3 официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
1: А, ты про домохозяек?
0: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
1: Но логика тут предельно прагматичная.
0: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
1: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
0: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
1: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
0: Ну да, почему?
1: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
0: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
1: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
0: Угу.
1: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
0: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи.

0: тысячи человек из стран Центральной Азии.
1: Да, есть такое.
0: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
1: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
0: Естественно.
1: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
0: Угу.
1: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
0: То есть они просто находят какие-то лазейки?
1: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
0: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
1: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
0: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
1: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
0: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
1: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
0: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
1: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
0: Да, это логично.
1: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
0: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
1: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
0: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
1: Именно.
0: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
1: Угу, и какой же?
0: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
2: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
0: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
2: До связи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. важный сигнал.
4: Опасное производство. Где в Беларуси чаще всего гибнут и травмируются рабочие? Промышленность, сельское хозяйство и строительство – три самые рискованные отрасли. Такие данные опубликовала Минтруда, исходя из статистики производственного травматизма за два последних года.
5: Ситуация в этих трех лидирующих отраслях остается стабильно напряженной. Чаще всего травмы получают подсобные рабочие. Основные факторы – систематические нарушения требований охраны труда и отсутствие необходимых условий для безопасной работы.
4: Из-за нарушений только за прошлый год инспекторы Департамента госинспекции труда приостановили работу более 40 строительных объектов, 111 цехов и производственных участков, а также более 4000 единиц станков и оборудования, эксплуатация которых угрожала жизни людей, рассказывает специалист по охране труда Светлана Глушко.
6: Это, конечно, колоссальные цифры, и, к сожалению, мы их видим из года в год. Плюс добавьте сюда санкции и износ оборудования. К тому же в стране наблюдается острый дефицит кадров, из-за чего нанимают менее квалифицированных сотрудников. Очевидно, что на горизонте маячат еще более шокирующие травмы и аварии, если прямо сейчас не предпринять необходимых мер.
4: Еще одна печальная тенденция – это то, что самые опасные и тяжелые профессии долгие годы остаются еще и самыми низкооплачиваемыми, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: У нас либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
4: По словам экспертов, выходит замкнутый круг. Самые опасные работы остаются там, где меньше всего денег, техники и кадров. Обычные работяги расплачиваются за это здоровьем, а иногда и жизнью. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Пейте, не умрете. В Пинске горожанам разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. А так можно было?
8: Значит, Пинским городским исполнительным комитетом в апреле месяце принято решение 548 о временном отклонении качества питьевой воды, в котором предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, светлость питьевой воды, которая подается населению.
4: С таким заявлением выступил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский. По его словам, причина резкого ухудшения качества воды – масштабная реконструкция водозабора ПИНА-2 и строительство станции обезжелезивания. Людям, по словам Красовского, нужно просто потерпеть и подождать.
8: В целом. Не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
4: Начальник цеха водопровода Пинскводоканала Александр Хлус уверяет, что воду каждый день проверяют лаборанты.
9: Лаборатория Пинского водоканала ежедневно отбираются пробы воды в разводящей сети города. По результатам проведенных испытаний во всех образцах вода соответствует гигиеническому нормативу показателей безопасности качества питьевой воды.
4: Возмущению пинчан нет предела. Из кранов буквально течет коричневая маслянистая жидкость с неприятным запахом. А местные чиновники говорят, что ее можно спокойно пить. Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей. И просто переписать их нельзя.
6: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить «не переживайте» – это безответственно.
4: Но проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
11: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
10: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
12: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
10: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
13: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма, нет связи с НРТК, марш штурмами, минировать пешком, итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма, буквально за все.
10: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. от первого лица.
14: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
15: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Ветер русское СВО над Белоруссию. Спутниковые снимки зафиксировали изменения на военном полигоне в Гомельской области. Что там строят? Реконструкция мелиоративной системы, строительство свинокомплекса и не только под Гомелем. В Речицком районе, недалеко от границы с Украиной, продолжается возведение нового крупного военного полигона и военгородка. Такие выводы военные эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков с начала 2026 года. Работы находятся в активной фазе. Идет масштабная вырубка леса, рассказывает военный инженер Дмитрий Тарасов.
17: Мы проанализировали огромное количество спутниковых снимков, в том числе полученных в мае. И я хочу отметить, что такой масштаб работ не соответствует простой хозяйственной деятельности. В районе станции Якимовка расширили старые и проложили новые дороги. В районе Заселья и деревень Борхов, Клиновица идет активная вырубка леса. Расчищенные от деревьев и кустарников территории по размерам и расположению свидетельствуют о строительстве здесь военных ангаров. На майских спутниковых снимках видны новые просеки вдоль линии электропередачи, позволяющие судить о дальнейшей прокладке здесь дорог, железнодорожных путей и инженерной инфраструктуры.
16: Как ранее отмечал военный аналитик Анатолий Ходьковец, из официальных документов на строительство объекта под Гомелем в текущем году из государственного бюджета выделят около 15 миллионов рублей. В 2027-м на эти цели еще 150 миллионов. И еще около 250 миллионов направят в 2028-м. Данные госзакупок, тендеры на поставки строительных материалов и административная ответственность за разглашение информации о стройке. Все это не похоже на заявленную реконструкцию мелиоративной системы или строительство свинокомплекса, говорит Ходьковец.
18: Информацию о работах по вырубке леса никто не скрывает, как и не скрывают размер затраченных на эти цели бюджетных средств. Так вот, из официальных документов следует, что на вырубку леса в Речицком районе выделено примерно в 10 раз больше денег, чем на аналогичные плановые работы по всей Беларуси в 2024 году. Кроме этого, есть информация от жителей деревни Прыбор, где, по предположениям экспертов, появится военный городок, о полученных предупреждениях. А именно, за разглашение какой-либо информации о строительстве объекта штраф 100 базовых величин. Напомню еще и о том, что в 2025 году в Гомельской области было начато формирование новой 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
16: На государственном уровне не было открытых заявлений, что в Речицком районе появится именно стратегический объект, отмечает аналитик Ходьковец. Однако чиновники и военноначальники постоянно делают акцент на укреплении южного направления. Поэтому очевидно, что стройка на Гомельщине имеет военную направленность, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе!
19: как на языке урду звучат времена года. Поехали! Зима.
20: Мосаме сарма.
19: Лето.
20: Мосаме гарма.
19: Весна.
20: Бахар.
19: Осень.
20: Хизан.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
14: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
21: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
3: Новости регионов на радиосигнал.
16: Белпочта организует досрочную выплату пенсии и пособий в связи с предстоящим празднованием Дня Победы. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей деньги начнут выдавать 6 мая. В Брестском, Гомельском, Гродненском и Могилевском регионе, а также в Минске и Витебске получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Запреты и ограничения на посещение лесных угодий введены по всей Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за риска возгораний в лесах строгие запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Также запреты из-за 4 класса пожарной опасности введены в 3 районах Гродненской области. Среди них Берестовицкий, Волковыский и Свислочский. Остальные территории страны окрашены на карте желтым цветом. Это значит, что там введены ограничения на посещение лесных массивов из-за 3 класса пожарной опасности. В таких случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако запрещен въезд на личном автомобиле, нельзя разводить костры и использовать открытый огонь, включая мангалы. Отмечу, при полном запрете посещение леса категорически запрещено, даже пешком. В Копельском районе молодой человек угрожал дачнику страйкбольным пистолетом. В оперативно-дежурную службу местного РОВД поступила информация, что неизвестный угрожал мужчине оружием, похожим на пистолет Макарова. О происшествии сообщил дачник. По его словам, вечером во дворе жилого дома нетрезвый молодой человек направил оружие в его сторону, после чего скрылся. Информацию подтвердил сосед заявителя. На место выбыл наряд милиции. Правоохранители выяснили, что мужчине угрожал 19-летний минчанин, который приехал на дачу к родителям. Парня задержали спустя несколько часов. У него обнаружили страйкбольный пистолет, который внешне похож на боевое оружие. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
16: Черные заводчики. В Минске настоящий скандал. Питомник породистых собак держит животных в адских условиях и кормит шкурками с мясокомбината. Соцсети захлестнула волна жалоб на так называемых черных разведенцев. Первым резонансным эпизодом стала история минчанки Елены, которая купила щенка таксу якобы официальной заводчицы с питомниками по всей Беларуси. Но через 5 дней собака погибла от паровирусного энтерита. В паспорте щенка была вклеена наклейка о вакцинации. Но в клинике, куда обратилась за помощью Елена, ветеринары обратили внимание, что печати учреждения и росписи врача нет. А значит, прививку скорее всего, никто не делал, рассказывает столичный спецкор Ирина Петровская.
0: Девушка обратилась с проблемой к заводчице, но та ее попросту заблокировала. В милиции заявление не приняли. Елена поделилась своей историей в социальных сетях с просьбой распространить информацию, чтобы предостеречь людей от покупки собак у этой заводчицы. Это и помогло выявить и других потерпевших, чьи щенки, купленные в этих питомниках, в течение 2-3 недель погибали от паровирусного энтерита. Этих клиентов заводчица тоже блокировала. А в выданных вместе с собаками паспортах также не было печати и росписи врача, подтверждающих вакцинацию. К расследованию подключились журналисты. Удалось установить, что горе-заводчица зарегистрирована в Беларуси как ИП, но разведение собак как таковым не занимается. Есть подтвержденная информация, что женщина закупает щенков разных пород оптом в России, привозит в Беларусь и уже здесь их продает. Несмотря на все жалобы и доказательства, правоохранительные органы бездействуют.
16: Следом за этой историей соцсети всколыхнуло новое. В частном секторе в центральной части Минска, рядом с престижной гимназией, разводят на продажу породистых собак. Проблема не в том, что кто-то выбрал такой бизнес, а в том, что чау-чау, китайские хохлатые и французские бульдоги содержатся в ужасных условиях. О проблеме рассказала Александра, живущая по соседству с питомником.
1: Все, что делается у нас в стране, налоги и поборы. Вот обязали регистрировать собак, платить на них налоги, но ни площадок для выгула, ни законов нормальных о жестоком обращении с животными нет. И реакции никакой. Вот лично мой пример. Рядом с домом, где разводят породистых собак, невозможно находиться без противогаза. На днях приехала машина и сгрузила тухлую вонючую рыбу рядом с домом. До этого были шкуры с мясокомбината, этим кормят собак. Во дворе грязь и антисанитария, хлам, собаки выглядят ужасно. Все грязные, неухоженные, глаза текут, никаких условий. И это не просто спасенные с улицы собаки, их держат для разведения, продают щенков даже на Авито. Местная администрация бездействует, даже слышать ничего не хочет, не то что реагировать. Зато, если кто-то свою одну собаку не зарегистрирует, тут же придут штрафами угрожать.
16: Александра поделилась историей в соцсетях, прикрепив соответствующее фото и видео. Минчанку поддержали неравнодушные белорусы, в результате чего информация дошла до председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко. Она рассказала, что данный индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в категории «животные и зоотовары», находится в поле зрения организации уже несколько лет. Проблема заключалась в отсутствии регистрации собак и вакцинации, а также самовыгуля. Давыденко отметила, что ассоциация разберется в том, может ли этот ИП официально продавать породистых щенков, проверит условия содержания животных и состояние их здоровья, после чего примет соответствующие меры. Напомню, постановлением Совмина от 2001 года контроль за соблюдением правил содержания домашних животных возложен на местные исполнительные и распорядительные органы. В документе прописано, что местные власти обязаны проводить профилактическую работу, выявлять факты ненадлежащего обращения с животными и реагировать на нарушения, не дожидаясь сигналов граждан или зоозащитных организаций, особенно в случаях, когда такое обращение граничит с жестокостью. Закон законом, а на практике, как свидетельствуют истории в этом выпуске, нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание к проблеме. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Новости союзного государства.
23: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
2: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
23: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
5: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба, Минобороны или еще куда-то.
23: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
23: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
7: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
8: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да, они видны.
24: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
23: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о неправильном подходе и плохой тенденции.
25: Вот все вопросы, это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть, может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все, бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и у нашего правительства сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет. Ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был.